0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

и радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Рок-Арсенал.
1: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед и

0: реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mulligan Time».
5: Rock and Talk
8: на рок-арсенале.

0: Реклама. Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. Известия пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов. Окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области эксперты присвоили высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт.РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Агентство «Ян» пишет, что по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5-го тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.

0: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Опоницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас! В это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock and
2: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mulligan Time». Rock.
4: Talk. На рок-арсенале.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
0: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfutbolfest.ekaterinburg. Ну плюс АО, ФК, Урал, ОГРН, 103-660-399-8023. Юридический адрес, город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, and glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Добровольцы из Екатеринбурга помогают Кушве справиться с последствиями смерча. В городе работают активисты волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. Они разбирают завалы после обрушений домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду. Волонтеры проживают в пунктах временного размещения в Кушве, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие задачи. Также они собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших, отметил Алексей Вихарев. Волонтеры депутата планируют оставаться в Кушве, пока не будут завершены все работы по устранению последствий урагана. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП «Екатеринбург», речь идет об участке на пересечении улицы 8 марта и Юлиуса Фучика. Скандал произошел из-за перепродажи участка земли, на котором застройщик обещал возвести только паркинг. Позже от этого проекта отказались и реализовали участок. Новый застройщик планировал возводить многоэтажку, которая перекрыла бы жителям уже стоящего ЖК вид на Ботанический сад Академии наук. Жители построенных домов направляли обращение к губернатору региона. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ шестой версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны два разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов и почти уже 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В эфире Макс Авто. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Как всегда, обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, мы готовы отвечать на ваши вопросы. Но для этого вопросы ваши мы должны получить. Присылайте их нам в текстовом формате в любом удобном, нравящемся вам мессенджере. На номер плюс 7-908-909-104.5. Также можно писать нам через чат в нашем сообществе ВКонтакте. Оно называется «Радиофорум 104.5 FM». Там идет еще и прямая видеотрансляция. Так что подключайтесь. Смотрите, ставьте лайки. Ну и еще раз, присылайте нам не только ваши вопросы, но и комментарии к тем темам, которые мы будем обсуждать. Ну и, конечно, мы всегда рады вашим дорожным наблюдениям. Если видите что-то необычное, чем действительно стоит поделиться, то делитесь обязательно. Еще раз, плюс 7-908-909-104.5. Ну, начать, наверное, нужно с новостей топливного рынка. Как ни крути, это главная автомобильно-дорожная тема. Ну вот, например... Ну,
6: согласись, примерно одинаковые, примерно. Где-то еще запретили, где-то еще не долили, где-то сохраняются
5: проблемы. Ну да, да, да, где-то какие-то объявления на АЗС появились. Это правда. Е1 делится наблюдениями читателей. Далее цитата. «Все чаще на заправках мы видим людей с канистрами. Даже не знали, что у водителей их столько. Вопрос, что вы будете делать с бензином, который так старательно закупаете про запас?» Конец цитаты. Ну, действительно... Зачем люди заправляют канистры? Неужели, чтобы заправлять свои машины в дальнейшем? Прям вот даже ну, не знаешь, там, как ответить на поставленный вопрос.
6: Технику какую-то заправляет там. Ну, правда, такой техники, которая потребляет бензин, не так уж много, и не у каждого в хозяйстве она есть. Ну, да, это такая паника, знаешь, вызванная ситуацией в общем, да, когда человек
5: Давай приезжает... Давай не будем и говорить что... громких слов, а скажем, ажиотаж. Вот, может быть,
6: да, когда человек, можно когда человек приезжает и видит, что нет бензина, то первое желание, да, надо заправиться побольше. Вот побольше, то есть полный бак...
5: То есть едешь туда, где он есть, и уже там побольше.
6: Конечно, конечно, да. И это приводит к ажиотажу, к очередям на АЗС. Ну, к очередям приводит не только это, а то, что если там на ближайших там, 3 АЗС возьмем, да, на 2 нет бензина, на 1 есть. Ну, естественно, от этих 2 заправок все поедут на эту заправку и будет очередь скапливаться. Посмотрим, посмотрим. Сейчас есть, как принято говорить, логистические сложности с поставкой бензина. Да, принято решение, я так понимаю, вот многие агентства писали о закупке бензина в Казахстане. Вчера были, я не знаю, слухи это или нет, подтверждения официального никого, естественно, нет, что, возможно, будут закупать бензин в Индии, какие-то договоренности есть такие, да, ну, посмотрим, посмотрим, как все это случится.
5: Слушай, подожди,
6: единственный
5: вот
6: вывод,
5: давай...
6: Единственный вывод, давай, который вывод. Можно сделать из этого, да, 100%-ный, бензин подорожает. Ну, это и без всего этого.
5: А
6: можно
5: еще
6: было
5: нет,
6: так
5: что ли?
6: Прогнозировать. Еще подорожает.
5: А, в смысле, еще. Слушай, я просто уточнение. Практически все сети запретили наливать топливо в канистры и в любые другие емкости. Тем не менее, люди с этими емкостями приезжают, умудряются их заправлять. Как это? Объясни мне.
6: Нет, слушай, ну оператор может не доглядеть, ты приезжаешь на машине, да, воткнул пистолет в бак. Вот, и заправляется
5: что там
6: бензин
5: делаешь,
6: тебе
5: никто не видит.
6: В бак, а ты раз резко канистру достаешь из кармана, да, и раз в канистру начал наливать. Оператор не всегда может на это онлайн среагировать. Ну, и к тому же, знаешь, есть вопросы к законности таких запретов. У нас есть правила пожарной безопасности, которые запрещают действительно во все подряд наливать топливо, но есть специальные канистры, которые предназначены для, заливки топлива в них. Mm-hmm. И здесь вот такое ограничение, что я тебе тут продам, а тебе не продам. Ну, это нарушение прав потребителя, mm-hmm. если так уж разбираться.
5: Ну вот наши слушатели присылают свои наблюдения, вот, например, ну, по большому счету это ровно то же самое, что и вчера, и позавчера, и раньше. Вот на красно-белых заправок как на большинстве топлива нет, на сине-белых бензин есть, причем по вменяемой цене, вот нам так написали. Вот смотри, Госдума тем временем, ну, довольно оперативно, получается, приняла поправки в налоговый кодекс для поддержания топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, власти существенно расширяют возможности импортного демпфера для ввоза топлива из-за рубежа. Впервые ориентиром для расчета компенсации станет индийский рынок, пишет РБК, но это то, о чем ты сказал. Видимо, это значит, что топливо оттуда будут подвозить. Не ближний путь, прямо скажем, и как-то с трудом себе представляю эту логистику, но, видимо, морем, но тем не менее. Ну и далее. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, но не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Ну, с этими экспертами можно только согласиться. Действительно.
6: Ну, здесь да.
5: Да. Ну и вдогонку к этой теме на портале «Автоньюз» я обратил внимание на публикацию об автопремьере на российском рынке. Тест был проведен журналистами издания суперэкономичного, вот так прямо написано, кроссовера китайского, естественно, производства «ГАК С9». И дальше, Максим, внимание, он съедает 1,3 литра бензина на 100 километров пути. А без топлива проедет до 200 километров на электричестве. И это при длине в 5 с лишним метров и снаряженной массе по 2,5 тонны. Ну, согласись, хороший расход. Еще раз, 1,3 на 100 километров. Особенно, когда вот такие новости у нас про топливо кругом.
6: Ну, это гибрид, да, это гибрид, который, причем, подзаряжаемый гибрид, его необходимо заряжать в том числе, и электричество тратить, и зарядку иметь какую-то, да, ну, в состоянии ездить на чистом бензине, конечно же, но расход там будет тогда уже выше. Ну, 1,3 это какие-то идеальные условия для эксплуатации.
5: Залил бак и ездишь полгода. Слушай, ну красота.
6: Всегда так не будет, поверь ты мне.
5: То есть ты не веришь заявленным характеристикам, да? Обычно как-то отклонение есть в реальной жизни от того, что написано в документах сопроводительных.
6: От стиля езды зависит, от того, куда ты едешь. Потому что если мы говорим про гибрид на определенной скорости, то он выключает и только бензиновый двигатель у тебя начинает работать, да, расход, соответственно, повышается при этом. От заряда батареи зависит, она у тебя начинает садиться, больше нагрузка идет на бензиновый двигатель. То есть это же в совокупности работает все, да, и в каких-то идеальных условиях, когда у тебя 100% заряд, когда ты недалеко ездишь, куда ты постоянно заряжаешь, да, то есть у тебя автомобиль, как только ты куда-то встал, нужно в розетку включить. Да, тогда ты, может быть, и получишь такой расход именно бензина.
5: Слушай, ну цифры волшебные.
6: Это 1,3.
5: 1,3 на 100 километров. Да. Боже мой. И правда, не указано, сколько стоит этот ГАК S9. Да?
6: Я думаю, дорого.
5: Я думаю, недешево. Да. И поэтому для того, чтобы экономить, придется сначала достаточно много заплатить. Видимо, так. Ну, хорошо. Плюс 7-908-909-104,5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения присылайте нам сюда, пожалуйста. Мы пока дальше пойдем. Ну, вот такая тоже интригующая довольно новость. В России обсуждается вопрос эксплуатации. Вот именно так сформулировано. Я сразу скажу, как будто бы максимально туманно. Праворульных автомобилей, сообщили РИА Новости, в Минтрансе специалисты проводят комплексный анализ рисков. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП НАМИ. Минтранс также принимает участие в обсуждении, сказано в сообщении. После проведения анализа будут сформированы соответствующие предложения, добавили в Минтрансе. Ну и по данным автостата, по состоянию на июль прошлого года в России было зарегистрировано 4 миллиона праворульных легковушек. Вот как эту новость, Максим, можно трактовать? Слово «запрет» нету, оно нигде не употреблено, не звучит, но есть вопрос эксплуатации, что может означать все, что угодно, либо не означает вообще ничего.
6: Очень туманная такая формулировка, никто не понял, но на всякий случай владельцы праворульных автомобилей напряглись, вот, ну, как это часто бывает, да, так как, когда такие новости возникают вот из ниоткуда просто, ну, не было же никаких объективных там причин для исследования чего-либо, да, и тут решили исследовать. Ну, естественно, люди сразу думают, ага, решили исследовать, значит, будут запрещать. Сразу же в Госдуме отреагировали, не помню, какой депутат вот заявил о том, что запрета не допустит, он никаких изменений не будет. И потом уже под вечер, вчера, Минтранс выкатил пресс-релиз о том, что речи о запрете и вопроса запрета эксплуатации таких транспортных средств вообще не ведется. Ну и все напряглись еще больше, естественно. Когда такие опровержения идут, вот сразу конспирологические версии начинают побеждать. Ну, какое-то исследование есть, что исследовать непонятно, зачем исследовать тоже непонятно.
5: Ну, что-то ну, 30 исследует. Лет у нас с лишним, наверное, праворульки завозятся, эксплуатируются. Ну, я не представляю себе сценария. Больше даже 30, да, при котором их возьмут и запретят, что ли. Но ограничить ввоз, наверное, каким-то образом можно. Новых автомобилей оттуда, из Японии прежде всего, да. Но ограничивать те, которые уже эксплуатируются, ну, не знаю, не могу.
6: Ну, слушай, ограничение ввоза для некоторых регионов будет достаточно чувствительно. Для регионов Дальнего Востока, прежде всего.
5: Тем более, конечно.
6: Так как это основной транспорт. Ну и 4 миллиона автовладельцев достаточно много, потому что у нас, по-моему, сейчас по статистике зарегистрировано в Российской Федерации около 50 миллионов транспортных средств, да, и 4% это почти 10, ой, 4 миллиона почти 10% от всех транспортных средств, которые имеются в принципе. Ну, достаточно внушительная цифра. Больше электромобилей.
5: Значительно больше, прямо скажем. Пару сообщений прочитаю. Плюс 7-908-909-104.5. Артем пишет, вчера заправлялся на сине-белой, поменялась оплата, была вначале заправил, потом оплата, сейчас оплатил, потом заправил, а так все нормально. И Антон пишет, а как быть, если надо на даче генератор заправить? Вести его с собой в багажнике, в некоторых случаях без канистры не обойтись. Ну да.
6: Нет, я согласен, да. Ну, здесь канистры используют явно не владельцы генераторов.
5: Откуда ты знаешь?
6: Хотя тоже.
5: Что-то подсказывает, да? Ну, может быть, хорошо. Это, кстати, сегодня где было, мы с тобой тоже обсуждали за эфиром, что кто-то приехал на заправку с раковиной, чтобы туда бензин залить?
6: Ну, по крайней мере, писали об этом Е1, да, о том, что...
5: И даже фотографии
6: были. Да, взяли интервью у королевы бензоколонки, вот, и...
5: Это так мы теперь будем называть сотрудницу АЗС, да?
6: Ну, теперь, слушай, это прямо правда ведь.
5: Теперь они снова королевы бензоколонки.
6: Хочу, дам залить, не хочу, не зальешь ты топливо себе, да? И вот как раз вот сотрудница АЗС рассказала о том, что приходили с раковиной даже, вот люди зачем-то пытались налить бензин в раковину.
5: Ну, это безумие.
6: Наверное, для генератора.
5: Или для газонокосилки. Да. Одно из двух. Хорошо, дальше идем. Еще раз, ваши комментарии, ваши вопросы. Мы все ждем вопросов, в том числе, а может быть, прежде всего, о том, какой автомобиль приобрести, какой выбрать. С удовольствием готовы вам подсказывать. Так вы спросите. Плюс 7-908-909-104.5. Пока еще новости. Операторы камер раскритиковали идею запрета частникам ловить водителей. Доводы депутатов Госдумы, требующих запретить коммерческим и частным организациям использовать камеры для фиксации нарушений ПДД, не соответствуют реальности, заявили в пресс-службе ассоциации ОКО, объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений в ответ на запрос «Автоньюз». В организации отметили, что действующее законодательство четко определяет, где могут размещаться камеры. Решения о размещении камер принимаются исключительно ГАИ и региональными властями. Все данные о нарушениях поступают в систему МВД «Паутина». Если камера установлена неправильно, то штрафы с нее выноситься не будут. В ОКО считают, что данная модель позволяет регионам получать систему контроля безопасности под ключ без собственных расходов. Ну, вот такие аргументы выдвигаются. Ну, и по большому счету,
6: одни, ты прав, одни плюсы,
5: ожидаемо,
6: да?
5: Ожидаемо все это. Ну, как люди могут быть против того, что приносит им работу и доход в конечном итоге?
6: Ну, конечно. Да, ну, посмотрим, как будет развиваться эта история. Вот после новости о том, что кто-то из депутатов об этом заявил, да, больше новостей никаких не было.
5: Ну, и какой вывод из этого можно сделать?
6: Это никакого вывода не надо делать, надо подождать просто, если внесен законопроект, то надо дождаться, какова будет его судьба.
5: Mm-hmm. Ну, в общем, есть одно мнение, есть другое мнение, да, но законодательство пока не меняется, и как будто бы предпосылок к этому тоже не наблюдается. Это будет ключевой фактор в случае, если что-то действительно предполагается поменять в вопросе контроля за тем, что на дорогах происходит. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто». Так, Пермский тракт, бензин по 85, на бело-красной толпа цены нормальные. Ну, хорошо, ладно. Фиксируем, спасибо. Вот еще какая у нас есть новость. Власти Екатеринбурга запланировали строительство 3 дорог. Одна из них наконец-то разгрузит давно уже уставшую улицу проезжую, пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное». И далее описывается трассировка, из которой, ну вот мне лично мало что понятно. Пойдет эта новая дорога от улицы Мурзинской до ЕКАДа в направлении поселка Березит, от Шевской до ЕКАДа в направлении выезда на Рижевской тракт. В планировочном районе Калиновском. Ничего не понятно, но, наверное, это хорошо.
6: Ну, от Шевска до ИКАДа-то еще понятно. Вот, а Мурзинская и Березин, знаешь, у меня ощущение, что я в Екатеринбурге вообще не жил никогда.
5: Ну, наверное, это действительно хорошо, ибо проезжие действительно давно перегружены. Это же главная магистраль, которая соединяет Екатеринбург и Березовский. Утром в одну сторону все едут,
6: Березовский,
5: в другую.
6: Березовский и Реж в том же направлении, в принципе. То есть, там
5: ну, и Заплит,
6: да, оживленное
5: и Калиновка там, да, и Новый Березовский, и много чего там еще действительно есть. Но, правда, сроки не указаны. Запланировали строительство. Трассировку примерно объяснили.
6: Ну, слушай, там генплан такого до 2050 года, по-моему, да, генплан. Вот, ну, вот тебе и срок примерно.
5: Ну, когда-нибудь, рано или поздно, это наступит. Но вообще мы, конечно, ждем, может быть, по наивности своей продолжаем ждать и надеяться, что улицу проезжую расширят. Потому что вот если бы она на всем своем протяжении была двухполосной в каждом направлении, в общем-то, это, наверное, сняло бы определенное количество проблем.
6: Это решило бы очень много вопросов.
5: То расширяется, то опять сужается. И вот без конца эти бутылочные горлышки.
6: Ну, там же частный сектор, и для того, чтобы расширить дорогу, да, и соблюдение всех нормативов, я так понимаю, там нужно вести речь о выкупе этого частного сектора и его сносе. Это, естественно, очень дорого, да, и люди как-то не горят, наверное, желанием куда-то переезжать. Ну, поэтому такие проблемы и сохраняются.
5: Угу. Илья вспоминает, ну, я не знаю, когда это было, не обязательно прямо сейчас, по неопытности пишет, что он не рассчитал расход и заглох в 100 метрах от АЗС, и старый в багажнике было только ведерко для мойки. Спокойно заправил в него все 5 литров. Ну хорошо. Угу. Видите, ведерко в багажнике иногда может пригодиться. Мурзинская подсказывает нам, Сергей Васильевич, это район Калиновка. Ну хорошо. Ладно, принимается. Давай посмотрим, что еще у нас есть от слушателей. Плюс 7-908-909-104-5. Игорь спрашивает, как думаете, жулики будут пытаться сливать бензин из машин, как это было когда-то?
6: Ой, да кто ж его знает, как все это обернется. Ну, слушай, на днях, позавчера, по-моему, в своем телеграм-канале главный редактор журнал «За рулем» Максим Кадаков как раз опубликовал фотографию своего двора, как он пишет. И там видно, что открыт крючок бензобака, следы есть бензина
5: на
6: асфальте.
5: Разлито.
6: То есть явно кто-то что-то сливал. Вот. И не что-то, а бензин. Не знаю, посмотрим, как все это будет происходить, вот, но какие-то единичные инциденты, я думаю, они возможны точно.
5: Слушай, а насколько сейчас современные автомобили защищены от несанкционированного, скажем так, проникновения в бензобак? Как будто бы уже практически ни у кого нет лючков, которые просто берут и открываются.
6: Как правило,
5: запросто.
6: Да. Потому что
5: вот у меня в шестерке
6: практически
5: такое было, и я, Максим, вспоминаю, как это даже не в 90-е было, это в нулевые. Ночью у меня из машины там хорошо так бензинчика слили. Это в пионерском поселке было.
6: Вспомни. И
5: он просто открывался, да. Никакого
6: были
5: не
6: крышки,
5: было.
6: Крышки с кодовым замком.
5: Или с ключиком было, да.
6: Или с ключиком, да.
5: Может быть, кстати, у меня крышка с ключиком была, но, видимо, этот ключик, он легко подбирается или там обходится каким-то образом.
6: Некоторые автопроизводители до сих пор делают бензобак с ключом вот с таким, да. Там компания Peugeot, например, достаточно много моделей у них есть, которые ты открываешь именно ключом зажигания.
5: Как будто бы это что-то нам о Франции говорит.
6: Пошел,
5: правда?
6: Потом.
5: Интересно.
6: Возможно, да. Вот. И было отдельное направление — кодовые замки, когда у тебя-то по полукругу ты код делаешь, чтобы открыть, например, твой бензобак. Вполне возможно, что это может вернуться и какой-то спрос получить на некоторое время.
5: Угу. На днях, пишет Марина, самокатчик в академии сбил 2-летнего ребенка. Как считаете, подобные ЧП заставят власти как-то ужесточить контроль за самокатчиками, спрашивает она.
6: Ну, слушайте, ну, любое происшествие заставляет ужесточать контроль, принимать какие-то меры, новые решения. Вот сейчас, вот, как мы уже с вами обсуждали, да, готовят новое какое-то соглашение, детали которого неизвестны. Вполне возможно, там речь пойдет тоже и про контроль. Но здесь контролем должны заниматься не только власти, но еще и, я искренне считаю, должны контролировать своих пользователей компании кикшеринга. Вот, и всячески не допускать езду вдвоем, езду там, где нельзя ездить, и нарушение там правил дорожного движения.
5: Угу. Ну, то есть, не такая жестокость, задача, да, а неотвратимость, скажем так. Нарушил, чтобы человек понимал, что достаточно велика вероятность, ну, начинать, того, что накажут.
6: Начинать нужно с этого, да.
5: Ага. Оксана спрашивает, кстати, кто пользовался доливом бензина из канистры в бак? Нужна воронка или нет? Навеяла темой про раковину, пишет она и смайлик добавляет.
6: Конечно, нужна воронка. Ну, воронку можно с легкостью сделать из там любой пластиковой бутылки, да, в принципе, если есть нож.
5: Рубрика «Очумелые ручки» началась внезапно.
6: Нужные части, да. Вот, ну, например, вот у меня на одном из автомобилей был еще клапан, да, который нужно было продавить для того, чтобы топливо наливалось. И когда ты вставляешь пистолет в бак, то он без проблем это делал. А когда вот пластиковую бутылку я как-то использовал для долива из канистры как раз, да, когда закончился внезапно на трассе бензин, я там несколько километров до АЗС не доехал, вот там пришлось, знаешь, прямо это придумывать. И пришла на выручку отвертка, вот, которую просунул. Одной рукой держал отвертку и воронку, второй человек там заливал мне бензин из канистры.
5: Воспоминания бывалых, да, такие? Ну, хорошо. Антон тоже воспоминаниями делится. В «Шкоде» пишет он, у меня была крышка с замком, подходил ключ зажигания. В нынешнем китайце крышка на кузове открывается из салона. На самой горловине никаких замков. Ну, может быть, и надо тогда замка, если из кузова открывается. Снаружи-то, значит, никак не получится.
6: Ну, сложнее, скажем так, открыть снаружи.
5: На «Фиесте» 2006-го бак открывался ключом зажигания. Ну, смотри, такая распространенная практика, да, ну, у многих, да, производителей. Ну, видимо, ключ, да, зажигания не только для зажигания, но и для кое-чего еще. А если Вася

0: фильм, да, то раньше он выйдет из строя.
1: Но то есть все-таки повредит. Ты говоришь, не повредит, но повредит. Я не понимаю.
0: Сотый-то это уже экстрим такой. Вот если двигатель рассчитан на 92-й, ну, 95-й еще вполне допустимо, да. У сотого другие несколько характеристики по сгоранию, поэтому, ну, на длительное время я бы не рекомендовал. Ну, я думаю, что длительной эксплуатации не будет с учетом стоимости сотого бензина, да. Это так, как временная мера, вполне себе.
1: Ну, понятно. Разово можно, постоянно не стоит все-таки.
0: Конечно, да, конечно.
1: Ну что ж, хорошо, спасибо большое. На этом мы сегодня рубрику «Макс Авто» заканчиваем. С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. Через пару минут в студии появится, в студии «Радиофорум», Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, я тебя благодарю и прощаемся. До завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Наконец-то мы добрались до тем действительно деликатных. Эректильная дисфункция. Вы за эфиром, когда объясняли, у меня сложилось впечатление, что исправление ситуации начинается сейчас уже со стадии самих формулировок, потому что раньше диагноз звучал совершенно иначе, и вот с тех пор он травмировал, по-моему, не меньше, чем само физиологическое состояние.
4: Эректильная дисфункция – это современный термин. Лет 30 назад был другой термин, который сейчас не используется, это импотенция. Сейчас диагноз, который используют врачи и в реестре, это ЭД, эректильная дисфункция. Также может от легкой, средней и тяжелой степени. Вот как я на лекции читаю студентам, это несколько групп. Первая группа, самая распространенная, это пациенты с различными эндокринными нарушениями. Это в первую очередь это пациенты с сахарным диабетом, у которых есть повышение уровня глюкозы и которые вынуждены принимать препараты для снижения сахара. А сахарный диабет, заболевание, которое вызывает ангиопатию, то есть нарушение кровообращения на микроуровне, компенсирован сахаром, но вот зачастую это молодые мужчины, да, особенно инсулинопотребные, и вот примерно 33% пациентов, ну треть, это пациенты с сахарным диабетом. Следующая группа, это примерно 20-25%, это все те же мужчины после радикальных операций на органах малого таза или травм органов малого таза. Ведь что такое эректильная дисфункция после операции простатэктомии или после травмы? Это когда во время операции или травмы прерывается питание, нервный пучок и сосудистый пучок. Они прерываются, и возникает, и орган уже не в состоянии работать и наполняться кровью, осуществлять те рефлекторные функции, для которых он предназначен. Следующее – это неврологические пациенты, это разные после инсультов пациенты и разные другие заболевания сосудистые, атеросклероз, когда нарушается кровообращение малого таза, да, и когда нет кровообращения хорошего и сосудов нижней конечности, и в том числе всех органов.
3: Варианты помощи есть разные. Давайте пойдем, как вы студентам рассказываете, от простого к сложному.
4: Как для студентов, я говорю, чтобы все знали, три линии терапии. Первое – это медикаментозное, это таблетки. И, слава богу, процентов 80-90 закрывает. Вторая линия – это более сложная, это инъекционные препараты. Это уколы пенильные, да, которые прямо туда ставит себе пациент, и возникает такая искусственная фармакологическая эрекция. Ну и третье – это, конечно, оперативные виды лечения, это фалопротезирование. Но, к счастью, в хирургическом виде лечения нуждается около 5%. мужчин, которые страдают эректильной дисфункцией.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог,

0: онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
8: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Горожане. Разговор» в студии Маргарита Балакирская.
9: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
8: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
9: Для начала хорошая новость. Руководство Коляда театра выиграло суд. Накануне Кировский район и полностью удовлетворил иск замдиректора театра Экива Шакидзе. Эку официально признали учредителем автономной некоммерческой организации, что позволит театру, во-первых, сохранить юридическое лицо, без которого существование театра было бы невозможным. Плюс появится доступ к счетам, но и это позволит театру вести финансовую деятельность, выплачивать премии, отпускные, проводить фестивали, гранты получать.
8: Да, да, и вот коммуницировать с органами власти. Уже Илья Марков сказал, что будем поддерживать. Сейчас у нас появилась возможность поддерживать со стороны области, со стороны Министерства культуры, театр Коляды, потому что вот сейчас он
9: обрел. Илья Марков, он сказал, что это дает возможность продолжение отношений, связанных с поиском грантов и получением целевых субсидий на проекты театра. Это очень важно.
8: Мне прям понравилось. Мне кажется, гениальный юридический ход был, когда, собственно, Коляда театр стал ответчиком в суде. Это прям, когда я увидел эту новость, думаю, ну ничего себе придумали. И действительно в суде это выиграл, победило. Почему? Потому что, ну, извините за цинизм, да, Николай Коляда умер, отвечать некому, а оно существует. Оно, автономная, некоммерческая организация. И, соответственно, чтобы претензию предъявить, нужно было найти ответчика такого, который бы не смог ничего возразить. А он чего не возразит, можно апелляцию, конечно, подавать, апелляции не будет. И действительно сделали такую суперовскую, сказал бы, юридическую конструкцию, которая позволила вот это все переформатировать. Молодцы.
9: Любопытное наблюдение, конечно, есть реакция Экива Шакидзе, которая пообщалась с журналистами, вот, например, представителем европейско-азиатских новостей, сказала, что мы очень рады, у нас сейчас идет большая работа по фестивалю Коляда Плейс, это подарок для нас, что хотя бы один вопрос мы закрыли, дальше будем работать по назначению директора, но, скорее всего, Экива Шакидзе директорами станет. Но и сказала она, что будет организация один учредитель или несколько, решится позднее. И она сказала, что правда не знали, какое решение примет суд, и готовились ко всем вариантам. Но имейте в виду, что сейчас продолжается в Екатеринбурге театральный фестиваль современной драматургии «Коляда Плейс». Он продлится до 30 июня.
8: В пресс-службе суда сказали театру быть.
9: Ну, раз уж при службе суда сказали это все, театр действительно быть. К инцидентам с общественным транспортом в Екатеринбурге, да, продолжаются эти инциденты. На этот раз неизвестный обстрелял аж 2 автобуса и пострадал пассажир. Все произошло в микрорайоне Солнечном, в телеграм-канале «Екатеринбург главное», который близок к городской администрации, появились эти фотографии. Видно, что одна из пуль попала мужчине в область, там, в районе живота. И пули пробили стекла автобуса. Неизвестно, какое именно оружие стрелок использовал. И сейчас полиция этого стрелка ищет.
8: Ну, скорее всего, пневматика довольно серьезная. Причем пневматика, потому что, ну, у мужчины, вот если смотреть по фотографии, ну, такая небольшая рана, но серьезная. Поэтому не знаю, почему такие люди появляются. Они периодически проявляются. И не знаю, лето, не лето.
9: В последнее время все сконцентрировалось. И практически каждый день какие-то новости, которые связаны с нападением или просто со скандалами в общественном транспорте, причем серьезными. Вот такое происходит. Правда, недавно несколько инцидентов были связаны с подростками, с несовершеннолетними. А сейчас вообще непонятно. Да. Полиция ищет. Но, по словам местных жителей, стрелять могли со стороны строящихся неподалеку домов. Причем это не первый обстрел. Опять же, тот самый телеграм-канал замечает в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены. Кто-то стрелял и тоже из пневматики. Ну, не исключено, что это одни человек, и те же люди, или один и тот же человек.
8: Ну, вообще, вот эта пневматика, она всегда использовалась в качестве хулиганского оружия, поэтому, может быть, и подростки вполне себе допускают, что это были подростки, которые балуются.
9: Ну, не исключено, что не подростки.
8: Не исключено, не исключено.
9: Да. Я к другим темам сейчас хотела бы перейти. «Вечерние ведомости» в телеграм-канале в своем написали, что небезызвестный с недавних пор екатеринбуржец Иван Абатуров обратился к властям с просьбой заблокировать русскую Википедию. Ранее Иван Абатуров был активным участником русскоязычного раздела Википедии, а теперь требуют, чтобы этот ресурс заблокировали.
8: Да, в качестве аргумента он указал, что русская Википедия, как иностранный сайт, де-факто выведена из-под действия российского законодательства, из-за чего нельзя привлечь ее к ответственности за клевету и нарушение закона о персональных данных.
9: В общем, что там случилось? Ему не понравилась какая-то статья. Я даже не удивлюсь, если статья была о нем. Но это доподлинно неизвестно. Угу. Некий неназванный гражданин, как считает Абатуров, был оболган. Он обращался к арбитражному комитету русской Википедии, к фонду Викимедиа. В общем, они отфутболили. Я так понимаю, они даже не отреагировали. И он решил, что должны быть они наказаны. И более того, он сказал, у нас же есть в русскоязычном интернет-пространстве альтернативная электронная энциклопедия РУВИКИ. Если кто-то путается, что такое русская Википедия, РУВИКИ, это разные вещи. РУВИКИ – это такой российский аналог Википедии, и создатель РУВИКИ Владимир Медейко раньше стоял у истоков русскоязычной Википедии, ну а потом, что называется, отпочковался.
8: Большую советскую энциклопедию или российскую энциклопедию они решили там
9: кто-то скопипастил, да, кое-что. Ну вот, «Вечерние ведомости» напоминают, что еще в прошлом году фонд Викимедиа заблокировал шесть учетных записей, которые относились к Ивану Абатурову. Там разные названия, в том числе «Аркадий-2023».
8: Ну, Абатуров любит выбирать себе имена.
9: Если кто-то помнит так, что-то знакомое, какая-то фамилия была знакомая, ну, давайте так, в декабре 24 года, как пишут коллеги, он создал в Википедии страницу об Анне Коробковой, и позже Википедия преобразовала эту статью в статью о нем самом, потому что случилось расследование, авторы расследования пришли к выводу, что серийная доносчица Анна Коробкова и это, Иван Абатуров – это одно и то же лицо, а расследование антрополога Александра Архиповой, которая была внесена в Минюстом в реестре иноагентов, и филолога Даниила Скоринкина. Громкое расследование после этих доносов, которые подписала некая Анна Коробкова, людям выносили и взыскание, увольняли с работы, наказывали, как-то объявляли иноагентами. И Абатуров это не признает, что он Анна Коробкова.
8: Да, до сих пор, кстати, он не сказал, что это он.
9: Но
8: это
9: не признал.
8: Да.
9: Не признал.
8: Но потребовал, надеюсь, ничего не закроется, хотя Википедия российская, действительно, она отличается от иностранных, например.
9: Там явно позиция есть во многих статьях. В январе депутат Государственной Думы Андрей Свинцов, это зампред Комитета Госдумы по информполитике, он заявил, что в ближайшие год-два На уровне правительства России решение о блокировке Википедии действительно может быть принято, но не о полной, а о определенных ограничениях в плане доступа к той или иной информации, потому что какие-то страницы, возможно, будут заблокированы. Тогда в январе говорил Андрей Свинцов.
8: Ну, не знаю насчет того, заблокируют или нет, потому что это источник информации не только для Абатурова, но и для других жителей России, в том числе, мне кажется, чиновников, которые часто ее используют, эту самую Википедию. Не самая лучшая страничка, если говорить про национальные странички Википедии, но, тем не менее, там есть хотя бы полезные ссылки. Чем будут пользоваться студенты, я не знаю. И как они будут относиться к Абатурову после того, как, если вдруг заблокируют...
9: Я боюсь, что Ивану Абатурову абсолютно, вот абсолютно все равно, как к нему относятся некие студенты и вообще как кто-либо к нему относится. Мы сейчас с вами перенесемся в прекраснейший Санкт-Петербург, где разгорелась дискуссия, но она уже разгорелась, собственно, во всей России, связанная с петербургской подземкой. На пол станции метро «Парк Победы» в Петербурге собираются нанести шевроны подразделений вермахта, чтобы на них наступали пассажиры. Об этом рассказал ТАСС, губернатор Александр Беглов. И по словам главы города, изображение интегрируют в рисунок пола до и после турникетов, чтобы на эти изображения наступали как входящие, так и выходящие пассажиры. Кроме того, в вестибюле хотят установить металлические плиты из переплавленной брони, трофейной немецкой техники.
8: Логика такая, что люди будут топтаться по этому всему. Пол верхнего вестибюля изготовлен из рифленых металлических плит, материал которых включает в свой состав переплавленную броню фашистской военной техники.
9: Переплавленная броня, здесь об этом никто не дискутирует. Дело в том, что есть нацистская символика.
8: Да, нацистская символика. И вроде как в метро сказали, что юристы сказали, что нельзя использовать вот это вот изображение, если оно прославляет Третий Рейх. А если вы по нему топчетесь, как бы высказывая неуважение.
9: Какие юристы тогда... это сказали?
8: Это вот Беглов объяснил. Не Беглов,
9: это
8: а
9: не
8: метро.
9: Юристы сказали. Это, в общем... Кто-то, возможно, в метрополитене. Изначально все-таки Беглов говорил, что да, правда, российский КОАП запрещает демонстрацию нацистской атрибутики, но содержит исключение для случаев, когда использование формирует негативное отношение к нацизму, не связано с пропагандой. Действительно, есть заключение Пленума Верховного Суда, где есть рекомендация судам учитывать положение конкретной статьи федерального закона, что если формируется негативное отношение, тогда то можно. Но, например, издание «Фонтанка» вспоминает, как арестовывали в том же Петербурге мужчину за татуировки в виде свастики, как в Москве задерживали студента, который читал в метро, опять же, воспоминания офицера СС, соответствующие символикой на обложке. Но и говорят, это вопрос такого формального подхода. И они как раз приводит мнение юриста, адвоката Сергея Подольского, который вот что говорит. Для меня не очевидно, что если какой-то знак расположен на полу, а не на потолке, это его как-то дискредитирует. Экспертизу в таких делах назначают крайне редко. Обычно судья смотрит, похоже до степени смешения, и назначает наказание. Либо придется как-то нарочно указывать в оформлении, что символика является запрещенной. Я с трудом это себе представляю. Но правда, вот изображены эти шевроны. А там что будет табличка? Это негодяи.
8: Нет, ты же по нему топчешься. Логика такая, просто ты по нему топчешься, соответственно, ты как будто бы попираешь ногами вот этот самый
9: символ
8: фашистский.
9: Вот мне не нравится здесь это как будто бы.
8: Вот, как будто бы. У нас всегда так.
9: Наступать на что-либо далеко не всегда показатель негативного отношения. Недаром в христианской традиции есть практика захоронений особо почитаемых лиц в храме, когда прихожане ходят прямо по могильным плитам, в том числе монахов, так подчеркивали смирение усопших перед Богом, считали, что вот если наступать на плиту, это помогает усопшему искуплять грехи. Разумеется, станция метро – это не храм. Но топтать что-либо не всегда в нашей традиции тождественно демонстрации презрительного отношения.
8: Мозаики, которые на полах располагаются, в том числе и в римской культуре.
9: Но при чем тут римская культура?
8: Христианская оттуда выросла. Ладно, это все не связано с тем, что это попираешь на самом деле.
9: Да, но я не думаю, что судьи будут вот. Как-то...
8: А это как-то... нюанс.
9: принимать в внимание, конечно же, эти нюансы, тем более, которые совершенно не светские, но тем не менее, формально, если там не будет таблички, это плохо, то формально, можно. Конечно, любой суд может задать неприятные вопросы.
8: Найдется общественник, который обратится в суд по этому поводу. И интересно посчитать мотивировку и экспертизу этого суда, чтобы потом... Потому что когда татуировка, ну, ты как бы на свое тело наносишь, ты прославляешь, условно говоря, хотя смотря какое тело. Но,
9: ладно. Хорошее замечание,
8: да, но тем, может быть, это тоже оскорбление этого самого символа. То есть тут вообще такие нюансы. О чем и говорится всегда, что у нас нет четких критериев для вот таких вот вещей, когда...
9: На усмотрение суда. Кстати, телеведущая, документалист Ника Стрижак, вот что заметила, я сейчас ее процитирую. Вы же понимаете, что этот пол будет шероховатый, значит, каждый вечер службы уборки станции будут заботливо их оттирать от налипшей грязи. Зачем там шеврон вермахта? Это же символы врага. У нас в фильмах руководители начинают заблюривать свастику, а здесь что? Кто-то ногой ступит, а кто-то может остановиться и совершенно искренне захотеть это рассмотреть. А я продолжу. А кто-то еще и восхитится и расценит это как рекламу. А еще нюанс. Если пассажиры метро видят эти шевроны вермахта, возмущены... Я про другое, Паш, да, я договорю. Они начинают, например, плевать на пол, на эти шевроны. И получается, этих людей нельзя будет задерживать за мелкое хулиганство, если они скажут, да, я на шевроны вермахта плюю, а не на полметро, вы не имеете права меня задерживать. То есть здесь могут быть такие абсолютно инциденты разные и занятные.
8: Извините, черная шутка посадит уборщицу.
9: Ну, конечно, никто никого за это не посадит, но головную боль на ровном месте кто-то себе придумал. Кроме того, главное это на самом деле не это все, что мы сейчас сказали. Главное то, что символический жест, лишенный смысла для большинства, потому что формальный, не так надо с нацизмом бороться. Вот что.
8: Абсолютно, да. Аллея Славы в США опять-таки на тротуаре.
9: Кстати, вот... Оксана, здорово, что вспомнили, что нам США. У нас есть Аллея Звезд. Угу. У нас даже в нашем доме кино в Екатеринбурге, помните, в фойе, там звезды на полу, по которым заходят зрители в зал.
8: Значит, что мы с ними делаем?
9: Мы что, этих людей попираем? Извините, там звезда, в том числе и Рапулка Лапшина, там звезды наших выдающихся кинематографистов. Конечно же, мы проявляем уважение и не попираем никого и не плюем уж вот, точно вот. На память этих людей.
8: Пауль Зибер спрашивает, а тех, кто не наступит, привлекать к уголовной ответственности?
9: Ну, я понимаю, что здесь может быть очень-очень много мишеней для остроумия. Поэтому на ровном месте устраивать такое, это, конечно, нужно обладать особым талантом. Еще про таланты мы сейчас вам расскажем. И, собственно, из Петербурга мы никуда не уйдем. Там ведь случился международный юридический форум, а на юридическом форуме случились любопытные высказывания. Вот, например, широко разошлось высказывание замминистра юстиции Вадима Баланина о том, что сожительство без регистрации брака угрожает безопасности и демографическому здоровью России. В общем, пересказывать господина Баланина мы, только наверное, портить. Не будем. Мы просто дадим вам послушать фрагмент его выступления.
10: Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
9: Вадим Баланин, замминистра юстиции.
8: Угроза. То есть, если вы живете не зарегистрировавшись, то вы угрожаете демографическому здоровью нации. Национальным приоритетом, так сказать.
9: Можно я задам, Паш, вопрос с нашим слушателям и зрителям? Наверняка среди вас есть такие люди, которые, у которых есть семья, но официально вы не зарегистрированы, у вас штампа в паспорте
8: перед
9: нет.
8: Перед тобой сидит такой человек.
9: Ты решил признаться?
8: Да, ну...
9: Ну, давай так, сначала у слушателей и зрителей спрошу. Вас обидело это высказывание? Только честно. Ну, или так, даже не обидело, сейчас уже сложно обижаться, столько высказываний таких громких. Но как-то задевает такое отношение, что вы фактически угрожаете безопасности Российской Федерации. Вот я прямо чувствую, фактически как Павел Владимирович, эго Рубцова сейчас надулось, что он угрожает безопасности.
8: Слушай, на выражение со стороны Минюста, извините, на Петербургском юридическом форуме я уже вообще давно не обижаюсь, потому что там такие
9: подожди, ты понял логику, почему такие, как ты, угрожают демографии и так далее?
8: Потому что я, типа, не хочу рожать детей и так далее, и демографии.
9: Ты уже свой план по демографии, мне кажется, выполнил.
8: Я выполнил свой план по демографии, могу себе позволить, скажем так, поугрожать национальной безопасности вот таким образом, не зарегистрировавшись. У меня два ребенка, в конце концов, от разных браков, кстати. Раз уж откровения пошли. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Я не понимаю, вот Минюст себя последнее время ведет, это то министерство, которое должно защищать справедливость.
9: Подожди, подожди, вот без пафоса. Давай от себя мы не уйдем. Некоторые демографы, я чуть позже такого человека процитирую, они говорят, люди, которые живут, но не регистрируются, у них нет планов заводить детей и заводить долгие отношения.
8: Фигня.
9: Можно я личный вопрос тебе задам? У тебя нет планов на долгие отношения?
8: Мне почти 50 лет. Какие планы вообще?
9: Ну, перестань.
8: Насчет детей точно планов нет. Ну, я уже еще раз, ты правильно сказала, выполнил свои планы по поводу демографической
9: отсутствие
8: поддержки.
9: Отсутствие печати. Это признание того, что ты не хочешь играть в долгую.
8: Почему?
9: Или нет на самом деле?
8: Нет. Это просто отсутствие печати. Все. Точка. Это никакие не отношения. Чаще всего, кстати, вот за печать, по моему опыту, борются именно женщины. Им кажется, что если ты печать поставил, то тогда ты с ней останешься. Не факт совершенно, потому что есть люди, которые очень долго и потом сталкиваются действительно с бюрократическими всякими проволочками, и тогда заключают брак, потому что...
9: вторая половина разделяет твое мнение?
8: Частично. Ну, опять же, за проволочек. Потому что если что-то начинать планировать, какое-то что-нибудь глобальное, то тогда возникает вопрос. У меня даже, кстати, нет свидетельства о разводе до сих пор.
9: Ребят.
8: Вот на руках, понимаешь? У всех есть, а я не пошел в суд, не пошел в ЗАГС, чтобы его
9: и
8: получить.
9: И на рыбалку Павел Рубцов тоже не пошел. Так вот, к демографам. Отматываем на 3 года назад. Была в Московском комсомольце большая статья с интервью демографа Юрия Крупнова. Это председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Ну и господин Крупнов как раз выступает против такой позиции, когда мужчина инициируют такие отношения, давайте поживем, милая моя, без штампов. И он говорит, что это неправильно, выступаю против такой позиции. Он назвал сожительство мужчины и женщины, послушай меня, булыжником, брошенным в хрупкий институт семьи. Да, булыжник, сказал господин Крупнов, но как оружие не пролетариата, а того глобального субъекта, который, выступая против брака, хочет вымирания нашей страны и всего человечества. То есть он сказал ровно то же, что сказал замминистра юстиции. Он говорит, пары, которые не регистрируют отношения, не планируют жить вместе долго, тем более всю жизнь, и главное, они не собираются рожать детей. Более того, он приводит статистику. Вот хотите верьте, хотите нет, но это говорит демограф. Статистика вещь упрямая. На 70% больше детей рождается в официальных браках, даже при той низкой рождаемости, которую мы сегодня наблюдаем. Женщина, живущая с мужчиной без оформления отношений, не может быть уверена в партнере на все 100%, поэтому откладывает рождение ребенка. Журналист спрашивает, когда был... Журналист дальше спрашивает, собственно, но многие же люди как раз идут в ЗАГС после того, как...
8: Ребенок. Или намечается.
9: Ребенок. Он говорит, нет, все равно это плохо, все равно сожительство, так называемое, подрывает институт семьи и тем самым общество, подрывает страну, подрывает, девальвирует любовь и исходно ставит... Это я цитирую, детей в крайне неопределенное положение. Люблю, целую вас, демограф.
8: Как изменились демографы? Я лет 15 назад, может, больше... преподавал один семестр демографию. И там в учебниках было написано, что, собственно, семья – это когда общее хозяйство. Неважно, штамп, не штамп, церковный брак, гражданский брак и так далее. Неважно. Главное, если у тебя есть собственное хозяйство, если вы его ведете совместно, то это уже считается семьей. Может быть, учебник был написан под влиянием негативных вот этих вот всех вот недружественных товарищей.
9: Слушайте, но юристы все равно скажут, что если будет зафиксирован факт введения общего хозяйства, юридически
8: сейчас
9: это,
8: да,
9: задокументировано, можно будет потом не остаться, в общем, без ничего.
8: Автомобили конфискуют даже из-за того, что люди вместе живут. Когда кто-нибудь попался на ДТП.
9: Татьяна Буцкая передает вам привет из Государственной Думы. Она зампредседателя комитета по защите семьи. И говорит, все, расходимся, никто никого не обвиняет, и россияне не планируют штрафовать за сожительство вне брака. Слава богу, хотя про штрафы, по-моему, никто
8: ничего не говорил. Просто надо
9: это я потас цитирую.
8: Штамповать.
9: Никаких запреток за сожительство, сказала госпожа Буцкая, вне брака, тем более речь о штрафах совершенно точно не идет. Хотя подчеркивает, что власти ведут работу по формированию подростков правильных ценностных ориентиров. Это имеется в виду любезженись, видимо. И еще с того же Петербургского юридического форума. Там выступал и министр юстиции Константин Чуйченко. Я цитирую по агентству Политсовет. Он заявил, что считает неправильным подход, который заложен в Конституции России и предполагает приоритет прав человека над интересами государства. Что-то не то написано.
8: Честно,
9: в Конституции.
8: Да вообще, не буду комментировать. Мы говорим о том, что миссия Минюста состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 90-х годов, когда писалась наша Конституция, и говорили о том, что права и свободы граждан – это приоритет. Мне кажется, говорит Чуйченко, это не совсем правильный подход, а потому что одно без другого – не может быть. Слушай, слабое государство не может обеспечить должным образом права граждан.
9: Но, с одной стороны, если идти строго по его цитате, ну, да, одно без другого быть не может.
8: Может. Как анархист говорим.
9: Ну, перестань. Все-таки, если... Ну, анархист, а мы говорим про государство. Одно без другого быть не может, если бы, конечно, вывод другой не был сделан. И здесь вечный вопрос. Это государство для человека или человек для государства? Такое ощущение, что, да, мнение Константина Чуйченко,
8: абсолютно,
9: что это человек для государства,
8: человек,
9: а не
8: для
9: наоборот.
8: Государственный приоритет должен быть во главе всего, в принципе, по словам Чуйченко. И интересно, вообще там обсуждалась революция 1905 года.
9: Ой,
8: это
9: все.
8: Вообще какой-то ужас. На Петербургском юридическом форуме обсуждались вопросы 1905 года. Когда
9: ужас? Совершенно нормально, когда во глубине веков что-то такое находят.
8: Теперь у нас юристы определяют, что такое история. Да.
9: Паша, ты любишь в эфире рассуждать про Древний Рим. Почему юристы не могут на Петербургском юридическом форуме
8: поговорить? Если бы они рассуждали в рамках римского права, то хорошо. А они обсуждают немножко по-другому.
9: Ох, Павел Владимирович. Здесь нам пишут, кстати, про сожительство так называемое.
8: Да.
9: Задело наших слушателей.
8: Ваграм пишет, термин «сожитель» или «сожительница» не самые лучшие.
9: А какой вы термин предлагаете? Дело в том, что термин «гражданский брак» в корне неверный, потому что гражданские браки означают официальный брак. Просто в разговорном русском принято так называть как раз неофициальный брак, хотя де юре это и есть тот самый задокументированный. Оксана, интересно, нам пишет про опыт Турции.
8: Опыт Турции. Здесь редко живут без штампа. Общество в целом не приветствует, смотрят косо. Но в больших городах за последнее время прецеденты есть. Я таких людей знаю лично. У меня, к примеру, потеряно свидетельство о браке.
9: Твоя сестра фактически пишет Оксана.
8: Я просто не получал о разводе. О браке где-то, кажется, даже есть. Если количество браков вырастет, не вырастет ли количество разводов, спрашивает Ирен. Статистика пострадает. Больше 30 лет вместе без штемпеля.
9: Ого! Какие признания сегодня в нашем эфире. А у нас время истекает. Спасибо большое всем за внимание. Павел Рубцов.
8: Маргарита Балакирская.
9: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
8: Не переключайтесь.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение действует с 10 часов 38 минут. Также опасность атаки беспилотников этим утром объявили Башкирия, Оренбургская область и Татарстан. Ограничение Росавиации действует в аэропортах Оренбурга, Уфы, Нижнекамской, Казани. Аэропорт Кольцово пока самолеты принимает и отправляет. Теперь к другим темам. Сейсмологи анализируют схожие по мощности землетрясения в Венесуэле и Японии. Они, по данным профильных служб США, произошли с интервалом в полчаса. Подземные толчки более 7 баллов в Латинской Америке зафиксировали в 7.04 и 7.05 по японскому времени, а 7-бальное землетрясение на северо-востоке Японии произошло в 7.33. Несмотря на схожую мощность, последствия землетрясения в Венесуэле и Японии отличаются кардинально, подчеркивают ученые. Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем Экой Вашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное разрешение суда подтвердило возможность сотрудничать с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коляда театре приступят после окончания фестиваля «Коляда Плейс», пишет «Коммерсант Урал». На рынке труда обсуждают меры против предвзятости при найме. В Госдуме предложили внедрить обезличенное резюме при первичном отборе кандидатов. Как пишет агентство ТАСС, полные данные соискателя депутаты предлагают раскрывать только после принятия решения о приглашении на следующий этап отбора. Такой подход должен снизить влияние факторов, которые не связаны с компетенциями и опытом работы. Предложение направили на рассмотрение в Минтруд. Портрет Бриджит Бардо работы Кеса ван Донгена из Нидерландов выставили на аукцион. Оценочная стоимость картины от 800 тысяч евро до 1 200 тысяч. По данным Ле Фигаро, портрет был написан в 1959 году. Это изображение актрисы является одним из ключевых произведений в наследии художника. В июле аукционный дом представит картину в Монако. Продать портрет Бриджит Бардо планируют в Париже 24 октября. Картину на аукцион передал внук живописца. Об этом пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
12: Культпоход.
13: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
12: Выставки.
13: В Центре фотографии «Март» в четверг открывается новая выставка «Игра без правил». Она объединила 5 авторов, которые работают на пересечении фотографии и театра. Но снимают театр они не в буквальном смысле, то есть актеров, сцену или какой-либо спектакль. Они сами создают перед объективом свой условный театр. В одних работах главную роль играют костюмы, декорации, в других – пластика тела, семейная память или человеческая судьба. Часть выставки можно назвать театром истории, сообщает пресс-служба Центра фотографии «Март». К примеру, в автопортретах автора под псевдонимом Юрен Мерте костюм и поза отсылают к провинциальному фотосалону начала 20 века и позволяют примерить другую жизнь и другое время. У калининградского фотографа Татьяны Собениной акцент сделан на драматичной странице прошлого, судьбе ее прадеда Алексея Ларионова, первого секретаря Рязанского обкома КПСС. Личная и семейная история обретают здесь форму напряженной постановки. Татьяна, кстати, приедет на открытие выставки.
12: Кроме того,
13: пластический театр представлен работами фотографа из Екатеринбурга Татьяны Швецовой-Яперовой. Для своего проекта «Do you love me» она снимала танцовщика Руслана Рамазанова. Татьяна обращается к хорошо знакомому по балетам 19 века романтическому сюжету о любви юноши к женщине-призраку и переводит его на язык современной фотографии. И, наконец, в самом большом зале «Марта» разместили фотографии театра вещей, где действуют не люди, а предметы. Прищепки и груши у российско-израильского фотографа Виктории Глинки становятся персонажами маленького мира. А фотограф из Саратова Руслан Нургалиев снимает вовсе улиток и ракушки. Но его интересуют не красивые природные формы, а фотографируя улиток, он строит модель человеческого общества. Выставка «Игра без правил» будет работать до 5 ноября.
12: Музыка.
13: 11-й международный фестиваль «Безумные дни» в четверг стартует в Екатеринбурге. Будет продолжаться до воскресенья, 28 июня. 113 концертов пройдет в Екатеринбурге и один в Заречном. 9 площадок, более 500 артистов. Короткие концерты от 45 минут до часу. Словом, все как обычно. Тема фестиваля в этом году «На прекрасных берегах». Это значит, что в программе произведения так или иначе связаны с водной тематикой. Определены прямо такие подразделы. На берегах Дуная, Сены, Темзы, Миссисипи, Желтой реки или на берегах Волги. Билеты на все концерты стоят 350 рублей. И концерты, на которые они еще есть в продаже, можно посмотреть на сайте филармонии. Там есть прям такой специальный раздел. На открытии в четверг в саду Вайнера выступит Уральский молодежный оркестр и солисты. Флейтистка Ирина Стачинская, скрипачи Сергей Поспелов и Ло Цзыхань, пианистка София Душина, Александр Веретенников, аккордеон и виолончелист Василий Степанов. Начало концерта в 20 часов. Все подробности на сайте Свердловской филармонии. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
7: Потреб Союз
14: на 104.5 FM.
7: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
8: 11 часов и 7 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потреб Союз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
8: Если кто-то где-то каким-то образом, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права, сообщайте нам. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите, все будем обсуждать, если кто-то услышит, может быть, не попадет в такую ситуацию.
15: Да, так и бывает, нам рассказывают такие истории, мы вас слышали, мы вас слушали, и вы нас спасли. Много таких случаев, да, могу просто... Я вспомнил, как вы говорили, и я сделал правильно.
8: Прекрасно. Для
15: этого примеров могу привести очень много, поэтому нам с вами, Павел, есть чем гордиться.
8: Да, нам и так всегда есть чем гордиться, на самом деле. Люди мы не скромные, поэтому... Ладно, шутка. На самом деле, очень приятно, и действительно, ко мне обращаются, да, потому что знают, что я веду такую программу, и спрашивают в том числе...
15: Вы нас внештатный корреспондент.
8: Распространитель информации. Нет, и в том числе, как сообщить, как написать и так далее. Поэтому пишите. Плюс 7-908-909-104.5, видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите, потому что важная тема. Действительно, сейчас и ситуация экономическая непростая, и очень много всего. Бензин. Тот же самый, да, человек приезжает на заправку, заправка закрыта, не объясняют, почему зачастую, да, либо, ну, ладно, про цены это КФАС, это не к правам потребителей, в конце концов, пусть разбирается антимонопольная служба, но вот если человек приезжает, заправка закрыта, как бы с одной стороны, да, они периодически на ремонт закрываются, но тут все, закрыто.
15: Ну, у нас есть такое общее правило, да, которое вытекает, скажем так, из норм закона о защите прав потребителей об информации, о том, что в случае, если режим работы какого-либо предприятия, организации, индивидуального предпринимателя меняется, то исполнитель услуги, продавец должны об этом информировать потребителей, информировать заранее. Поэтому, если та же самая заправка понимает, что вот сейчас, сегодня заканчивается тот самый товар и возможность предоставления услуги и продажи товара, то, конечно, лучше предупредить заранее. Каким образом? Да, то есть разместить информацию где-то на въезде о том, что в связи с тем-то, да, сегодня режим работы изменяется, либо разместить нас и разместить на сайте почему-либо. Если есть клиенты, которым делается рассылка постоянная, почему бы это тоже не сделать, что в связи с тем-то у нас меняется режим работы. Вот по общим правилам так. Говорить о том, что вот внезапно у нас закончился запас, ну, наверное, не получится, потому что...
8: Почему?
15: Это же
8: форс-мажор получается.
15: Ну, форс-мажор какой? Форс-мажор, это когда совсем неожиданно и непонятно. Нету бензина, это они уже понимают. Да, это уже не форс-мажор. Но если мы с вами знаем, что нету бензина, с вами, да, Павел? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Я человек, который не водит машину.
8: И я.
15: Мы знаем, что нету бензина. А то уж сами, да, организации, mm-hmm. которые занимаются этим бизнесом, тем более знают. А поэтому информировать людей заранее о том, что, да, вот сейчас есть, а завтра мы не будем работать, об этом нужно. Но это в силу закона. Mm-hmm. Вот так вот. Форс-мажор – это когда непредотвратимое, чрезвычайно. Но это вот два основных признака. Там есть еще куча всего, но два основных – чрезвычайность, непредотвратимость. Но непредотвратимость вроде как налицо. Где я тебе его возьму, если мне его не привезли mm-hmm. поставщики, ну, да?
8: В магазин же мы приходим,
15: например,
8: нет картошки.
15: Ну да, например. А, ну вот нет картошки, картошку ты должен найти, потому что она есть в природе, где-то. Да? То есть она где-то есть, ну, вот как бы, да? Ну, вот там все как бы немножечко mm-hmm. так сложнее, да? Потому что мы не пришли в магазин картофельный, который продает только картошку, и продает всегда, mm-hmm. и продает под гарантией, да, того, что она будет. Вот, в данном случае тут как бы вот такая история очень странная. Учитывая, что, ну, странная в контексте, вот, да, как доводить информацию, надо или не надо, потому что, ну, такого у нас не было давно. Да, мы же говорим о чем? Автозаправочная станция, она представляет комплекс услуг. Угу. Так ведь? И поэтому...
8: Иди купи хот-дог,
15: да,
8: пожалуйста,
15: поэтому,
8: говорят.
15: Да, комплекс услуг, вот он какой, да, то есть тут у нас можно что сделать там? Купить масло, угу. например, да, может быть, даже сделать какой-то мелкий ремонт. Бывает такое, бывает, да, на автозаправочных станциях. Бывает. Есть там какие-то, да, вот, ну, может быть, даже не отделения, не структурные подразделения, а какие-то отдельные индивидуальные предприниматели, которые тут же вот под угу. брендом, да, заправки это делают. Такое может быть, да. Но опять же, да, вот как общественное питание они работают, да, там можете что-то купить и так далее, масло. Купить, может быть, даже заправить, там что-то проверить, я не знаю, угу. помыть, может быть, да, автомойка тут же угу. работает. Пожалуйста, пользуйся. Но в данном случае вот этого товара нет. Тогда эту ситуацию мы рассматриваем с другой точки зрения. Договор публичный. Отказать в заключении договора нельзя. Угу. Да, вот если вы организация, которая заключает публичные договоры, автозаправочная станция, как раз та самая история, отказывает в заключении договора нельзя. Но есть одно исключение. Можно, если товара нет. Вот тут как раз та самая история. Товара нет, поэтому мы абсолютно законно вам отказываем в заключении договора. И никаких нарушений прав потребителя здесь, безусловно, нет. В контексте информации я бы все-таки рекомендовала информировать людей. Mm-hmm. Каким образом? Да, могут быть сбои. Завтра мы не работаем. Завтра к нам не приезжайте. Завтра у нас ничего не будет. Потому что люди, которые, ну, скажем так, привыкли заправляться в одном и том же месте, либо считают это разумным в контексте безопасности. Я доверяю. Я хочу, я собираю чеки, если что-то случится вследствие, да, плохого бензина, то это точно вы. Да, угу. есть такая логика рассуждения, она у нас идет там
8: про
15: с вот этих вот 15-летних, да, вот этих назад истории, когда у нас все было не очень хорошо, там 20, 15, 10 лет назад, вот я помню, да, такие пиковые были истории. Вот я привык, да, или здесь у меня карта, или здесь у меня любимая заправщица, ну, да, мне да, приятно да. с ней работать, она, ну, я в хорошем смысле слова, да, с ней интересно, с ней приятно, она очень доброжелательная. Я получаю привык, удовольствие да, от общения вот с теми угу. людьми, которые там работают. Может быть, там мой любимый хот-дог. Да неважно что. То есть я приезжаю сюда, и чтобы не получилось так, что человек с одного района едет туда, на эту заправку, приезжает, там закрыто, поэтому желательно бы предупреждать заранее о том, что изменяется режим работы. Режим работы заявленный, нужно соблюдать. Круглосуточно заправляем, значит, должны круглосуточно заправлять.
8: Так, ограничения на выдачу бензина, насколько они законны в этом случае? Mm-hmm. Ну, я понимаю, там, если есть распоряжение регионального правительства, как
15: нет,
8: в Крыму, например, да? Mm-hmm. А есть заправки, которые mm-hmm. просто, ну, ограничивают выдачу mm-hmm. бензина mm-hmm. в канистры. Mm-hmm. Нельзя наливать вот mm-hmm. те самые железные, куда mm-hmm. можно наливать mm-hmm. по правилам, mm-hmm. но теперь ограничено. Или ограничение по количеству литров бензина, который каждый человек может себе залить в бак, в том числе. Если есть распоряжение регионального правительства, то тогда это законно. Если нет, то это незаконно.
15: Ну, нет, да. Нет, незаконно.
8: И как с этим бороться? Вот приезжаешь на заправку,
15: жаловаться.
8: Не более там 30 литров угу, тебе угу. В бак можем налить, и все.
15: Угу. Жаловаться.
8: Хорошо, ладно.
15: Да, ну, наверное, в Роспотребнадзор, скорее всего. Потому что это? Это как раз отказ в заключении договора по сути. Да? Угу. То есть я хочу 5, а мне говорят, нет, только одна. С любым товаром можно сравнить, да, когда у нас, вот, например, проводятся какие-то акции uh-huh. магазинам, ну, какая-то скидка, и они говорят, продаем, пока не кончится товар. Окей, это законно. Мы продаем, но не более 2 штук в руки. Вот это уже как бы, да, незаконно. А 10 это уже опт, они говорят. А понятие опта, его как такового вообще нет. Нету. Да, ну нет, конечно. У нас есть розничная купля-продажа договор. У нас есть договор поставки. Ну, это такое, знаете, это такой термин, который вошел в деловой обиход у предпринимателей. Да, по сути, есть поставка, есть розница. Поставка от розницы отличается не количеством приобретаемого товара, а целями. В первом случае я могу купить 1 000 000 лампочек или там 100 литров бензина для своего личного использования. Вопрос в том, как я это буду хранить и так далее, это вопрос не к продавцу, вопрос ко мне, к пожарникам и так далее. Равно я могу купить литр, но я могу купить литр для того, чтобы использовать в предпринимательских целях. Вот. То есть цель – это главное, тут поставка, там, то есть поставка – это не значит много, поставка – это значит для предпринимательских целей. Ну, вот так вот примерно. Я не знаю, там будут люди обращаться с жалобами или нет, потому что, во-первых, вроде как бы все понимают ситуацию. Да. С другой стороны, вроде как непонятно, а вдруг это злоупотребление. С другой стороны, а зачем это нужно им? Что они имеют от этого заправки, если говорить с точки зрения злоупотребления? Какая выгода им? Возможно, они просто хотят отрегулировать, и не получилось так, что они поработают 2 часа, приехал, а потом 10 часов, там, да. 2 часа, сколько в сутках? В сутки 24, а потом, да, там 22 часа они будут работать. Да? Может быть, исходя из этих целей, наверное, в этом есть какая-то разумность, осмотрительность и так далее. Наверное. Возможно, что это делается в том числе, да, но есть же какие-то дальние цели отложенные, да, куда-то подальше там, чтобы не поддерживать там панику, чтобы не поддерживать дефицит.
8: У нас же есть потребительский страх.
15: Мне кажется, это нормальное поведение предпринимателя. Я бы не жаловалась.
8: Слышим о том, что есть ограничения, люди сразу пытаются запастись. Неважно чем. От гречки до бензина,
15: есть такое,
8: соль, все подряд.
15: Потому что есть в нас, да, вот...
8: Заложено
15: это самое поведение, да, вот именно такой регламент нашего поведения. И первым делом, когда речь идет о чем-то плохом, наши, особенно пожилые люди, что делают первое? Закупают соль, сахар, спички и какие-нибудь крупы,
8: базовые продукты.
15: Да, и это не исправить, кому-то это передалось, кому-то нет. Кому-то нет, кто-то запасается, кто-то нет, кому-то есть где хранить, кому-то нет. Но мне кажется, что здесь, конечно, и, кстати, я это вижу, когда определенные люди, определенные чиновники, определенные надзорные органы занимаются как раз вот тем, что разъясняют населению. Надо это делать, не надо
8: когда
15: это делать, зачем это делать?
8: Когда начинают разъяснять, генетическая память говорит о том, что если начали говорить...
15: В обратную работу, вы хотите сказать?
8: В магазин
15: или на заправку. Тут не могу сказать, в общем...
8: Но это никак не регулирует. Регулируется еще раз законом о защите прав потребителей, то есть потребительское поведение это отдельно, а вот все вот эти нормы, которые заставляют соблюдать, еще раз, если нет закона, который ограничивает выдачу товаров, вот прям напрямую, да, сказано, что нельзя продавать, например, более 20 литров, то тогда
15: да, таких законов нет, потому что
8: жаловаться.
15: Не было таких историй у нас очень давно. Ну, как бы вообще не было.
8: Нет, законы
15: уже.
8: Есть, но в других регионах.
15: Нет, я имею в виду, что нет регламентов введения автоматически. Да? Ну, вот как, например, да, когда у нас случилась эпидемия с коронавирусом, появилось много нормативно-правовых актов, когда местные региональные власти могут вводить ограничения без каких-либо там сложных прохождений, сложных там согласований и так далее. Да? Вот. И сейчас, если ой, не дай бог, что-то случится, у нас уже есть отработанная схема, да, как можно вот действовать. Я сейчас говорю про власть. Вот тут то же самое. Не было же таких историй. Возможно, сейчас будет какой-то федеральный закон после этих. Я, конечно, сомневаюсь, потому что такое просто немножко политические. Стоит это, не стоит делать, да, а может, это и стоит. Когда вот дадут право, да, вот быстренько, там, временно вводить какие-то ограничения. Ну, вот я так сейчас фантазирую.
8: Приемы же вводят.
15: Предполагаю.
8: Тот же самый Крым.
15: Вводят. Да.
8: Если сказать про Крым. Если...
15: Ну, я вот тоже не знаю, насколько это вообще в компетенции. Ну, Крым это, не муниципальное образование, скажем так.
8: Там
15: да,
8: там. Севастополь, Крым.
15: Ну, да, там города федерального значения, там республика, да. Поэтому у них свои компетенции и полномочия. Если брать, например, в рамках какой-то конкретной области Российской Федерации, я не знаю, есть такие полномочия или нет у региональных властей. Не знаю.
8: Хорошо.
15: Возможно, есть.
8: К туризму сейчас немножко, да, поскольку свердловчане в том числе ездят и в Крым, и насколько вот эти проблемы с обеспечением топливом и электричеством и так далее, ну, мы знаем, какие введены ограничения в Крыму, насколько Артек тот же самый, да, закрыли, да.
15: Ну,
8: да,
15: и детей жалко.
8: Вот. И насколько это как раз регулируется законом о защите прав потребителей, да, так, что можно потребовать?
15: Ну, смотрите, законом о защите прав потребителя это напрямую не регулируется. Прям, чтобы прям вот напрямую. В законе есть норма, которая может применяться, в том числе еще и плюс с применением норм Гражданского кодекса, когда говорится о том, что исполнитель, там, продавец, импортер и так далее, то есть любой субъект рынка освобождается от ответственности за неисполнение договора, за изменение условий договора, в том случае, если докажет, что это случилось вследствие вины самого потребителя, а да, здесь мы закрываем эту историю, вины третьих лиц, тоже закрываем эту историю, и обстоятельств непреодолимой силы. Ну, то, что как раз в народе вот именуют форс-мажор. Да, когда чрезвычайно непредотвратимо, да, вот Артек, тот же самый условный, планировал отдых, он подготовился к этому отдыху, да, он прошел все необходимые процедуры согласования, подготовки, принятия детей к летнему периоду. Да, все нормально, лагерь готов, все классно, все здорово, продукты закуплены, педагоги наняты, там, ну, если их нанимают, ну, там, по-моему, круглогодичный, ну, да, лагерь, поэтому, скорее всего, там все штатное, да, ну, например, вот, там какие-то сделаны определенные закупки через те же самые муниципальные, там, скорее всего, государственные контракты, потому что лагерь имеет определенный статус, да, это не частная организация. И они начали принимать детей, и вдруг приходит понимание, что ситуация жутко обострилась. Того, чего
8: детей
15: не было месяц назад.
8: Да.
15: И детям там нельзя, потому что это на данный момент опасно. И вот опять же, это включается норма. Мы не можем обеспечить безопасность, а мы обязаны безопасность, а не можем мы обеспечить безопасность не потому, что мы разгильдяи, не потому, что мы плохо подготовились, а потому что
8: обстоятельства
15: извне, да, которые мы не можем никаким образом предотвратить, перешагнуть, не заметить. Поэтому мы вынуждены вот в данном случае отказать вам в оказании услуги. И вот такая логика рассуждения, она правильна в отношении вообще всех, в том числе перевозчиков, которые говорят, я не могу сейчас тебя перевезти, потому что там план ковер.
8: Физически не могу.
15: Да. Или потому что там смерть, уж простите, да, вот с такими сейчас мы сталкиваемся даже, да, страшными историями, когда вот, да, вот абсолютно, да, локально все это случилось. Мы не можем, потому что вот это как раз такие классические примеры, но при этом я всегда говорю, даже природные какие-то катаклизмы, даже катаклизмы, связанные с какими-то политическими там обострениями и так далее, не всегда являются непреодолимой силой. Вот если мы вспомним, ну, или приведем в пример, там, например, какой-то цунами. Помните, да, вот, много-много лет назад у нас цунами снесло там половину острова. Много очень людей погибло. А вот когда цунами пришло и людей забрало, вот это, да, и люди погибли, вот она вам непреодолимая сила. Но когда люди начали гибнуть, потому что туроператоры не смогли вовремя вывести людей, не обеспечили сохранность, да, жизни, здоровья, не оказали вовремя медицинскую помощь, про имущество не обеспечили сохранность этого имущества и так далее, то есть бросили туристов, и они стали там терять свои чемоданы, заболевать какими-то инфекциями страшными и погибать, вот тут уже нет непреодолимой силы, потому что нет чрезвычайности. Это уже случилось, и вы должны были. И нет непредотвратимости. Если бы вы это сделали, то вывезли людей, то это было бы предотвратимо. Чувствуете, да, к чему я веду? Поэтому даже, например, если вот эта обстановка такая вот, да, вдруг резко обострившаяся, если мы говорим про Крым и про Артек, она была в момент до заезда детей, и они приняли детей, а потом так почесали голову, решили, да нет, что-то опасно, да, вот тогда бы мы говорили, ну, а где чрезвычайность, вы же знали об этом, да, вот, поэтому это очень индивидуально всегда, и именно поэтому, когда исполнитель услуги говорит, так вот уже, вот мы говорим, так доказывай, то есть всегда доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы, наличие вот этих всех признаков, а их там много, кроме двух основных, нужен именно исполнитель услуги.
8: Хорошо. Про перспективы, скажем так. Человек решил, например, поехать в Крым в августе. Вот что ему сейчас делать? У него есть на руках и путевка, и билеты, например, или там просто бронь отеля, он хочет поехать на своем автомобиле, что часто происходит. И он понимает сейчас риски. То, что он не доедет, бензина не будет, электричества не будет, например,
15: ну,
8: да,
15: смотрите.
8: И так далее. То есть вот он видит сейчас новости сегодняшнего дня и задумывается о том, а что же будет в августе, что ему делать?
15: Пока территория не закрыта для отдыха, для посещения, то есть нет нормативно-правового акта, да, вот тот, который возможен быть,
8: На федеральном уровне.
15: На федеральном уровне, безусловно, мы говорим о том, что оснований, да, как бы вот отказываться от поездки, ссылаясь на вот то, что нельзя, не могу, опасно, ну, вроде как бы не получится, да. Но есть основания, какие обстоятельства все равно для меня изменились. Вот для меня лично, да. Когда я покупал билеты, когда я покупал путевку, было вот так. Но это нужно прям доказывать и сравнивать. Смотрите, было вот так. А сейчас, когда я покупал, бензин был. А сейчас я хочу ехать, ну, условно говоря, на своей машине, да. Там у меня уже куплен там какой-то тур, да, там забронирован отель, экскурсионное обслуживание и так далее. Ну, то есть турпакет с условием, что я добираюсь сам. Я хотела на машине. А как? Вот я слышала истории, когда люди, естественно, это не Екатеринбург, естественно, это не такие дальние территории, ну, там, например, та же самая там, центральная часть, которая поближе, а, да, там, тем более, вот, близлежащие какие-то регионы, берут машину, да, каршеринг и едут туда. Приезжают туда, бензина нет, обратно выехать не могут. Вот такие истории я слышала. Да, вот, пожалуйста. Да. И вот тот человек говорит, я не готов ехать, а на поезд я не могу, потому что я боюсь, или у меня противопоказания, а на самолете я боюсь, потому что я боюсь, да, и он говорит, для меня это существенно. В принципе, можно воспользоваться еще более простой схемой. Есть статья 32 закона о защите прав потребителя, которая говорит о том, что в любой момент, без объяснения причин, можно отказаться от тура и потребовать там возврата суммы за минусом фактически понесенных расходов. Это работает с турпакетом, с перевозкой это не работает. Если тариф возвратный, пожалуйста, невозвратный, вот тогда доказывать, что существенно изменились обстоятельства.

0: так любой договор.
1: Самый надо простой прочитать. Вариант это купить, доплатить за возвратность тарифа. Угу. Вот и все. Да, то есть вот любой же тариф, нет, он, хорошо, он невозвратный. Когда... Доплачиваю это... за возможность возвратить
0: билет. Это про перевозку.
1: Ну, я сейчас же... говорю про воздушную перевозку.
0: А люди-то покупают отели и так далее заранее.
1: Ну, отели и так далее заранее. У нас правила, деньги вам должны вернуть. Деньги после... Они всегда сразу, но если предъявляем претензию, деньги возвращают. Либо отели предлагают перенести даты. И люди, кстати, многие соглашаются, потому что понимают, как там тяжело, и говорят, да, хорошо, мы готовы. Готовы, да, вот тоже такие истории у нас есть. Просто спрашивают, а как правильно все это оформить, а как это все вот бы так сейчас зафиксировать, чтобы потом не оказалось, что мы через год приедем, а нас забыли, да. Это мало таких историй, но они все равно есть, и они теоретически тоже возможны. Тут деньги вернут. Угу. За тур тоже деньги вернут. Если вы просто по 32 статье закона о защите прав потребителей откажетесь, если предъявите претензии о расторжении договора с испытательствами, которые угу. для вас изменились, и вы не предполагали, что они будут такими, тоже теоретически, возможно, можно рискнуть, попробовать. Но там расчет практически такой же. Да? То есть эти вот расходы фактически понесенные тоже могут быть да, распределены между вами. Угу. Поэтому тут как бы, ну, мне кажется, проще по 32-й, мы, по крайней мере, людям советуем делать именно так. А вот что касается перевозки, тут всегда можно вернуть. С перевозкой сложнее. Поэтому, еще раз повторяю, лучше доплатить за возвратность угу. тарифа, нежели вообще потерять полностью. Потому что перевозчику вообще все равно, угу. с какой целью вы едете. Перевозчик вас не везет отдыхать или купаться. Перевозчик вас не везет ходить по музеям или поехать на свадьбу, а свадьба отменилась. Перевозчик вас везет, его задача перевести вас из пункта А в пункт Б. С какой целью? Вообще им все равно. И поэтому что там доказывать? Я не хочу лететь, потому что там... Ну, можно попытаться.
2: Твоя проблема.
1: Но чем это все закончится? Ну, это такой, знаете ли, большой риск. Я, исходя из своего опыта работы, я бы, наверное, не...
0: Не, ну, это надо разделять, конечно, вот эти сферы, потому что у перевозчика одна задача. Он исполняет вам услугу определенную перевозки из пункта А в пункт Б, да? А там другие люди занимаются. Да, другие. Вот к ним и обращайтесь.
1: Да. А, сейчас можно к нам обратиться, и мы поможем все правильно оформить.
0: Оформить. Деньги не вернешь.
1: Нет.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте будет продолжаться. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Все, что касается защиты прав потребителей. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши права, то сообщайте нам. Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Наконец-то мы добрались до тем действительно деликатных, эректильная дисфункция. Вы за эфиром, когда объясняли, у меня сложилось впечатление, что исправление ситуации начинается сейчас уже со стадии самих формулировок, потому что раньше диагноз звучал совершенно иначе, и вот с тех пор он травмировал, по-моему, не меньше, чем само физиологическое состояние.
6: Эректильная дисфункция – это современный термин. Лет 30 назад был другой термин, который сейчас не используется, это импотенция. Сейчас диагноз, который используют в врачи, и в реестре это ЭД, эректильная дисфункция, также может от легкой, средней и тяжелой степени. Вот как я на лекции читаю студентам, это несколько групп. Первая группа, самая распространенная, это пациенты с различными эндокринными нарушениями. Это в первую очередь это пациенты с сахарным диабетом, у которых есть повышение уровня глюкозы и которые вынуждены принимать препараты для снижения сахара. А сахарный диабет, который, заболевание, которое вызывает ангиопатию, то есть нарушение кровообращения на микроуровне, компенсирован сахар, но вот зачастую это молодые мужчины, да, особенно инсулинопотребные, и вот примерно 33% пациентов, ну, треть, это пациенты с сахарным диабетом. Следующая группа, это примерно 20-25%, это все те же мужчины после радикальных операций на органах малого таза или травм органов малого таза. Ведь что такое эректильная дисфункция после операции простатэктомии или после травмы? Это когда во время операции или травмы прерывается питание нервный пучок и сосудистый пучок, они прерываются, и

0: возникает, и орган уже не в состоянии работать и наполняться кровью, осуществлять те рефлекторные функции, для которых он предназначен. Следующее – это неврологические пациенты, это разные после инсультов пациенты и разные другие заболевания сосудистых, атеросклероз, когда нарушается кровообращение малого таза, да, и когда нет кровообращения хорошего и сосудов нижней конечности, и в том числе всех органов.
1: Варианты помощи есть разные. Давайте пойдем, как вы студентам рассказываете, от простого к сложному.
0: Как для студентов, я говорю, чтобы все знали, три линии терапии. Первое – это медикаментозное, это таблетки. И, слава богу, процентов 80-90 закрывает. Вторая линия – это более сложная, это инъекционные препараты. Это уколы пенильные, да, которые прямо туда ставит себе пациент, и возникает такая искусственная фармакологическая эрекция. Ну и третье – это, конечно, оперативные виды лечения, это фалопротезирование. Но, к счастью, в хирургическом виде лечения нуждается около 5% мужчин, которых страдают эректильной дисфункцией.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Потребсоюз
4: на 104.5 FM.
3: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
5: 11:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Елена Голубева. Еще раз здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Во время перерыва узнали, что у нас беспилотная опасность
6: да.
5: объявлена. На всякий да. случай объявляем тоже. Да. У кого нет да. сообщений да. в СМС, например, они редко приходят. Как мы знаем, и тут... Правительство Свердловской области сказало, что не мы виноваты, а виноваты условно операторы и трафик и так далее. Поэтому на всякий случай предупреждаем. Есть информация, мы ее доносим. Но если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то сообщайте нам +7 908 909 104.5 любым удобным мессенджером пользуйтесь. Видеотрансляция продолжается во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Все, что касается защиты прав потребителей, будем обсуждать. Ну, кстати, вот про перелеты. Опять же, вот сейчас, не знаю, ввели, не ввели план коверов в Кольцово, запретили, нет. Не хочу сейчас искать информацию, отвлекаться, но, тем не менее, проблема-то не только с теми территориями, где реальные проблемы, скажем, современные, существует тот же самый Крым. Не могли на Пхукет уехать, улететь наши горожане, Кольцово закрывало, потому что один из самолетов не дождался деталей из Москвы. Нам сказали, цитата П1, что самолет сломался, и сейчас ждут деталь из Москвы.
6: Ой, у меня вообще
5: не
6: есть
5: самолет,
6: очень,
5: деталь.
6: У меня вообще есть очень интересная история от нашего потребителя, безусловно, когда тоже летели. Куда же летели? Да куда-то туда же примерно. Куда-то туда же, да, вот теперь уже не вспомню. Вот эта история там полгода назад. Вылет. Люди уже прошли регистрацию, прошли уже все таможенные истории, сидят на регистрации, откладывается рейс, откладывается, там 2 часа, 3 часа, 4 часа. Задают вопросы, что случилось? Ну, не, как обычно, ничего толком не говорят, еще ждут и ждут, потребители принимают решение, что все, они уже никуда не полетят, потому что там проблемы определенные со здоровьем и так далее. Решили быстренько найти другой билет с другим перевозчиком и улететь другим перевозчиком. Ну, там же нужно еще, зона-то прошла таможенная. В общем, все очень сложно. Суть не в этом. Сейчас вопрос идет о том, чтобы вернуть деньги вот этого перевозчика. Деньги вернули. Вопрос в том, чтобы взыскать неустойку с этого перевозчика. И вот начинается. Мы не виноваты, это была поломка, мы не могли полететь, это все безопасность. Вот раз это безопасность, мы имели право. И тоже еще дело не в этом. А дело в том, что когда мы стали смотреть документы, которые были представлены в суд, а там огромная пачка этим перевозчикам, выяснилась очень интересная история. Когда самолет сломался, а сломался он еще... в том месте, откуда он должен был прилететь в Екатеринбург, дали дополнительный борт. Вот этот дополнительный борт прилетел, и выяснилось, что он тоже сломанный.
5: Ну, нормально.
6: Два борта сразу одного перевозчика оказались неисправны. Ну, мы сейчас ни на что не намекаем и ни о чем, никакие выводы не делаем. Перевозчик, кстати, Ну, на мой взгляд, один из самых вроде как потенциально ответственных, серьезных,
5: из сильных. Из большой там четверки.
6: И безопасных. В общем, как-то стало грустно на самом деле. Да, вот так вот. Угу. Причем как бы возникает один вопрос. А как же так-то? А поломки такие, на мой взгляд, которые просто явились следствием.
5: Хорошо, но вы говорили про борт, подменный борт, да, который должен прилететь. Тут деталь из Москвы должны привезти. Не подменный борт. Тут... Вот как можно сказать людям, что мы сейчас привезем деталь из Москвы, починим здесь у нас в аэропорту ваш самолет, и вы полетите в Таиланд.
6: Починим, если здесь есть еще договор у перевозчика на то, чтобы здесь починить, потому что, может быть, здесь еще и не починить, потому что перевозчик не договорился с портом. Ну, то там, слушайте,
5: эти 10 часов, начинаем, мне кажется, да, будут прям, ну, так, серьезно нервные.
6: Это все плохо на самом деле, да, на самом деле все это очень плохо, и это, конечно, на сегодня, это реалии вот нашего времени, да, потому что...
5: А это, кстати, потом... касается не только Российской Федерации, мы же слышим о том, что с самолетами везде проблемы периодически.
6: У нас
5: возникают.
6: На сегодня есть ряд авиакомпаний, которые, иностранных авиакомпаний, которые летают в Российскую Федерацию и обратно к себе, и в том числе через Кольцово, которые отменили ряд рейсов, ну, то есть сократили полетную программу вот так, условно говоря, раньше летали там 2 раза в неделю, сейчас летают 1 раз в неделю, из-за, например, отсутствия топлива.
5: Топливо – большая проблема.
6: Это прям официальные были сообщения ряда авиакомпаний. И, да, и это реалии нашего времени. Я сейчас говорю, да, не только про нашу страну.
5: Кое-где даже не дозаправляют дополнительными литрами или там, тоннами топлива. В чем он там изменяется?
6: А это тоже не очень безопасно. Почему? Да, потому что мы можем подлететь, а здесь объявлено. Да, вот как раз опасность какая-то, ну, беспилотная, хорошо, а если ракетная, то это точно будет аэропорт, скорее всего, закрыт. И как мы будем налетывать, и куда мы будем лететь без... В общем, вопрос к безопасности, конечно, есть. Я более чем уверена, что у нас Росавиация, да, следит. Минтранс за этим следит и держит руку на пульсе. Но, опять же, да, возвращаясь к защите прав потребителей, к пассажирам, вот мы уже об этом говорили, планируя свой отдых, свои полеты, нужно закладывать эти риски обязательно. Закладывать риски обязательно, если стыковочные рейсы. Но стыковочные рейсы, хорошо, если это один перевозчик, он вас все равно перевезет. Если вы покупаете самостоятельно сложную перевозку, у вас перелеты, у вас, да, вы самостоятельно покупаете билеты на, у нескольких перевозчиков с пересадками в каких-то там где-то местах, обязательно нужно планировать возможность опоздания, да. И ну, закладывать, кстати, больше времени.
5: Да, вот есть
6: брать,
5: люди, которые...
6: брать покушать что-нибудь с собой в аэропорт,
5: сейчас
6: чтобы сидеть...
5: летают, уже давно такую стратегию выработали, что если у тебя пересадка, то бери там, не знаю, несколько часов побольше, чтобы пересесть. Но есть же люди новые, скажем так, в этом деле, и их
6: есть люди
5: надо
6: новые,
5: направлять.
6: Есть люди, которые верят в свое везение абсолютно, есть люди, которые, в принципе, не относятся к этому, и не стараются даже об этом подумать, вникнуть и так далее. Поэтому таких историй все равно много, и вот сейчас мы для этого с вами здесь и говорим об этом, чтобы люди задумались, покупая билеты. Почему? Потому что вот я совсем недавно искала билеты тоже. Ну так, лишь бы уже куда-то полететь, да, вот уже из таких соображений, если честно. И как раз один из наших агрегаторов, которые вот подбирают билеты, он мне предложил очень много билетов с пересадками, где разница там... Причем он говорит, вот самый удобный перелет. Я, например, там пересадка 1,5 часа. Пересадка в Москве, например, или в Сочи. Говорю, ну, спасибо, ребят, как же вы так подбираете. Вот агрегаторам тоже, конечно, нужно
5: же
6: менять.
5: По цифрам-то удобно?
6: Так, я понимаю, у них автоматический подбор, но им нужно менять свой вот этот регламент подбора, чтобы людей...
5: Надо не менять регламент, мне кажется, надо просто отдельную строчку вводить, чтобы...
6: Внимание, да, планируйте. Да, ну, да. Может быть, ли, ну, в общем, как-то вот так вот. Да, заранее готовиться к тому, что, да, можно будет оказаться в аэропорт, в аэропорт. Порту, да, какое-то время провести там, и если, опять же, нет лишних денег там на то, чтобы покушать, купить воду и так далее, то, соответственно, ну, с водой сложнее, ну, хотя бы перекус какой-то брать с собой, какие-то снеки, особенно если с детьми, вот, опять же, к этому нужно, и вообще быть морально готовым к тому, что такое может произойти. Когда ты готов, ты проще все это переносишь, правда.
5: Ну, да, это то же самое касается и отелей, когда ты заселяешься там в тройку, а потом хочешь, чтобы тебе
6: но
5: все одно, было чисто.
6: Одно дело, когда ты как бы готовишься к тому, что, ну да, время такое форс-мажорное. Другое дело, когда прямо вот явное какое-то плохое, да, поведение там исполнителя услуги, перевозчика, туроператора.
5: Нет, явно
6: тут,
5: плохое.
6: Тут готовиться к этому надо, не надо. Не абсолютно. Надо, не тут надо, надо жестко следовать определенным
5: и
6: правилам.
5: И это к вопросу, опять же, насчет перевозчиков и исполнителей услуги, это надо правильно объяснять. Надо уметь разговаривать с людьми, в том числе с потребителями, чтобы они все поняли, и они встанут на вашу сторону, что самое интересное, особенно российский потребитель, если ему правильно все донести...
6: Еще извиниться.
5: И извиниться, все. Вы получили себе довольно лояльного потребителя в большинстве случаев, крайней мере. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Всего, что касается защиты прав потребителей. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите. Еще один перенос случился. Родители выпускников 9 классов в Екатеринбурге. Некоторые возмущаются, что в некоторых, как я понимаю, школах перенесли выпускные с 27 июня на 2 июля. Почему это случилось? Отдельный вопрос. Можно, не можно. Это вопрос администрации и уже департамент образования. Министерство образования Свердловской области прокомментировало, что да, потому что выдают аттестаты 1 июля. Неважно. Но... На 27 июня родители запланировали праздник, зарезервировали, например, да, в каких-то кафе, ресторанах места для того, чтобы там провести, неважно где, ну, вот просто место.
6: А что сказала Минобор?
5: Что 1 июля выдают девятиклассникам, до 1 июля могут выдавать аттестаты девятиклассникам. Именно с 11 классами проблем нет, а вот девятиклассникам именно почему-то 1 июля, хотя общий выпускной 27 июня был объявлен на территории Российской Федерации, насколько я помню. И люди, ну, когда это было объявлено, они начали готовиться, понятно, а подготовка к выпускному даже 9 класса, если не основной выпускной, но тем не менее стоит дорого, и нервы изрядно родители теряют.
6: А жалобы у нас уже есть.
5: С одной стороны, конечно, ну и плюньте вы на ваши аттестаты.
6: Да я тоже так считаю.
5: Но,
6: проще к жизни нужно отпроситься, отгулять, есть. Потом получить.
5: Да, я
6: бы сделала так.
5: Но есть же родители, которым нужен ритуал, что вот мы вот с аттестатами все сфотографироваться должны.
6: В таком случае родители должны понимать, что любой отказ от... запланированных мероприятий, а может повлечь вообще отсутствие этого мероприятия, потому что найти альтернативную площадку им точно уже, скорее всего, не получится. Все уже занято за какую-то нормальную площадку, да, поэтому перенести это будет сложно, и вообще дети будут лишены тогда вот этого самого праздника, ну, вот помимо, да, официальной части. Второе, отказ от услуги, учитывая, что уже времени осталось немного, он может повлечь увеличение вот этих самых расходов, которые несет ресторан, там, я не знаю, база отдыха и так далее.
5: Да,
6: может быть, да. Почему?
5: Место.
6: Потому что, ну, как правило, ведь, когда речь идет о выпускных, есть еще определенные договоренности там про оформление зала, да, про определенное меню. И возможно, что вот эти самые исполнители уже сделали закупки. Да, шарики они вам потом отдадут, но куда вы с ними? Да, и колбасу они вам тоже вернут. Скажу, забирай, да, но куда вы с ней этой колбасой? Колбаса уже ваш праздник не спасет. Поэтому здесь могут быть какие-то расходы, связанные вот как раз с процессом, да, оформления отказа от исполнения договора. Ну и еще раз повторяю, невозможность найти новую площадку. Поэтому мне кажется, меня, конечно, вот тут очень смущает вот эта вся, в принципе, история.
5: Неожиданность.
6: Что, когда такие решения принимаются на уровне, да, вот больших людей, нужно учитывать все-таки, да, то, что бедные родители, которые потратили огромное количество денег, они... Нужно учитывать эти интересы все-таки, да, прислушиваться. Все-таки все... Ведь у нас государство для людей. Вот сейчас даже есть лозунг определенный, да, который вот как бы рекомендуют использовать даже, но он хороший на самом деле.
5: Так-то хороший.
6: И так должно как бы быть, правда? Поэтому раз уж государство для людей, то, мне кажется, здесь нужно учитывать интересы этих людей. И детей, которые готовятся. Для детей это вообще особый день, ну, для 90% детей. И поэтому вот эти все неожиданности, они, конечно, очень сильно... портят и впечатление от праздника, и от школы, и от... И, ну, не, ну, как бы вообще, вот дети, которые выходят сейчас в большую жизнь, надо их отпустить красиво. Ну, правда. Ладно, я
5: не разделяю все эти выпускные и так далее. Радость от них, потому что глупость какая-то. Дети сами, если что, выпустятся.
6: А вот ваш ребенок вот вырастет до этого момента. Вот я посмотрю на вас.
5: Выпустятся. Дети сами, они умеют. Мы выпускались без всяких...
6: Ой, ну это совсем другие были времена.
5: Нет, да. были, конечно, организованные выпускные и так далее. Но дети, если что, вот как раз это для родителей.
6: В общем, больше. Мы должны сказать, да, право на отказ от исполнения договора у вас есть. Вы можете прийти и сказать организаторам, у нас изменилась дата вручения дипломов, поэтому давайте либо перенесем, либо верните нам деньги. Но при этом мы должны понимать, что исполнитель услуги вправе попросить от вас... возмещение тех расходов, уже которые исполнитель понес. Вот еще другая есть история. Вот у нас на сегодня есть 3 обращения. Одно по телефону, 2 в письменной форме пришло. Одно выпускное из садика, второе выпускное из школы. Ну, там, начальная школа, когда много там претензий, вопросов, но сама суть, на которую я хочу сделать сейчас акцент, это то, что деньги были переданы просто наличкой, без всяких там росписей и так далее.
5: Без даже расписки.
6: Да, или там на карту. И как вот эти деньги сейчас возвращать? То есть как бы не получилось так, что исполнитель, который взял у вас деньги, вообще не скажет, я вас ради конечно, естественно, что так или иначе, свидетели подтвердить можно, заставить можно. Но мы предполагаем, что это будет очень непросто, и это будет сопряжено с какими-то, ну, прям...
5: конфликтами.
6: Большими спорами, нервами и так далее. Чаще всего родительские комитеты, которые такие договоры заключают, они либо не оформляют в письменной форме, а договариваются вот
5: по знакомым,
6: группа с группой. Да,
5: часто и вот бывает.
6: Редко бывает так, что все это... Там есть какой-то утвержденный сценарий, есть какие-то утвержденные сметы расходов, да, сколько шариков купить, какую зону сделать, какой фотограф придет, с каким фотоаппаратом, сколько времени
5: вот
6: там
5: фотограф.
6: Работает видеограф, какой должен быть фильм. И все вот это вот никак не отрегулировано, и поэтому сложно потом решать вопросы о возврате денег.
5: С фотографом самый большой вопрос. Сейчас не сфотографировался, все, у тебя жизни не было никакой. И видеограф туда же. Это же предполагает тоже сценарий определенный, те же самые дипломы, да, которые должны показывать дети этому фотографу. И тут что делать? Потому что дата перенесена, фотограф, ну, может быть, занят в 2 июля, да, а не 27 июня, куда он уже поставил свою галочку.
6: Все может быть. В данном случае фотограф не будет абсолютно виноват. Да, он должен будет вернуть деньги, потому что он не оказал услугу.
5: Все понятно. То есть я пришел, все, ну ладно,
6: тут та же самая история, да, когда исполнитель говорит, я могу, а потребитель говорит, я не могу, да, тогда исполнитель возвращает ему деньги. Но опять же, за минусом расходов. Ну, какие могут быть расходы у фотографа?
5: Никаких.
6: Да, по сути, никаких.
5: Он может просто не прийти, тот фотограф, который уже зарезервирован, он не может прийти, например, на это самое мероприятие.
6: Нет, понятно, что... Нет, если они договорятся о переносе, это самый простой вариант. У меня должно было быть 27-го, сможешь прийти 1-го? Да смогу, не вопрос, у меня на 1-е ничего нет. Все, как бы вообще никаких нет сложностей, проблем и так далее. Вот если он говорит, я не могу прийти 1 июля, тогда ты мне верни деньги, я тебе верну деньги. Вот, пожалуйста, ну, куда побегут родители, где они будут искать нового фотографа? Ну, город Екатеринбург большой фотограф, у нас у вас много видеографов тоже отличных, вот, но не факт, что они все равно его найдут, да, какого
5: они
6: хотят.
5: Они тоже заняты.
6: И не факт, что это будет столько же стоить, потому что тут же будет определенный такой кластерный шум, что, ого, перенесли, люди в таких условиях будут жестких, поэтому не повысить ли нам сумму, да, и доказать, что это сделано как-то незаконно, законные и так далее, и не получится. В общем, неприятная история.
5: Неприятная история.
6: Ну,
5: опять же, да, это
6: не
5: для вашего
6: не за рамками, да, закона, потому что есть срок до, то до. А уж что ж там, школа, ну, вот как получилось.
5: Школе не
6: успели, там тоже могут быть какие-то уважительные причины. Не успели там выдать им эти бланки, что-то вот, какой-то сбой, вот именно поэтому до. Ой, ну, бывают такие. У нас, кстати, такие случаи практически бывают, когда там недовыдадут, неправильно заполнили, кому-то недодали. Ну, вот эти. Поэтому тут опять же, да, наверное,
5: это
6: нужно быть к этому готовым.
5: Масса.
6: И не относиться к этому прям вот так очень сильно, серьезно, строго. Отнестись с юмором, в конце концов. Но это уже не
5: подарите
6: совет
5: детям праздник
6: защиты потребителей.
5: Вне зависимости
6: просто,
5: от того, что
6: да,
5: происходит.
6: Совет мамы, которая пережила несколько выпускных. Ой.
5: Вот, да. Чувствуется такой тяжелый выдох, да, в конце концов.
6: Это было сложно, но это было весело.
5: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. В России хотят автоматически блокировать на кассах опасные для здоровья товары. Законопроект в ближайшее время рассмотрят депутаты Государственной Думы. То есть, если ты приходишь на кассу, и у тебя как-то неправильно считывается то ли штрих-код, то ли честный знак, вот этот QR-код, честный который... Знак, да. Да, то тогда тебе просто
6: просрочка не пробьется. Вот сейчас оно уже... сейчас уже есть, да, оно прям уже есть очень активно. Очень многие сети вот в этот там эксперимент под условным названием, они уже включились. Вот, вроде как должны блокироваться, или вот это обещают, либо вот уже как-то вот на подходе, или уже что-то такое. Товары, которые системой отмечаются как товары поддельные, вот так скажем.
5: А как они попали на полку-то? Потому что что проходит
6: прекрасный
5: через...
6: Прекрасный вопрос, это надо не ко мне. Как-то вот
5: то
6: попали.
5: Есть, они, когда маркируются, когда они проходят регистрацию, я как понимаю, и заносятся в базу, чтобы потом касса считала, они уже изначально должны быть нормальными.
6: Ну, значит, есть проблема, что есть ненормальные.
5: В смысле? У нас есть честный знак, у нас есть маркировка. Откуда появляются ненормальные товары?
6: Ой, слушайте, мы тут проводили очень такую классную конференцию интересную. Опять же, это был такой наш пилотный проект. В рамках конкурса «100 лучших товаров» мы провели вместе с «Уралтестом» и с Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка, да, мы провели большую конференцию по качеству товаров. Пришло достаточно много людей, очень, и это были представители изготовителей в большей части пищевой продукции. И были представители честного знака, представители сетей крупных, да, они как докладчики были заявлены, не как слушатели там. Ну и много кого вообще было интересных людей, мы докладывали в том числе. И вот когда представители честного знака спросили, скажите, пожалуйста, а вообще вот вы можете привести статистику, насколько уменьшилось количество контрафакта, количество фальсификата, вот как вот эта вся система работает. Он сказал, мы ничего не знаем, мы только вот технический организатор, и все. Мне кажется, такая позиция не очень правильная, потому что если вы участники этой системы, и вы все-таки за эту систему берете деньги, да, за участие в этой системе, и вы разъясняете, в чем суть этой системы, и вы руководствуетесь определенными принципами при работе этой системы, и, конечно, такую статистику хотелось бы услышать именно от этих людей. И вот им бы задать вопрос, но я ответ вот прямо сейчас вам и сказала, они бы так и сказали, а мы вообще тут ни при чем, вот наша задача промаркировать и обеспечить работу техники.
5: Например, я помню, по авто всяким запчастям была вроде как статистика, что на 30% уменьшилось контрафакт и так далее. Откуда это взято, я не знаю, но тем не менее, такие какие-то
6: цифры... Контрафакт может быть, а вот фальсификат... Вот меня больше интересует
5: конечно,
6: фальсификат.
5: Конечно, всех больше.
6: Потому что контрафакт, вот по мне, как потребителя, как бы вот...
5: Ну, откуда ты его привез вот, и как ты оформил вот, документы, вот, мне все
6: это
5: равно.
6: Это я сейчас не как говорю, да?
5: Это не...
6: Директор, да, а как вот потребитель. Что-то какая-то неправильная у меня правосознание получается. Ну, ладно. А вот когда фальсификат меня больше беспокоит, потому что фальсификат это очень часто вредно. Либо это просто бесполезно. То есть, когда мы покупаем... Вот я всегда привожу в пример эту самую несчастную докторскую колбасу. Вспоминаем, для чего эта докторская колбаса была придумана. Это был придуман как диетический продукт, высокобелковый, высококачественный, очень полезный. И он использовался как диетическое питание. А что превратилось это наша докторская, та самая докторская колбаса? Это один из самых, скажем так, фальсифицируемых тоже продуктов. И когда мы покупаем продукт, изначально правильный очень, очень правильный с точки зрения питания. Там нет ничего, кроме мяса, молока там, и специй. А мы покупаем то, что когда там нет этого мяса, а есть там коллагеновый наполнитель,
5: но
6: крахмал.
5: Они не имеют права
6: он не становится.
5: Это
6: да, я говорю про фальсификат сейчас.
5: Фальсификат.
6: Когда продают как докторскую, а там нет докторской
5: колбасы. Они же должны
6: колбасы.
5: Получать сертификаты.
6: Да получают они все. Так, нет, подождите. Документ, он вообще...
5: У меня самый большой вопрос всегда.
6: Вот партия.
5: Я знаю,
6: вот большая партия. Вот полпартии выпустили хорошую, а полпартию набодяжили. Добавили крахмал, коллагеновый наполнитель, добавили каррагинан, добавили... Не буду больше ничего произносить.
5: Но честный знак лепится на всю партию. На эту половину
6: вот
5: и на эту половину.
6: Вот в этом-то и вопрос.
5: А зачем он
6: вот
5: тогда нужен?
6: Вот меня интересует, насколько вот эта система отслеживания, она эффективна здесь? Если она эффективна, то насколько она эффективна? А если она очень эффективна, то почему до сих пор все кричат?
5: Это законопроект.
6: Россельхознадзор, мы периодически видим информацию, выявлено фальсифицированное масло сливочное. Мы покупаем масло.
5: Хотя
6: мы знаем, как купить,
5: уже года
6: как
5: 3
6: купить сложно
5: существует.
6: Хорошее сливочное масло. Согласны?
5: Согласен.
6: Вот. А, что мы покупаем молоко, которое сделано по ГОСТу с определенной жирностью, берем условных 5 бутылок, а оно разное по вкусу. И у меня возникает вопрос.
5: Не только у вас, на самом деле.
6: Который все поняли. Ну, в общем, нет, система вот она есть, хорошо, что она есть, она все равно так или иначе работает. Да, хорошо, что продукция со сроком года. Ну, безусловно, да, все равно эта система, она же вводилась как таковой, не то чтобы эксперимент, но по сути, да.
5: Сначала был эксперимент.
6: Сначала, да, в одной группе товар, потом в другой, сейчас это все больше, больше, больше, скоро, мне кажется, будет промаркировано 100%. Бизнес ругается, бизнесу это не нравится.
5: Вот, все правильно, потому что мы только поругались, потому что это не защита стопроцентная от того, что не будет фальсификат.
6: Вот мы не знаем. Мы предполагаем, что не стопроцентная, потому что мы предполагаем, почему? Потому что мы видим сообщения надзорных органов о том, что они выявляют фальсификат.
5: Угу.
6: То есть, если эта система 100% эффективная, то его быть не должно.
5: Вот. Всегда такой же вопрос. Вот у нас как все нелегальное, а вдруг обнаруживается. А как оно стало-то известно? Как оно вообще появилось, если оно нелегальное?
6: В общем,
5: а вы за этим следите.
6: Вопросов много. Может быть, нам кого-то, кстати, пригласить сюда в эфир.
5: Из честного знака?
6: Не-не-не, нет. Это не будет неправильно. Нет. Не потому, что я не хочу, и не потому, что... Мы потому знаем, что они ответят, не дадут ответы на вопросы, и это понимаю, правильно. Да. Например, специалистов Россельхознадзора, которые больше вовлечены, больше знают, и смогут прямо очень подробно все это рассказать, даже вот на статистике, было бы здорово. Ну, потому что это люди, которые все понимают. Вот.
5: Попробуем обратиться, в конце концов, чтобы кого-нибудь прислали, потому что сейчас, тем более, сезон всего это Россельхоза и так далее.
6: Да, и они в это очень погружены, и они нам все прям подробненько расскажут.
5: Хорошая идея, будем работать. Над этим время у нас закончилось. Спасибо большое, это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
6: До свидания.
7: Фабрика идей.
8: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
7: Встречи в Домне.
8: Второй ювелирный форум «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере Домна в середине июля. Ювелирный рынок переживает сейчас структурные изменения. Премиальный сегмент делает ставку на смысл и эксклюзивность, а масс-маркет уходит в онлайн. Куда движется индустрия и как находить точки роста для своего дела, станет предметом обсуждения профессионалов на форуме. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли. На одной площадке свои коллекции представят около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. Помимо выставки ювелирного искусства и бижутерии, анонсируется еще ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды и прогнозы». На секции «Живой культурный код» участники разберут, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы, традиции и ДНК бренда. А на секции «Креаторы и коллаборации» речь пойдет о примерах успешного партнерства между ювелирами, дизайнерами, архитекторами и другими творцами. 15 и 16 июля выставка «Форум «Тонкие грани» состоится в Домне на Вайнера 16. Вход на все события свободный по регистрации. Она уже открыта на официальном сайте проекта.
7: Прямой эфир.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства регулярно проводит прямые эфиры на самые актуальные темы. Скажем, в четверг, 25 июня, анонсируется прямой эфир «Валютный контроль внешнеторговых расчетов. Типология нарушений». Валютное законодательство – одна из самых сложных и динамично меняющихся областей права. Чтобы помочь разобраться в нюансах, на прямой эфир пригласили начальника отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов Уральского таможенного управления Марину Яковлеву. Она разберет основные схемы нарушений, почему возникают расхождения между данными о пересечении границы товара и поступлением валютной выручки, о типичных ошибках при оформлении документов, на какие нюансы в контрактах обращают особое внимание инспекторы, какие условия внешнеторговых сделок способны предотвратить валютные нарушения. И, конечно, об актуальных требованиях 2026 года. Также расскажет Марина Яковлева. Начало 25 июня в 10 утра. Прямой эфир состоится онлайн. Требуется регистрация.
7: Полезно и важно.
8: И еще об одном прямом эфире, который состоится уже на следующей неделе, 30 июня. Обязательные требования к турбизнесу. Как работать по закону. С прошлого года в России действуют новые правила для туристической отрасли. Они касаются отелей, баз отдыха, санаториев, хостелов и других мест проживания туристов, а также сайтов бронирования и самих экскурсоводов с инструкторами. В этом эфире примут участие сразу несколько спикеров. Они разберут все новые требования простым языком и покажут, как избежать ошибок и штрафов. Все подробности и регистрация на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
7: Фабрика идей.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чеплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя 2 месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кошеве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кошеве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около сотни единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: Повтор программы.
3: «Дорожный просвет» на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
1: На 104,5 радиофорум продолжается дневной интерактив. Меня зовут Александра Короткова, а вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, доброе утро.
11: Всем привет.
1: И Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
12: Здравствуйте.
1: Ну что, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, как мы с вами заправлялись на этой неделе? Или, может быть, с выходных? Потому что, я честно признаюсь, меня скорее триггерит не обстановка, которая у нас складывается на заправках. Меня в первую очередь удивило, насколько медиа качнули эту тему, потому что вот на фоне происходящего на Крымском полуострове и проблем именно там с нехваткой бензина, причем с острой нехваткой бензина, очень быстро была вброшена тема в СМИ, что вот здесь вот на одной заправке не хватает бензина, ну или нет бензина, хотя вечером или днем в воскресенье, это для меня, я бы сказала, что не то, что логичная ситуация, но когда мы чего свежее в магазинах-то покупали днем или вечером в воскресенье, а вот прямо вот на заправках бензин должен быть всегда, и что-нибудь закончится там не может. И дальше в понедельник, во вторник эта тема продолжала качаться. Вчера, наконец-то, появились комментарии экономистов и тех, кто немножечко отстраненно смотрит на эту ситуацию, а не вот, о боже, у меня в баке осталось 10 литров, нужно заправиться впрок. Я, честно признаюсь, я оказалась среди тех, кто поехал заправляться в понедельник и постоял в очередях, просто потому что я забыла в воскресенье вечером заправиться.
11: Ну, это 9... без канистр, я надеюсь.
1: У меня есть две канистры на самом деле, но они стоят в саду, потому что одна канистра для мотоблока, другая канистра для газонокосилки, для бензотриммера. Вот это, я бы сказала, тот НЗ, который, в принципе, в нашей семье есть, ну, практически всегда, то есть 3-4 литра, там, наверное, в остатках есть как бы, ну, вот регулярно. И они стоят в саду, и это вот на тот случай, я как было даже задолго до текущего условного кризиса, было даже, я когда обнаружила, что это я в саду-то с 5 литрами в баке пойду, дольюсь, взяла канистру, долила. Но это тот НЗ, который всегда существует. Но я действительно видела, как люди пытаются заправиться в канистру. Выбегают операторы заправки. Нет, до полного бака не доливаем. Только по предоплате. И вот эта вот истерика, она у нас продолжается, ну, давайте возьмем там условные трое суток, и мне кажется, что эту волну успокоить какими-то комментариями экспертными, которые вдруг на четвертый день начинают говорить, что все у нас будет в порядке, но это уже не получится, надо было думать, прежде чем качать эту тему.
12: А у меня такое впечатление, что и не получилось бы, даже если бы комментарий был с самого начала, потому что... Вот
1: успокоить не получилось?
12: Мое личное мнение, что почему так у нас общественность качнулась? Потому что, ну, там, СМИ и так далее. СМИ просто, ну, во всяком случае, 99% просто пишут, что видят. То есть, вот видят очереди, видят, что там где-то кончился бензин, просто
1: пишут
12: об этом.
1: СМИ не пишут о том, что видят. Им сообщают. Они со ссылкой на тех, кто их читает, пишут. Но это система ОБС.
12: Если мы сейчас еще будем закладывать вероятность человеческого фактора на части между глазами и СМИ, ну, да, даже такое возможно, окей. Но даже если бы СМИ просто вот реально писали то, что прям видели сами журналисты своими глазами, этого достаточно для того, чтобы подпитать такой опасный эффект. Мы, к сожалению, вот как говорят, история ничему не учит. Вот очень хочется вот в этом ключе напомнить, как у нас были проблемы с гречкой, с сахаром на протяжении буквально каких-то
1: последних лет. А между прочим,
12: все эксперты
1: вспоминают гречку и туалетную бумагу в 2020 году.
12: Ой, и туалетная бумага тоже, действительно. Да, в 2020 году, действительно, зачем она еще была нужна. Так вот, суть-то в том, что...
1: Продолжай дальше.
12: Вот... Не, в 2020 году на полном серьезе мне очень красиво запомнилась такая мемная видяшка, как отрезками туалетной бумаги в такси расплачивались. Настолько она представляла ценность. Нет, серьезно. То есть это был дефицит. А почему? Это же не говорит о том, что вдруг внезапно ее не стало. Но в какой-то момент не стало, потому что на нее возник ажиотажный и совершенно искусственно спровоцированный спрос. Как у нас чуть более, если давнее прошлое заглянуть, у нас были аналогичные проблемы с наличными деньгами, когда у нас люди вдруг внезапно ринулись к банкоматам, чтобы все снимать. Это совершенно закономерный процесс, и, к сожалению, в условиях, когда у нас львиная доля людей, ну, не склонны критически мыслить, а просто взяли там, я не знаю, руководствуясь каким-то позывом и пошли там что-то делать, будь то снимать наличные деньги или покупать бензин, это как раз и провоцирует искусственный дефицит. И вот взять вчерашнюю новость. Одна из сетей московских заправок, у которых в Москве и Московской области порядка 100 заправок, после получения единственного запроса из Федеральной антимонопольной службы взяла и на 15 рублей уронила цену на бензин.
10: Ну, это Москва. Москва время от времени как бы пытается делать то, что всем остальным регионам не то, чтобы не разрешено. Ну, это а да. Федеральный центр ему легче так качать.
12: Но это же показатель. Причем в этом материале фигурировало, что уронила она на 13-15 рублей. И как раз вот конечные цены, они соответствуют рыночным, какие они у нас есть в том числе и сейчас. То есть были-то они
10: порядка 100. Это же не реакция на кризис. Это желание, простите,
12: да, это желание
10: нажиться на текущей ситуации. Поэтому
12: конечно.
10: Рост цен, он не как раз о кризисе не свидетельствует.
12: Ну, слава богу, что у нас хотя бы я не наблюдаю. Хотя, кстати, почему не наблюдаю?
10: Небольшие заправки, вот, которые не относятся именно к крупным сетям, а крупные сети, ну, я не могу сказать, что плюс 10 и плюс 15 было. Олег, у меня к тебе вопрос. Мы все-таки с Димой как бы очень-очень всегда смотрим изнутри, потому что наш максимальный трафик, это, наверное, все-таки Екатеринбург. Ну, плюс
12: я заправлялся в последний раз, если что, в субботу. Мне повезло.
10: Вот я в понедельник, я поделюсь своими впечатлениями. Олег, ты успел поездить между регионами? Вот расскажи нам, как человек, который плюс 300 километров в одну сторону, плюс 200 километров в другую сторону.
11: Да, я успел поездить. Я был в Перми на прошлой неделе и возвращался в воскресенье. Заправлялся ближе к Перми, к выезду из города. Бензин был. Ажиотажа не было. Единственное, что там отключили до полного бака функцию. Ну, может быть, как раз из этих соображений. Я видел фотографии и по рассказам вот моей родственницы, которая заезжала на заправку, что люди действительно приезжают с полным багажником канистр.
10: Канистр вот поднимается.
11: Да. И создают этот ажиотаж. Ну, потому что если все бросятся заправлять какую-то там тройную, четверную норму, ну, естественно, такой нагрузки никакое там хранилище, никакие заправки не выдержат.
10: В том-то и дело. И бензовозы-то пришли на обычный спрос, а не на пиковый.
11: Да, и проблема в том, что это создаст определенные проблемы, которые, ну, на самом-то деле глобально не решатся. Ну, сколько там, ну, 3 недели, там, месяц люди на этом бензине проездят, который они назаправляют. Потом же все равно все закончится, и новый уже будет спокойно, можно будет купить. Я понимаю, с одной стороны, что для кого-то бензин важнее, чем для меня. Но я там по судам могу и на общественном транспорте ездить, а у кого-то работа с этим связана. И плюс к этому все равно идут новости из разных регионов. И я не берусь там судить, ну, фейки это или нет. Я склонен доверять, по крайней мере, этим записям, когда люди снимают на видео эти очереди, пустые заправки. И в каждом регионе своя ситуация. Но у нас я очередей не видел. В Перми тоже все довольно стабильно, без очередей и каких-то резких скачков цен. Ну, бензин вообще в целом довольно быстро дорожает, что мне не нравится. Но вот из-за последней ситуации с этим исчезновением бензина в Крыму и в других регионах я какого-то скачка не заметил. Поэтому всех все-таки призываю к разумной закупке бензина, да,
10: вот,
11: конечно.
10: Вот нам присылают как раз такие же фотографии, когда вот дверь багажника откидывается, а там батарея из канистр.
12: Да.
10: Вам куда
12: вот,
10: столько?
12: Вот люди в основной своей массе, там сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов людей, они не понимают, как работает баланс спроса и предложения. У нас все товарообороты в части топлива, в части там продовольствия, в части, да даже наличных денег, они работают примерно одинаково. Вот есть какая-то потребность у людей в среднем, средневзвешенная, и все сбалансировано именно под нее. Бензин возят именно в таком объеме. В конце концов, даже нефть добывают именно в таком объеме.
10: Смотрите, я еще потом встряну. Дети в лагерях, школ нет, мы ездим только на работу. Тот, кто хотел на машине уехать в отпуск, он уже в пути. Они не будут загружать
12: И вот теперь...
11: Ему некуда.
12: И теперь во всем этом потоке мы берем реальный спрос и увеличиваем его одномоментно в разы. Откуда предложению-то взяться? Ему неоткуда взяться, все работает.
1: Нет, но я думаю, что на уровне страны все равно определенное перераспределение есть, потому что, ну, посмотрите,
12: конечно,
1: какие
12: есть,
1: у нас пробки
12: точно,
1: перед Крымским мостом.
12: Но это точно не на одну неделю история. Если вдруг действительно такой спрос продиктован объективной потребностью долговременной, то да, наверное, его со временем обеспечат. Но в реальной жизни так не бывает. Не должно во всяком случае быть, когда вдруг раз и все решили заполнить все доступные емкости топливом. Ему неоткуда взяться. И вот реально каждый водитель сейчас, ну, хорошо, окей, я все-таки думаю, что...
1: Были сообщения, что канистры заканчиваются
12: там, где их продают. Что не все такие альтернативно одаренные, окей, не каждый, но каждый второй, я думаю, точно не сильно ошибусь. Вот он сейчас с полупустым баком ездит и думает, надо заправляться, нигде бензина нету. И вот ты знаешь, вот он приезжает мимо каждой заправки, видит львиную там вот огромную хвост. Очередь, и везде, значит, там топлива нет. И вот его страхи, они только подпитываются этим.
1: Ну вот там пишут, что вчера на голубой сети не отпускали 92-й и 95-й, отключили колонки для фур. А мне вот интересно, почему
11: на всех,
1: хорошо,
11: что ли?
1: Почему, вот смотрите, эксперты начали комментировать ситуацию и пытаются теперь эту ситуацию, уж извините за сравнение, но хоть как-то потушить, хоть как-то стабилизировать. А почему у нас представители сетей не выходят в СМИ, не дают какие-то комментарии, кроме вывешивания цен на бензин, ну, не знаю, там, график подвоза из серии «У нас ночная доставка, утром бензин будет». Вот какие-то такие информационные сообщения, потому что пора успокаивать. Мы не то, что мы искусственно создаем сами, собственноручно, если хотите.
12: А представь себя на месте руководителя такой большой сети заправок. Как бы вот ты решала такую проблему?
1: Я бы сидела и думала, я всегда за народ, потому что народу нужно объяснить, и тогда народ будет играть в твою пользу из-за тебя.
12: Представь себе, хорошо, вот у тебя, например, условно, 1000 заправок. Вот ты сталкиваешься с тем, что у тебя спрос вдруг внезапно увеличился в 3 раза. Откуда столько предложения взять? Нанять больше водителей бензовоза, взять откуда-то бензовозы, чтобы они все дружно ездили.
1: Я не про это, я про информирование.
12: А что ты с ними будешь делать завтра, когда все заправятся, и они никому не будут нужны?
1: Экономику я понимаю, я про информирование, что надо как-то отрегулировать этот процесс для того, чтобы...
12: Так это не твоя задача, понимаешь? То есть вот я тебе представил такой вариант, вот хорошо, вот ты директор сети заправок.
1: Какая разница, проблему нужно решать.
12: Ну, есть задача, я согласен. Просто вся проблема в том, что почему-то люди вот... не склонны думать сами.
1: Нас к этому очень долго приучали, что это сфера услуг, за нас должны подумать. Если кто-то придумал кризис, пусть он придумает, как из него выгрести. А я хочу на машинке на работу. Я честно скажу, что у меня 30 литров, я вот заправилась, потому что мне нужно доездить эту неделю. Дальше я морально готова поставить машину в гараж. Но я скажу фразу, за которую меня все решат придушить тихо, спокойно, и в этой студии у меня есть метро. Дальше,
12: в чем проблема?
1: Дальше есть метро.
12: Я на самом деле, приводя тебе такой мысленный эксперимент...
1: Не у всех есть метро, понимаешь?
12: Я тебе предлагаю такой мысленный эксперимент, хотел подвести к одной простой мысли, что на самом деле лимит количества бензина в одни руки не самая худшая идея.
1: Естественно, вам нужен бензин, пожалуйста, вот вам бензин, но только по чуть-чуть, чтобы вам хватало там на 2-3 дня условно поездить.
12: Да.
1: Хотя 30 литров и там или 20 литров в одни руки, но, ребята, у нас какие расходы-то с вами?
12: И таких хитрецов, которые будут ездить по нескольким заправкам, чтобы заполнить все, таких все равно будет немного. Ну да, так или иначе, ну то есть все равно, вот я например, себя беру в пример, да, вот как бы мой жизненный цикл, он в том числе рассчитан на то, что я всегда заправляю от пустого, почти пустого бака, до полного. И таким образом я экономлю время, в том числе на визитах на заправку. И да, если мне, допустим, скажут, что я сейчас 60 литров заправить не смогу, а смогу только 20, ну да, это будет неудобство. Почему? Потому что я вынужден буду на заправку ездить в 3 раза чаще, чем привык раньше. Соответственно, на заправке в 3 раза чаще.
1: У тебя логистика портится, а ты не любишь,
12: да.
1: Когда у тебя портится логистика,
12: конечно.
1: Я знаю.
12: Вот. И в конечном счете это будет приводить к тому, что заправки в целом будут использоваться в 3 раза чаще, чем раньше. И народу в них будет в 3 раза больше, чем раньше. Но это логично. Вот. А для людей, которые проезжают такие заправки и думают, очереди, это все повод для паники.
1: Ну, у меня не было повода для паники, но я специально вчера проехала через ту же заправку, на которой я заправлялась в 5 часов вечера понедельника. Но это, в принципе, час пик, логично было наткнуться там на очередь. Вчера в 2 часа дня там стоял тот же самый хвост, в котором в понедельник я стояла с 5. Олег, у меня, знаешь, к тебе какой вопрос? Опять же, потому что ты чаще нас и ездишь по соседним регионам, и общаешься с другими регионами. Были уже сообщения, ну что, как там у вас с бензином, все ли нормально?
11: Да нет,
1: вот
11: конечно.
1: На фоне вот этой вот информационной поездки.
11: Я ездил на Дягилевский фестиваль, там другие были разговоры.
1: Я понимаю, но тем не менее.
11: Не до бензина, но какой-то вообще страх из-за общей обстановки, ну, по крайней мере, у пермяков все равно присутствует, ну, потому что у них же есть огромный НПЗ.
1: У них НПЗ.
11: Я думаю, что и от его целостности еще зависит то, ну, количество бензина, которое поставляется в том числе и к нам. Но так никто особо про это не спрашивал. Ну, по крайней мере, в том комьюнити, в котором я находился. Но я еще раз повторюсь, что из того, что я видел, никаких там очередей нигде, ни на одной заправке я не видел. Иначе я бы обратил внимание, ну, потому что когда ты едешь, и видишь целую вереницу машин на заправке, это всегда вызывает...
1: И это не 8 вечера воскресенья, когда все как раз заправляются вот на неделю вперед, именно для того, чтобы логистика была выстроена привычная.
11: Но я сам как заправляюсь, как Дима. У меня даже несколько раз вообще практически был пустой бак. И я заливаю сразу полный, и потом, ну, там, стараюсь, ну, мне больше, чем на неделю обычно хватает, если без каких-то дальних поездок, и это действительно удобно, не тратить много времени, и стараюсь заезжать на них тоже максимально поздно, вечером, чтобы не было никаких очередей, да. Ну, вот, в принципе, меня такой режим устраивал, но и волнение людей можно понять. Вот вы вспоминаете гречку, сахар. А я вот помню, например, когда в ковидные времена маски нельзя было купить, и их продавали по 100 рублей, и они были нужны, потому что этот...
12: Так
11: вот...
12: месяцем раньше они еще особо никому никуда не сдались.
11: Ну да, я понимаю, это другая ситуация, что там все-таки не было обязанности в них выходить, и на них не было рассчитано. Но вот этот вот спрос возник очень быстро. А с гречкой и сахаром там люди сами все смели, и потом, конечно,
1: с бензином все то же
11: были
1: самое.
11: Пустые полки. Но я надеюсь, что с бензином вот ведут эти ограничения на покупку временные, что там не больше. 40 литров, по-моему, было ограничение, не 20.
12: Ну, кто-то там 20 лимитировал.
11: Да, кто-то, ну, 40, например.
12: Ну, ты знаешь, все такие ограничения, они в некоторых головах только провоцируют увеличение паники. Что типа, да, дефицит действительно есть.
11: Ну, а тут уже, а куда деваться? Да, кто-то написал там, что кто-то два раза заезжал.
1: Ну, вот я
11: третий
1: понедельник заправила абсолютно спокойно, при условии, что у меня там какие-то остатки в баке еще были, а поскольку немножечко подбирает маршрутный компьютер, я просто не рискнула. Но именно вот до полного бака, плюс там постоплата, вернее, не постоплата, наоборот, по предоплате, то есть вы сначала скажите, сколько вы хотите литров, мы вам столько вот и отгрузим. Именно момент постоплаты и залива до полного бака, вот на той заправке, где я заправлялась, оно было отключено. 30 литров мне залили абсолютно спокойно. Ну, слушайте, ну 30 литров, даже давайте возьмем расход 10 литров на 100 километров. Нормально.
12: Доедешь до Челябинска, заправишься.
11: Ну, тебе залили 30, потому что ты 30 попросила или тебя ограничили?
1: Нет, меня не ограничили. Я сказала, что вот хочу 30, никаких ни 25, ни 20 там в одни руки и так далее не было. Я так понимаю, что это именно вот регуляторика внутри каждой заправки для того, чтобы там бензин был всегда.
11: Ну, будем надеяться, что таких людей с полным багажником канистр не так много, и что они скоро успокоятся, не создадут большую проблему, потому что купить там 10 пачек гречки может каждый, а иметь запас канистра на 200 литров, наверное, даже у Димы нету. У тебя есть канистр на 200 литров?
1: На 200 литров.
11: В сумме.
12: У меня суммарно канистр, если взять вообще все в хозяйстве, может быть, от силы литров на 100.
11: Ну вот, у меня нет вообще канистр.
1: И три огнетушителя в машине.
12: Ну, три огнетушителя в машине, а канистры в основном в гараже. Причем они во многом для бензогенератора, а машины вообще на дизеле. Это прекрасно, кстати. Потому что дизель почему-то... Дизель, ну, понятно почему. Дизель все-таки более распространенный. Его проще найти.
1: А вон колонку для... Нам же написали, что не отпускали 92-95, отключили колонки для фур. Ну, фуры-то они же у нас все дизельные.
11: Ну, я параллельно читал, что нет проблем на заправках «Газпромнефти». То на есть нам это нужно проверять, да, что...
12: Вот знаете, все это обсуждение меня сейчас подталкивает к мысли, что на обратном пути я, наверное, попробую заправиться. У меня, правда, всего полбака, но я попробую.
11: Ты потом не забудь написать.
1: Ну да, мы вообще большие любители экспериментов, особенно на темы, которые мы обсуждаем в эфире. Я, во-первых, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте, она продолжается. Ваши комментарии мы читаем, если вы эти комментарии под трансляцией оставляете. Плюс 7-908-909-104.5 мессенджеры и смс-сообщения на этот номер. Прежде чем мы прервемся на перерыв, я, знаете, я хочу все-таки подвесить вот этот вот вопрос. Нам прислали его вместе с видяшкой, с формулировкой «Зачем ему столько?». А у меня следующий вопрос. Хорошо, у нас появляются люди предприимчивые. Я не думаю, что все вот эти вот батареи канистр, которые оказываются в багажниках и которые стараются залить, вот, ну, как в последний раз сейчас на всех заправках, они только для себя или для семьи, чтобы было кому чего, значит, поделиться. Если у нас появятся вот эти вот условные пункты продажи вот, и перепродажи такого бензина из канистр где-то на трассах, я не сомневаюсь, что кто-то рискнет продавать такое в городе. Вот вообще, будет на это спрос или нет?

0: не переключайтесь.
1: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Наконец-то мы добрались до тем действительно деликатных. Эректильная дисфункция. Вы за эфиром, когда объясняли, у меня сложилось впечатление, что исправление ситуации начинается сейчас уже со стадии самих формулировок, потому что раньше диагноз звучал совершенно иначе, и вот с тех пор он травмировал, по-моему, не меньше, чем само физиологическое состояние.
4: Эректильная дисфункция – это современный термин. Лет 30 назад был другой термин, который сейчас не используется, это импотенция. Сейчас диагноз, который используют врачи и в реестре, это ЭД, эректильная дисфункция. Также может от легкой, средней и тяжелой степени. Вот как я на лекции читаю студентам, это несколько групп. Первая группа, самая распространенная, это пациенты с различными эндокринными нарушениями. Это, в первую очередь, это пациенты с сахарным диабетом, у которых есть повышение уровня глюкозы и которые вынуждены принимать препараты для снижения сахара. А сахарный диабет, заболевание, которое вызывает ангиопатию, то есть нарушение кровообращения на микроуровне, компенсирован сахаром, но вот зачастую это молодые мужчины, да, особенно инсулинопотребные, и вот примерно 33% пациентов, ну треть, это пациенты с сахарным диабетом. Следующая группа, это примерно 20-25%, это все те же мужчины после радикальных операций на органах малого таза или травм органов малого таза. Ведь что такое эректильная дисфункция после операции простатэктомии или после травмы? Это когда во время операции или травмы прерывается питание, нервный пучок и сосудистый пучок, они прерываются, и возникает, и орган уже не в состоянии работать и наполняться кровью, осуществлять те рефлекторные функции, для которых он предназначен. Следующее, это неврологические пациенты, это разные после инсультов пациенты и разные другие заболевания сосудистые, атеросклероз, когда нарушается кровообращение малого таза, да, и когда нет кровообращения хорошего и сосудов нижней конечности, и в том числе всех органов.
3: Варианты помощи есть разные, давайте пойдем, как вы студентам рассказываете, от простого к сложному.
4: Как для студентов, я говорю, чтобы все знали, три линии терапии. Первое, это медикаментозно, это таблетки, и слава богу, процентов 80-90 закрывает. Вторая линия, это более сложно, это инъекционные препараты, это уколы пенильные, да, которые прямо туда ставит себе пациент, и возникает такая искусственная фармакологическая эрекция. Ну и третье, это, конечно, оперативные виды лечения, это фаллопротезирование. Но, к счастью, в хирургическом виде лечения нуждается около 5% мужчин, которых страдают эректильной дисфункцией.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
5: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
3: Дорожный просвет на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что вместе со мной в этой студии сегодня Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов, и Олег Таратухин, председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель Общественного центра «Автомобилист». Итак, был задан вопрос. Вот если появятся товарищи перепродаваны, вот так и буду это называть честно в эфире, если у нас появится предложение перекупленного бензина где-то на обочинах трасса, может быть, и на наших интернет-площадках, я имею в виду доски объявлений.
6: Я уже зашел, посмотрел, на одной это... самой известной нет пока.
3: Нет пока.
7: Но я
3: пока
7: еще скажу,
3: бензин не закончился
7: ведь,
3: на заправках. Вот когда заправки у нас начнут закрываться,

0: именно там, не знаю, заправка до завтра не работает. Мне кажется, что эти люди, они из тени выйдут. Вот будет ли спрос, будете ли заправляться, будете ли рисковать покупать?
1: Вот именно так это и должно звучать. Будете ли рисковать? Я посмотрел, что там искал Олег, и я могу сказать, что 2 дня назад я уже слышал заверение владельцев этих всех маркетплейсов о том, что такие объявления они будут удалять. Из чего следует, что такие объявления там были. Но на самом деле...
0: То есть они уже их видели?
1: Да. То есть вопрос должен ставиться именно, будете ли вы рисковать? Потому что все упирается именно в это. Вот честно скажу, я когда...
0: Ну да, что нам продадут?
1: Я когда езжу, допустим, куда-то далеко, я вообще никогда, даже если у меня прям, вот я не знаю, это должно быть что-то прямо из ряда вон, что у меня, допустим, я точно знаю, что я до другой заправки не доеду, и это должно быть что-то из ряда вон для того, чтобы я остановился у какой-то заправки, которую я вижу первый раз в жизни, даже если это нормальная заправка, юридическое лицо со всеми лицензиями и так далее. Нет, это для меня табу только в том случае, и только в том случае я готов от него отступить, если другого выхода реально нет. И то я заправляюсь...
2: У тебя такое было?
1: Да.
0: Ну можно залить то количество литров, которое литров тебе 5. Позволит доехать до пункта, куда ты стремишься.
1: Да, литров 5 чисто до той заправки, которую мне хотелось бы.
0: Даже так, если бормотуха, то, что осталось в баке, оно хоть как-то разбавит, да, простите.
1: Да, то есть это... Вот, это мое понимание, потому что я прекрасно осознаю, что даже заправка в какой-то... нормальные лицензированные заправочные станции, это уже риск. Бывает. А что говорить о том, кто просто стоит на обочине дороги? Для меня они вообще не существуют. Но есть люди, которые формируют такой спрос даже у них. Да, наверное, иначе бы такие объявления не появлялись. Но кому-то, в принципе, такой риск приемлем. Кому-то даже переплата такая приемлема. Кто-то прям настолько сильно себе в голове нагнал эту панику, что даже у них готов покупать. Ну, да бог им судья.
2: Для меня вообще существование этих вот заправок, которые особенно не сетевые, даже какая-то не маленькая сеть, а просто какая-то вот отдельная стоит, как правило, где-нибудь в небольшом городе, и неподалеку есть сетевая заправка. Для меня это вообще какой-то феномен и парадокс существования таких заправок. Я всегда думаю, кто на них заправляется. Ну, как правило, на них цена ниже.
1: Вот даже это не всегда.
2: Да, и все равно они пустые. И как-то же они тоже существуют. Но у меня, вот я один прям раз помню хорошо, когда я очень большой такой перегон ехал, по километражу, и думаю, точно должны быть заправки. Еду, нет и нет. И в итоге у меня заканчивается бензин, я в какой-то деревне нахожу заправку, там еще колонки такие советские, железные такие, полуржавые, и там был только 92-й бензин, 95-го не было. Но в тот момент я был и этому рад бензину. Я заправил тоже там примерно, может не 5, может 10 литров. Но просто, чтобы не встать. Вот такой был эпизод. Я, конечно, себя поругал за беспечность, что можно было и посмотреть по карте. Но как уж есть, теперь я так не делаю. И обычно заправляюсь на тех заправках, на которых хочу.
0: Ну, в общем, ясно, что мы подобное предложение не поддержим категорически, потому что у меня на противоположной чаше весов, если мне продали что-то не то, цена ремонта даже у меня какая будет? Мало того, если я хочу заправиться, так я хочу ехать, а не решать дальше кучу проблем.
2: Эти люди, скорее всего, будут рассчитывать, кто захотел бы продавать, на то, что бензина вообще не будет, у тебя вариант либо никуда не ехать, а, допустим, надо. По работе, где-то еще. И то есть на какие-то крайние ситуации. Когда я оказался в этой деревне без бензина, если бы не было этой заправки, я бы и участника купил. Тоже маленькое количество, но просто чтобы доехать. И я бы не рискнул, да. Хотя я понимаю, что реально такая есть угроза вообще повредить двигатель. Я такой.
0: Слушайте, а еще про угрозы. Я прошу прощения, что я тебя так завернула. Еще про угрозы. То, о чем я подумала после того, как я залила в бак 30 литров и простояла в очереди минут 20, что вообще за последние, наверное, лет 10 для меня просто нонсенс. просто. Я никогда столько на заправке не стояла. А надо ли искать теперь крышки бензобаков, ну, у кого их еще нету, которые вот на ключике, потому что есть у нас еще одна традиция, которая вот, скажем так, с советского автомобилевождения так время от времени за нами, ну, по крайней мере, в память это всплывает, а не сольет ли бензин из бензобака? Ну, потому что для того, чтобы там снять фары или спереть аккумулятор, хотя некоторые до сих пор аккумуляторы домой уносят. Так вот, тут надо еще, значит, открыть, приложить какие-то усилия, а слить бензинчик — это не так уж и сложно.
2: Да почему? Это...
0: Вот надо закупаться. Мне, ну, стоит купить пробочку, которая будет у меня там, не знаю, на каком-нибудь волшебном ключике, так, чтобы пока ломали, у меня машина заорала.
2: Это как раз довольно сложно, кроме уже таких совсем древних автомобилей, выпущенных еще в Советском Союзе, а в обычную какую-то современную иномарку ты там не сольешь бензин просто так. Помнишь, Дим, почему? Там же какой-то есть...
1: Да, я помню, там в бензо... Господи, как он называется? Ну, вот этот широкий шланг заливной, в нем, как правило, стоит...
0: Горловина бензобака?
1: Да, горловина плюс шланг до бензобака. То есть в них стоят фильтрующие элементы, которые, они чисто физически препятствуют тому, чтобы что-то снаружи проникло внутрь. Ну, то есть, условно говоря, пока у вас бензобак открыт, там какой-нибудь, не знаю, ветер подул, и вот там, бац, листва попала. Так вот, внутрь бензобака, в бензин, который способен забрать бензонасос, эта грязь не попадет. Потому что она останется в горловине.
2: И, соответственно...
1: И трубку вы туда не просунете.
2: Да. Так что это все бессмысленно.
0: Ну, хорошо, если так. Хорошо, ну, если так, потому что вот такую приблуду на маркетплейсах я думала не посмотреть на себе, учитывая веяние времени. Потому что эти 30 литров...
2: У тебя-то как раз на твой автомобиль, может, такого фильтра и нет. Тебе, может, как раз и надо.
1: Ты попробуй, возьми какую-нибудь трубочку пластиковую сантиметра диаметра.
0: А можно я попробую?
1: И попробуй сама.
0: Нет, можно я сначала, вот прежде чем я полезу ломать фильтр, если он там есть.
2: Ты не сломай.
1: Я не предлагаю его ломать.
0: Я сначала возьму мануал и посмотрю, есть у меня там фильтр или нет. Можно я инструкцию почитаю, как не девочка за рулем?
1: Если у тебя в мануале написано, что он есть, а по факту его не окажется, кого ты за это будешь винить?
0: Я знаю кого.
1: Я предлагаю проверить.
0: Я знаю тех людей, которые лазили ко мне в бензобак. Поэтому вот кого бить в случае, если у меня туда палочка влезет и не вылезет обратно. Это я знаю
2: это
0: точно.
2: Это кто это лазал в твой бензобак?
0: Мой любимый автосервис, которым я чинюсь. 18 лет. Да, ребята, я каждый раз вам говорю огромное спасибо за то, что только вы обслуживаете.
1: Поэтому и по многим другим причинам лучше убедиться в наличии такого фильтрующего и препятствующего элемента.
0: Дмитрий Ларионов, что вы делаете сегодня после эфира? Пойдемте проверять.
1: Это можно сделать самостоятельно.
0: А мы периодически с ним что-нибудь с моей машиной делаем после эфира. Читаем какую-нибудь инструкцию, открываем какой-нибудь QR-код, который даже в моей машине есть.
1: Целых два раза это периодически.
2: Для этого же надо какой-то шланг. Давайте в следующий раз договоримся. Ой, Дим, извини. И поэкспериментируем после эфира.
0: Напишут, что никакие крышки с замком не помогут в баке. Те, кто воровством топлива занимается, они отверстия снизу бака делают и сливают в емкости. Это происходит, господи, чаще всего в ночное время. Ну, слушайте, тут, мне кажется, плотность парковки все-таки в наших дворах, она спасает, потому что еще в таких условиях нужно залезть. Не то, что под машину, нужно попытаться залезть вот со всем этим оборудованием между машинами.
2: Я вообще не слышал, чтобы кто-то сверлил, чтобы слить бензин. Ну, это вообще, конечно, уж варварство.
0: Нам же написали, что те, кто воровством топлива занимаются. То есть это определенный профиль, это сразу попадает, я так понимаю, что, ну, это же кража, да это же не... уголовный кодекс.
2: Это еще и повреждение автомобиля.
0: Статья 158?
1: Это, во-первых, кража, да, во-вторых, это повреждение чужого имущества. Да, причем там...
2: На сумму дороже, чем бензин в несколько раз, и это уже более серьезная
1: статья. И еще до кучи, если делать дырку в бензобаке, то, на секундочку, это попадает уже под критерии общеопасного способа.
0: Ну, потому что, да, один неудачно брошенный бычок с балкона, и мы получили такой сюрприз во дворе, которого, в принципе, никто не планировал, не ожидал и вообще. Ладно, давайте не будем вдаваться вот в подробности.
2: Я в таком варварском способе, ну что, реально у кого-то так просверлили бак и слили бензин, ни разу не слышал.
0: Ну, давайте думать, возможно, что нас все это не коснется, именно потому что вот истерика, которая сложилась, она все-таки утихнет. И все-таки как-то к концу недели ситуация стабилизируется, если не столько с топливом, если вот все-таки какие-то еще вопросы останутся именно с точки зрения бизнеса, то хотя бы в головах у нас некое равновесие это наступит.
1: Ты знаешь, почему я хочу сказать, что эта ситуация точно утихнет в течение недели? Потому что хорошим критерием является почти полное отсутствие очередей в время, когда, ну, скажем так, не в часы пик. Если приехать на любую заправку, например,
0: вчера
1: в ночное
0: была
1: время,
0: очередь. Ночью. Ночью, хорошо.
1: Вот понимаешь, спрос еще не достиг той пиковой точки, когда люди готовы стоять в очередях ночью. Это очень о многом говорит.
0: Да, это не гололед, который нам завтра обещают, когда шиномонтажки-то, если бы было 25 часов в сутки, они бы 25 часов в сутки
1: вот
0: работали.
1: Поэтому вот самые-самые отмороженные, вот они готовы, да, там с кучей канистр приехать и все это заправить, и даже по заправкам побегать, чтобы все лимиты исчерпать. Но таких, к счастью, не так много, чтобы заниматься этим даже ночью. Поэтому, ну, как бы это о многом говорит, что на самом деле, ну, далеко не все люди вот такие все отпетые. Но вся суть-то в том, что все равно они, конечно, провоцируют такой ажиотажный спрос. И, к сожалению, даже тем людям, которые еще вчера считали себя нормальными, способными критически мыслить, все равно паника пролезает в голову, когда они приезжают на любимую заправку, а бензина там просто нет.
0: Ну, так бывает, так говорю бывает. Я и уезжаю.
1: Да. Так, в принципе, и раньше бывало, но вот сейчас, если вдруг ты приезжаешь на заправку, а там бензина нету, то это может стать последней каплей
0: Слушайте, для этой информационной повестки приезжаешь, раз, висит табличка на твоем пистолете, в котором ты планировал заправляться. Там то ли колонка не работает, то, значит, пистолет. Ну, обычно пишут, конечно, что пистолет неисправен, но бывало, наверное, и бензин.
1: Бывает и неисправен.
0: Бензина нет. И как-то вот эту вот панику как раз, это вот не было последней капли. Ну, ехал на следующую заправку, либо на следующий день прокладывал маршрут. Так что, ну, ладно.
1: Я думаю, что когда вот у тех, кто сейчас заправлялся впрок на месяц и вперед, когда у них, скажем так, подойдет очередное время, когда они раньше привычно направлялись на заправку, а сейчас у них такая потребность отпадет, и таких людей на заправках естественным образом станет меньше, это произойдет, по моим прикидкам, где-то через неделю, через две, вот тогда людям станет очевидно.
0: Но у нас там будет уже июль. То есть самый отпускной месяц, все
1: вот тогда
0: должны...
1: Тогда для нас станет очевидно, что все это дело было искусственно, это все дело было, можно сказать, зря. Заправки станут пустые. Ну, придет время, проверим, насколько я
0: был прав. И количество бензовозов они опять сократят. Просто для того, чтобы это вот не стояло, не отстаивалось. Хорошо. Олег, давайте менять тему. У меня к тебе вопрос. Ты сказал про проверку электронного европротокола. Это вот все то, что ты уже нам озвучивал, ты продолжаешь совершенствовать свой навык, или что-то новое добавилось именно в сам функционал?
2: Нет, не про проверку, а именно про...
1: Составление?
2: Про оформление, да.
0: Оформление, значит, я неправильно услышала.
2: Да, хочется об этом периодически говорить. Ну, не каждую, конечно, программу, как Дима, про регистраторы. Ну,
1: да, хотя ставьте бы... регистраторы. Да.
0: Это у нас мемчик такой в программе. Это
2: раз
0: должно
2: там
0: быть.
2: Хотя бы в пару месяцев, потому что это на самом деле удобный инструмент. И в одном судебном заседании уже после мы разговаривали, ну, после заседания разговаривали с судьей, она тоже поделилась опытом, что сама прибегнула к такому способу оформления и тоже оценила простоту, удобство и качество. И я ее даже, как сказать, похвалил, что
0: поощрил,
2: эксперт, поддержал, да, что круто, что вы не стали тратить время, силы на поездку в ГИБДД, потому что, ну, это на самом деле довольно, по-прежнему довольно сложно, проблематично и долго, да, у ГИБДД там свои проблемы, нехватка личного состава, и только два отделения регистрируют ДТП на весь город, а их, к сожалению, по-прежнему много, и, ну, зимой, конечно, больше, но и сейчас хватает, и можно попасть на несколько часов. А когда происходит ДТП с пострадавшими, то дежурная бригада инспекторов может и уехать, и оставить все еще нам на пару-тройку часов вот эту всю очередь дожидаться. И есть ситуации, да, когда на самом деле некуда деваться, и европротокол не оформить, там два и более участников, у одного из участников нет полиса ОСАГО, и есть там вред здоровью, ну, в общем, целый перечень таких ситуаций, но большинство-то ДТП происходит все-таки по формуле 1 плюс 1, и в большей части таких случаев ОСАГО есть и у одного, и второго участника. И вот в такой ситуации электронный европротокол, оформленный с фотографиями через приложение, ну, у нас их несколько, я использовал госуслуги авто, это быстрая альтернатива вот поезду в ГИБДД. Напомню, что лимит, если оформлять с фотографиями через приложение, лимит ответственности тоже 400 тысяч по этому европротоколу. Ну, то есть, что справка 400, что европротокол 400. Все, это... Ну, и на это у меня... Я составлял уже таких два. Ну, так получилось, что я прям подходил, предлагал помочь автомобилистам, попавшим в эту ситуацию. Во второй раз у меня ушло на это 15 минут. И на самый европротокол и автомобилистке я еще помог отправить заявление в страховую. Но вот тут, кстати, есть одна проблема, которая, с которой я не смог разобраться, потому что один раз я пытался уже по оформленному электронному европротоколу отправить сразу в страховую документы. Ну, скажу, что можно этого и не делать. Можно приехать все там классическим способом, написать заявление, приложить эти распечатанные, уже оформленные европротоколы. Но я решил пойти дальше по полностью такому цифровому пути. И вот в случае выбора сервиса приложение выбрасывает на сайт страховой компании, и там сервисов-то никаких нет конкретно вот в этой части.
0: То есть переход, как бы он прописан по ссылке, в алгоритмах, а на самом сайте он еще не дописан.
2: Ссылки этих сервисов нет. Но я там сделал это вручную, корявенько, ну, как-то вот оформил.
0: Но получилось.
2: Да, но да, ну, то есть вот тут было не идеально, но тут, я думаю, что у страховых, наверное, нет особой заинтересованности, чтобы у них просили именно направление на ремонт, которое они так не любят, потому что их сложно и невыгодно организовывать. Но вот сама первая часть, которая избавляет от визита в ГИБДД, тут вообще все четко. Мне прям нравится, это интуитивно, понятно, бояться вообще не надо. Оба участника, если у них нет, скачивают эти приложения, и там все подробненько прописано, я не знаю, мне кажется, с этим и ребенок справится. Поэтому рекомендую вот такой способ оформления.
0: У нас с вами 4 минуты остается до завершения эфира. Давайте, знаете еще, о чем успеем поговорить? У нас же на этой неделе случился смерч, хотя иногда его называют торнадо, в Кушве. Ситуация из ряда вон. Власти Свердловской области уже объявили о выплатах компенсаций. У меня вопрос не по жилью и какому-то такому ущербу, но там же огромное количество автомобилей пострадало и от поваленных деревьев. И те, кто оказались просто вот где-то на дорогах или автомобили были припаркованы около, соответственно, их посекло камнями, там крутило, опрокидывало и так далее. Ну, есть вообще какие-то возможности компенсировать этот ущерб, потому что объем восстановлений, которые люди не то что не планировали, не закладывали, а вообще не считали, что это когда-либо в Свердловской области может случиться.
2: Я хочу это прокомментировать. В случае, если у кого-то есть каска, добровольный вид страхования.
0: Там есть эти строчки, да.
2: Да, тут все понятно, и там нужно конкретно читать у каждой страховой правила по каско свои. Входят ли стихийные бедствия в страховой случай? Чаще всего, я думаю, что нет. А вот ситуации, когда... Допустим, у меня был такой опыт, мы судились несколько раз, когда падали деревья на автомобиле.
0: Вот опять же судились.
2: Да.
0: То есть просто так?
2: Это... Один раз было мировое. Да, управляющая компания, которая пошла навстречу, это звучит как какой-то нонсенс, но такое было, признаю. И вот в такой ситуации, когда падает дерево, нужно разбираться, было ли это стихийным бедствием или нет. Потому что если было стихийное бедствие, вот как в Кушве, управляющая компания не отвечает.
0: Не несет ответственность.
2: Потому что это аномальная нагрузка и на деревья, и на все остальное. И это просто, ну, людям не повезло, никто им компенсировать ничего добровольно не будет. Может там какая-то, что, ну, маловероятно в нынешних реалиях, какая-то будет спецпрограмма, ну, не знаю, там, от условно правительства. Но а так, вот при текущем законодательстве нет. Это, ну, как, а как можно гарантировать защиту и какое право было нарушено стихийным бедствием?
1: Вот ты так говоришь, маловероятно. А в отношении конкретно жилья, об этой программе уже объявили?
2: Нет, про жилье, да, я про автомобили именно. Потому что,
0: у меня конечно, вопрос как раз про автомобили, да, потому жилье, что жилье, понятно, что государство вмешается, и регион вмешается.
2: Да, жилье – это первая необходимость, а автомобили, кажется, уже…
1: Это вторая необходимость.
2: Вторая, да. Вот до второй, к сожалению, нет. И я помню, когда готовился к судебному процессу, изучал эту тему, что если ветер вот в момент падения, скорость ветра превышала 25 метров в секунду, то это считается стихийным бедствием, и здесь управляющая компания не отвечает.
0: Не отвечает.
2: А если меньше, то в таком случае, даже если там дерево, ну, действительно был сильный ветер, и дерево просто не выдержало, ну, значит, оно было в таком состоянии.
0: Аварийное дерево.
2: Да.
0: Дим, минута, что-нибудь добавишь к этой истории Кушвинской? Потому что ОСАГО не работает, а КАСКО не каждый у нас
2: ОСАГО
0: оформляет.
2: ОСАГО только при ДТП. Да.
0: Да. Нет, я это специально проговариваю.
1: Ну, это не ДТП, да.
0: Да, это не ДТП. Что можно сделать? Потому что ты правильно говоришь, автомобиль – это вторая необходимость, учитывая, что вот тут не действует моя история, я поставлю машину, и у меня есть метро.
1: Ну,
0: это Кушва.
1: Я думаю, что можно, в принципе, ну как бы сейчас особенно, да, когда мы говорим, это когда это все уже случилось, понятно, что это уже поздно, но на какие-то будущие подобные инциденты, если вы, допустим, живете в таком регионе, в котором вы не можете
0: торнадо опасным, Свердловская область.
1: В котором вы, скажем так, не можете позволить себе обеспечить физическую безопасность своего транспорта, ну, при прочих равных, наверное, стоит выбирать такой договор КАСКО, в котором не исключены из перечня страховых случаев стихийные бедствия. Не факт, что найдете, но попробовать стоит.
0: В общем, ты предлагаешь это использовать как опыт.
1: Ну,
0: а в той ситуации, которая есть, уже
2: какие
0: сделать,
2: варианты? Это же
0: невозможно
2: предугадать, поэтому
0: к сожалению,
2: сочувствуем.
0: Да.
1: Возможно, такие полисы с таким риском будут стоить дороже. Может быть, вы даже его найдете за какие-то большие деньги. Но, как говорится, все бывает первый раз, и вполне возможно, что вам это в какой-то момент даже поможет.
0: Ну и будем верить, что если эти автомобили будут восстанавливать именно там, вот в Кушве, где-то в окрестностях Кушвы, в общем, там, где прошлось это стихийное бедствие, то представители автосервисного бизнеса, они все-таки не будут пытаться извлечь максимальную выгоду из той ситуации, которая сложилась. Все на сегодня. Давайте прощаться с нашими зрителями и слушателями. Спасибо, что нас слушали и смотрели. Я надеюсь, что через неделю мы в этой же студии встречаемся. И Дмитрий Ларионов.
1: Да, и всем ставьте регистратор.
0: Ура! Вот теперь точно все.
2: И Электор Атухин.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Законодательство.
4: Госдума в среду приняла закон о договорах жилищных сбережений сроком от 3 лет. Законопроект вводит новый вид банковского продукта. Средства по таким договорам накапливаются для последующего улучшения жилищных условий и могут быть дополнены кредитом банка. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Как пишет Коммерсант, жилищные вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Вклады открываются не менее чем на 3 года, однако уже через год их можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или расчет по действующему кредиту, в том числе и в другом банке. Жилищные вклады можно пополнять без ограничений, вносить деньги смогут как вкладчики, так и третьи лица. Порядок и периодичность выплат определены в условиях договора жилищных сбережений.
3: Рынки, инвестиции.
4: Инвестиционная активность бизнеса в Свердловской области остается на высоком уровне. В прошлом году объем инвестиций превысил 900 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
5: Готовность бизнеса вкладываться в реализацию новых проектов – важный индикатор состояния экономики региона. В прошлом году объем инвестиций составил 919 миллиардов рублей и свидетельствует о стабильном притоке капитала. В 2025 году новым локомотивом роста стала химическая промышленность. Инвестиции в эту отрасль увеличились почти в 3 раза и составляют треть от общего объема вложений в обрабатывающий сектор.
4: Вместе с тем, в прошлом году индекс промышленного производства на Среднем Урале снизился почти на 5%. По словам губернатора, промышленный комплекс Свердловской области, как и всей России, работает в жестких условиях внешнего давления.
3: Бизнес-статистика.
4: Екатеринбург входит в тройку лидеров среди городов-миллионников по основным экономическим показателям. При составлении рейтинга учитывалась численность работников, зарплаты, ввод жилья, инвестиции, а также оборот общественного питания и розничный товарооборот. Результаты озвучил мэр Алексей Орлов во время своего выступления с отчетом за 2025 год.
6: Екатеринбург уверенно занимает лидирующие позиции среди крупнейших городов России по многим показателям, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Город играет роль драйвера развития для соседних территорий, что подтверждается его включением в сеть опорных населенных пунктов как центра крупной агломерации. Более того, Екатеринбургская агломерация стала пилотной площадкой для разработки эффективных моделей управления городскими образованиями.
4: Приоритетными задачами для укрепления экономики города остаются поддержка малого и среднего бизнеса, создание прозрачных условий для инвесторов и развитие перспективных направлений, отметил Алексей Орлов.
3: События.
4: Эксперты присвоили Свердловской области высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт.РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, и это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Как пишет агентство ЯН, по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
7: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья. В первую очередь, это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области ненадолго закончились дожди. Относительно сухой погода будет в четверг и пятницу. Возобновление осадков в Уральском гидрометцентре ждут 27 июня в юго-западных районах. Туда с европейской территории России в субботу придет циклон. Дождливой окажется погода и в последние дни этого месяца. При этом в среду сильные дожди достались в основном северу Среднего Урала. В Туринской слободе выпало 18 миллиметров осадков, что соответствует сильному дождю. В Серове зафиксировали 14 миллиметров, а в Гарях, Североуральске и Ивделе от 11 до 13. Россияне все меньше верят в полную замену человека искусственным интеллектом. Доля опрошенных, которые считают, что нейросети не смогут выполнить ни одну из их рабочих задач, выросла за год с 18 до 24%. Особенно заметно умерили ожидания пиар-менеджеры и бухгалтеры. А вот мнение программистов и системных администраторов практически не изменилось. Они оценивают возможность искусственного интеллекта прагматично. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с пятого тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
3: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
9: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
3: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
10: В эфире радиофорум на частоте 104.5 FM. Программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
11: Привет.
10: Обсуждаем, как всегда, или болтаем, как у нас это принято называть, теорию истории международных отношений. Отталкиваемся иногда от современных ситуаций, которые происходят. Иногда не отталкиваемся. Иногда от каких-то своих впечатлений. Но, тем не менее, всегда затрагиваем, по крайней мере, международные отношения или сопутствующие дисциплины, как политология, социология и так далее. Социальные дисциплины, что называется. Как всегда, формулируем тему нашей программы на латыни. Сегодня «Modi vivendi nationum minorum».
11: Порезвиться хочется, но что-то мозги усохли. Образ жизни малых народов.
10: Ну, вот примерно так, да. Способ выживания. Mm-hmm. Или способ выживания для... Nationum я специально в тему взял, потому что «natio» – это и mm-hmm. племя, и государство.
11: Да, так государство. Это же ведь разборки 19 века, что нация и государство. Да ну, неправда. Это вот как-то сложилось только в 1800. Угу. Ну, там, скажем.
10: Ну, собственно, да. Международные отношения, угу. International Relations, это Бентам предложил в конце 18 века, ну, как предложил, первый написал. Потому что нация и государство тогда стали синонимами в
11: да,
10: Европе.
11: Но и то это было настолько неочевидно, что потом потребовался и Гегель, и еще много чего не попадя, а потом уже и Маркс с Энгельсом, когда они добавили, что нация – это порождение капитализма. И вот до капитализма никаких там наций нет, а есть какие-то люди по каким-то там другим признакам собирающиеся.
10: Но Nationum-то были?
11: Да, конечно.
10: Римляне-то
11: но
10: все знали.
11: Вот это вот сращивание государства и нации произошло. Да. Хотя, опять же, тоже интересно, когда произошло, когда там вот кто, король солнца говорил, mm-hmm. государство – это я. Хотя, на самом деле, похоже, не говорил. Похоже, ему приписали.
10: Нет, вроде как он говорил, но обращаясь к членам парламента, что кто вы тут такие? Mm-hmm. Это я тут государство, а не вы. Ну, условно так, потому что он подчеркивал свою монархическую функцию. А
11: да.
10: Действительно, он же воплощал государство.
11: И ну, тогда-то еще было понятно, что служишь конкретному вождю. Это потом mm-hmm. уже вот такое идеологическая надстройка, что есть, оказывается, народ, есть, оказывается, нация, есть, оказывается, государство, и оказывается, служение этому государству. Вот она, mm-hmm. высшая эта функция и идеал человека. Ну, по раз Гегелю, если.
10: Мы про это болтаем, да, то нацио в латыни это фактически ну, калька с, ну, не калька, синоним греческого этнос, который mm-hmm. тоже во многих случаях применялся, в том числе для обозначения людей, которые жили в одном городе. Mm-hmm. То есть политос и этнос это одно и то же зачастую были. Потом это провинции Римской империи. Римская империя тоже называла там людей, которые проживали на территории нациями и так далее. И вот как раз хотелось бы поговорить под, о том, как малые государства и малые нации, которые не оформлены, да, вот эти этной, они подстраивались под текущую международную ситуацию.
11: И не только подстраивались, как они сами существовали, как они сами складывались, потому что вот это сейчас нам с нашей колокольни после там пары веков угу. вот, промывания мозгов такими современными угу. националистическими
10: что
11: теориями.
10: Что государство есть нация.
11: Да, а что нация, это что-то кровь, род, угу. гаплогруппы сейчас еще да, можно да, да, считать. Да, да. Вот мы там генетически, вот мы такой народ. Хотя на самом деле, вот правильно же в этих изначально этнос, который мы сейчас определяем только через гаплогруппы и генетику, ведь там же территориально наша банда, те, кто вместе добывают еду.
10: Банда, еду добывали и так далее. То есть сообщество, которое себя воспринимает как этнос. Или, если мы говорим про провинции Римской империи, которых назначили этносами. У нас в Российской империи ровно такая ситуация.
11: Так стоит посмотреть посмотреть хоть на карту Африки, хоть на карту США, и где там по линейке проведено, ну вот, вот, вот, пожалуйста, назначили. Вы будете хуту, а вы будете тутси.
10: В родном Алтае, да, вот алтайцы все спорят, да, и даже экспедиции были, я знаю, от Академии наук, которые вычисляли, есть ли алтайский этнос, и пришли к выводу, что его нет, потому что все это отдельные группы, отдельные племена, иногда даже не пересекающиеся между собой по гаплогруппам и так далее. То есть тут вообще много всяких вопросов. Ну ладно, мы же говорим о том, как эти этносы
11: политически выживают.
10: Да, да, потому всегда же было. Крупные государства между собой ссорятся, а про мелкие государства очень мало на самом деле вот такой рефлексии, как же они выбирают модель поведения.
11: Мохаммед Аюб, вот так вот навскидку, субалтерный реализм, когда засилье реализма, и там, конечно, великие державы, ну ладно, там средние,
10: Чего мелкие-то что?
11: А, нет, у них бывает золотая акция, что вот он там кинет куда-нибудь ее на весы, и вот баланс сил между великими державами качнется. И вдруг, но при этом реалисты говорят, что, ну, государство, оно как бы вечно почему-то. И кто-то, типа Кеннет Уолс, один из основоположников, если ставить на корпорацию Форд и на какое-нибудь условное Буркина-Фасо, конечно, я поставлю на государство.
10: С чего
11: вот
10: бы?
11: Интересно, да? Вот мне вот непонятно.
10: Я бы на Форд поставил.
11: Да, во-первых, хорошая машина.
10: Нет, что там у нас? Илон Маск, который пересекает...
11: Государство в себе.
10: ...черту триллионера в зависимости от ситуации на рынке акций и так далее. Так вот, на кого ставить-то?
11: И причем интересно, что те же самые реалисты чуть ли не в том же самом предложении могут сказать, что ну вот неделимый, неизменный государственный интерес – это сохранение политического режима. То есть, ну вот, давайте, сохраняйте, а то государство там рухнет. Да, какая у нас сейчас по счету республика во Франции?
10: Пятая.
11: То есть, ну, это ж сколько государств? То есть, ну, действительно, Франция 1789 года,
10: первая.
11: Франция 1815 года, реставрация бурбонов. Ну, то есть, ну вот что это? 830 год? 48-й?
10: 1848. Для этого у нас есть Аристотель, который говорит, что политея и полис, да, он меняется в зависимости от политеи. То есть это другое государство.
11: Да,
10: как только меняется,
11: значит, то
10: государственный
11: не
10: строй политея, государство другое становится совершенно. И вот эта вот республики, нумерация республик сейчас в том числе популярна для того, чтобы применять к Римской республике.
11: Да, есть, и вот с малыми же народами именно про это Аюб и говорил, но даже так себе, не про очень малые народы, что у них на самом деле не так, как говорят реалисты, внешняя политика, и вот она сама, а государство это вещь в себе, такой черный ящик, не надо на режим смотреть. Нет, у малых народов, у малых государств есть еще проблемы с выживанием в себе. Но это он так увлекся со своей колокольни, а что, у больших нету проблем с выживанием?
10: Есть.
11: Вот США жили-жили, пару раз чуть не развалились, и это стало другое государство. Даже Франклина Рузвельта обвиняют в том, что он в 1930-е годы переломал капиталистическую Америку через колено и настроил какой-то клятый социализм.
10: Другое. Другие Соединенные Штаты появились. Да, действительно так, но малые народы ускользают. Уж Делеза, да, с Гватари вспоминать. Они постепенно в ускользании находятся. То есть, когда большие вот эти вот товарищи бьются,
11: между собой дерутся,
10: да? Устанавливают баланс сил. У нас баланс сил, это что такое? Это не эквилибриум, а именно баланс. То есть, две, как минимум, державы, которые между собой делят что-то. А все мелкие как-то бегают. Хотя мы знаем, что как раз мелкие выживают иногда дольше, чем... Как тараканы и динозавры.
11: Прячутся в конце щелочках. Концов, да. Но насчет двух, это у нас еще инерция холодной войны. Ну и вроде как очевидно, баланс это вот право-влево, идешь там, весы. Качаешься, да. А так-то ведь как раз характерна многополярная система, как много, ну, чаще всего. Биполярная, ну, регионально разве что развивается, а чуть ли не единственный случай – это СССР, США. И то,
10: и
11: там
10: то,
11: ведь огромное количество самых разных игроков, и система-то всегда многополюсная.
10: А мне как раз кажется, что США и СССР, как производители, в том числе контента по международным отношениям, решили себя увековечить.
11: Да даже не то, что решили, а ну, вроде...
10: Мы интересны друг другу,
11: да,
10: потому что
11: да,
10: мы противники.
11: И
10: а
11: нам
10: вот
11: интересны эти.
10: Вся,
11: да,
10: да,
11: это все так. Ну да, экзотика. Ну кому там Папуа-Новая Гвинея интересно?
10: Хотя как раз вот в этих территориях всегда баланс скорее как эквилибриум был, когда много-много мелких полисов, городов-государств на Ближнем Востоке и так далее, они всегда так или иначе соблюдали баланс, потому что понимали, что есть в том числе и хищники, угу, большие, Египет, например, и Хеттское царство, а мы между ними как-нибудь вот между стройками.
11: И вот интересно, что в процессе такого сиюминутного выживания у этих малых народов, малых государств как-то вот упрощение происходит до биполярности. Свой-чужой, враг-противник, враг-враг-друг. Угу. И, конечно же, враг моего врага, ну, вроде как, соответственно, друг. И из-за этого постоянно увлеченные своей мелкой грызней с каким-нибудь очередным мелким гегемончиком, когда приходит со стороны чудовищный, могучий следующий гегемон, большинство малых народов не успевают это заметить и идут ему радостно на службу против своего вот этого вот местного врага. Угу. Очень, ну, на многих примерах.
10: Чаще всего такое было. Если, конечно, у нас нет какой-то такой гордости, как у, например, Тира перед Александром Великим. Там 8 месяцев бедный Александр пытался этот Тир взять, а тирийцы говорили, ну, мы, во-первых, на полуострове, или на острове фактически, и вот, ну, центральная часть, да, центральный алтарь там был, попробуй ты нас, захвати. Все.
11: И вот интересно, что гордость гордостью, но тут, видимо, размер имеет значение. И вспоминая, опять же, Мелос, ну да, будем уповать на богов и лакедемонян, не сдадимся, мы там гордые.
10: Нет, ну вот хищник-то был.
11: Да, да.
10: Спарта-то где-то за спиной была, но просто не успела прийти.
11: Да, но и к чему это привело? Угу. В общем, Мелос исчез.
10: Ну, да.
11: Ну и точно так же, например, супергордые и сверхвеликие, без сарказма, ну да, считавшиеся самым там воинственным племенем на Кавказе убыхи, ну, вот пришел паровой каток, и куда деваться? Нету убыхов.
10: Ну, тот же Тир, да, Александр все-таки провел там жертвоприношение как новый Геракл, и как потомок Геракла и Зевса в том числе. То есть, да, естественно, сила есть, но вот есть какая-то гордость, которая не дает. Раз, это одна стратегия, это не выживание даже, а стратегия поведения. Мы знаем же одно государство, которое часто меняло свои политические ориентиры. Израиль с древности. Вот вечно Израиль, стоградный Израиль, который то в плен попадал, то выходил.
11: Но Израиль, вот интересный пример, но он какой-то, хотя все, конечно, уникальны, каждый по-своему, но у Израиля вот такое необычное для международных отношений единство, причем оно как-то подразумевается, что так и должно быть, вот эта вот нация, народ, государство и все это едино. Но у Израиля это действительно, это какое-то вот и идеологическое, и религиозное.
10: Религия там, да,
11: да, в основе. То есть вот мы народ, и наш народ, наше государство. Ну, конечно, с другой стороны, они этнически достаточно разнообразны. А вот пример, когда этнос, нация и государство совпадают, ну вот, пожалуйста, Армения и Япония, и все.
10: Угу.
11: Ну, может быть, там, Лесота. Ну, вот это уже вроде как не смешно, потому что, ну, вроде какие там это государства. Ну, вот тем не менее.
10: А государство, есть даже целый совет государств, малых государств, Сингапур придумал в 97-м или 2-м ли году, в 92-м году, и там 100 государств. То есть это половина государств, а иногда говорят и 2/3 государств, если смотреть по некоторым параметрам, по количеству населения, по территории, ну, по банкам, по валовому продукту, это немножко другое, по экономике имеется в виду. Но 100 государств можно отнести как минимум из
11: 190 200. Но при этом какой же страшный разрыв, когда, ну вот, условный Илон Маск, или даже безусловный Илон Маск, и у него, у одного капитал такой, что какие государства с ним сравнятся? Далеко не все.
10: Я боюсь, что даже крупные некоторые государства.
11: Ну, или раньше был знаменитый пример, что там бюджет штата Калифорния, это, ну, вот как там, сопоставим с 6 крупнейшими государствами в мире.
10: И как раз деньги-то решают много что. Люксембург, Швейцария, та самая, которая выбрала путь нейтралитета. Это вообще интересная ситуация. Нейтралитет можно было бы задавить. Вот когда можно в древности было вот такой нейтралитет исключительно по религиозным соображениям. Если у вас тут алтарь, который поклоняется все. Дельфийский, например, да, которым все все приходят, вы отдельный актор международных отношений, потому что Артальнипур в Месопотамии тоже там, да, важный сакральный город, угу. который не надо трогать лучше. А так, в принципе, просто политический нейтралитет можно, с 17 века.
11: Можно поискать во всяких глухих закоулках, куда себе дороже лезть. То есть, ну, вроде как можно, но вроде как не шибкая охота и себе посередине. Дороже. Да, но она в таких лютых горах и вроде как, ну, отбилась, отсиделась, откусалась, отгрызлась. Андорра. Ну, можно, ну, да пропади оно. Люксембург. Ну, можно, ну, пропади оно. Или вот у нас поближе Сванетия, Хевсуретия. Вроде как и можно. Ну, да, ну...
10: Не стоит.
11: Себе дороже. Можно, конечно, снести, но зачем? Так, какой-то уголок, да пусть будет как резервация.
10: Ну, некоторые очень упорные, кто там в 17 веке османы пытались Ираклион современный взять. Сколько там? 20 лет осада длилась. Ну, упорные были. Это не 8 месяцев. Александру это было все-таки там какая-то честь. Ну, наверное, у османов тоже вопрос чести был скорее, чем стратегической инициативы. Ну, Крит, ну, остров, ну, ладно, пусть будет. Казалось бы, нет. Надо было все-таки его...
11: Мальта.
10: Мальта,
11: сумела,
10: да,
11: отсидеться.
10: Да,
11: Родос не сумел.
10: Хотя... А у Родоса другая ситуация. Вот как раз когда, кстати, крупным державам выгодно, чтобы существовал такой независимый островок всего...
11: Так по такой же договоренности и существуют остальные все государства, то есть соизволение, что ли, игроков покрупнее, которые между собой договорились, что да, легче, пропади оно, пусть остается. Вроде и нам выгодно, и сойдет.
10: Ну, про модус вивенди как раз хотелось бы спросить уже не про государство, а про другие народности, другие сообщества, скажем так. Есть же такая, ну, тоже два варианта, скажем так. Это присоединение к крупной силе.
11: Запрыгивание на повозку победителя.
10: Да, резистанс. Мы уже обсуждали с тобой, обращаясь к американской истории, войну короля Филиппа. Это же тоже такая, это резистанс, сопротивление в его таком крайнем выражении.
11: Три, получается, способа. Вот так вот лавировать по-толерански.
10: Или лавировать, да.
11: Да, или...
10: Понимаю.
11: Сдаваться на милость победить. Ну, не то, что сдаваться, а так выторговывая, вымарщивая всякие выгоды, присоединяться к, казалось бы, победителю. Хотя на самом деле непонятно во многих случаях, кто будет победитель. Из-за этого частенько малые народы и государства проигрывали.
10: Макиавелли об этом рассуждал как раз в своих военных и международных не в государе, да, а именно в тех сочинениях, которые первые были его. Он же был в международных отношениях Дока, в том числе в посольствах.
11: И в построении армии, да, очень умозрительный такой, диванный эксперт, сейчас бы сказали.
10: Да, и он-то был вынужден теоретизировать на уровне как раз мелких государств, государств, городов Италии.
11: А
10: северной.
11: Потому что, да, ведь мы сейчас так говорим, о, Италия, о, так интересно, у Америки нет истории, ага, все согласятся, а у Италии многовековая, простите, Италия началась с Ресарджимента, это что?
10: Это
11: 1800...
10: не та Италия.
11: А, это не та,
10: не
11: Италия.
10: Ага, потому понятно. Что, опять же, в Америке никто не принимает в расчет индейцев. Вот индейцы как действовали?
11: Которые там 40 тысяч лет уже бродят.
10: Вот. Они как действовали? Тоже по-разному. То есть, либо мы тут племя. Даже, ты же не раз говорил, что они не ощущали себя индейцами как единым этносом. У них же племя одно, единственное, которое...
11: Да, и вот с ними как раз та же самая штука происходила, что и на нашем Кавказе, и в других местах. Между собой настолько увлечены резней, что когда приходит армия США, некоторые племена радостно бегут в армию США разведчиками, там, всякими скаутами. И потом, и сейчас до сих пор говорят, мы никогда не воевали против США, мы всегда воевали за США. Ну... которые в то время стаптывали всех индейцев. Нет, вот наши враги были для нас гораздо более значимыми, какие-нибудь силы. Ну и точно так же, как у нас Великая Кабарда, ее давили, чтобы после заключения соглашений с Грузией и на сторону Российской империи, ну то есть парового катка, который прикатил вот так на Кавказ, казалось бы, но на сторону Российской империи многие, ну, народы, не будем говорить племена, встали. Ну, причем вот эти... из того момента никогда никому против.
10: И тут какой-то вот вопрос возникает, от чего зависит выбор вот этого пути выживания. Потому что мы говорим про культурные особенности, да, мы видели в истории не раз тот же Израиль, да, те же восстания иудейские против Рима. Ну, казалось бы, ты чего, куда, на кого
11: вроде да,
10: батон крошишь-то, да, а тут, ну, чем закончилось? Все. Расселение, диаспора и так далее. Потом Мелос тот же самый. Но тот уже говорил, ну, нехорошо, так ну, давайте уже будем эллинами.
11: По-божески.
10: По-божески, да.
11: Ну да, но это имеет силу, значение при равенстве силы на обеих сторонах.
10: Если и как только этого... появляется сила, вот первый век до нашей эры, как там греческие города пытались или метались между Митридатом, например, или Римом, кто
11: сильнее.
10: Кто сильнее.
11: Хотя, казалось бы, ну вот с нашей нынешней колокольни, ну вот есть же там цивилизационный выбор, там Хантингтон и всяческий. Нет, нету. Похоже, нету. Потому что, ну вот действительно, Франция в союзе с Турцией. Да, пожалуйста. Против России. Да, пожалуйста. Россия говорит по-русски. Ну и что? Россия христиан. И что?
10: И что?
11: Да.
10: В международных отношениях, опять же, христиан не на христиан, довольно часто Крымскую войну вспомнили.
11: А я про нее и говорю. Да. Франция с Турцией уже, против России.
10: Потому что Турция извечный противник, с ней много войн, пожалуйста, она будет нам помогать. Даже крупные державы не брезгуют тем, чтобы создавать временные коалиции.
11: Именно поэтому реалисты-то и говорят, что да неважно какой там режим, неважно какая там религия, вот поэтому мы рассматриваем государство как черный ящик, внутри чего совершенно не важно. А вот внешние только раздражители, внешние интересы. Да, но непонятно тогда, как вот эти интересы просчитывать. То есть что, просто измерять силу, так она, простите, не измеряется в граммах. И в дивизиях не измеряется, как бы не цитировали Сталина.
10: Да-да, а и зачастую как Римского раз дивизии? Вот это вот хюбрис, да, вот эта наглость мелких государств, потому что они получили на долгое время некий мандат действий определенных, Родос тот же самый, да, который долго вытряпывался по поводу того, что они независимые, Рим показал все-таки, да, кто здесь главный, но все равно силу-то потратили. Израиль современный, скажем так, да, большой брат сказал, все, давайте прекращать. Нет, у нас мы гордые в этом плане, у нас своя политика, у нас суверенитет, не надо нам указывать. То есть малые государства зачастую привыкают. Та же самая Швейцария, ну вот если сейчас кто-нибудь скажет, а, Швейцария, вы нарушаете все международные права, давайте мы вас уничтожим. И вот все собрались и уничтожили Швейцарию.
11: И вот еще что интересно, как-то на протяжении 1960-х, 1970-х годов, когда казалось вроде, ну, кроме силы нет ничего, что ж такого сделать, как защитить себя? А, ядерное оружие. И вот тогда аналитики считали, что, ну, будет у 30-40, не меньше государств будет собственное ядерное оружие. Та же Швейцария разрабатывала свою ядерную программу. Но вот сейчас как-то немножко устаканилось. Сейчас, конечно, опять какой-то расколбас идет. Но, тем не менее, удержались.
10: Но есть маленькая гордая страна, Северная Корея, которая плевала на все эти вещи. И никто ее урезонить до сих пор не может.
11: Потому что таких маленьких и гордых ведь действительно можно было набрать 30-40. Швейцария могла, могла. Ну, хотела,
10: Иран,
11: хотела.
10: Иран хочет до сих пор.
11: Швеция могла и хотела. Австралия могла и хотела.
10: А тут тогда что это? Метод убеждения случился со стороны больших государств?
11: Реалисты-то говорят, это аномалия. Джон Миршеймер вот на полном серьезе не может понять. Нет, это политическая аномалия. Любое нормальное вменяемое государство должно либо хотеть ядерное оружие, либо, если уже получило, ни в коем случае его не отдаст. Как не отдаст? Вот на наших глазах отдавали несколько. Это политическая аномалия.
10: Аномалия.
11: Аномалия. Это ненормальные.
10: Английская школа сказала бы как раз, что это действует, если убрать Северную Корею, как раз это действует в рамках международного сообщества, где есть правила, и те, кто принадлежат к сообществу, то есть выгод-то больше получается, и рынок, и все остальное, Австралию, если Швецию и так далее, вспомнить Швейцарию, тогда они соглашаются. А Северной Корее все равно.
11: Но ты же правильно говорил про гордость. Причем мы-то сейчас как-то эту гордость не квантифицируем, как-то не объясняем. А для тех же древних греков это было самым главным. И вполне возможно, что для таких небольших государств вот это вот самое главное. Да, мы маленькие, но гордые, мы самостоятельные, мы суверенные, идите все в пень. Никто нам не указ. Причем, например, Пакистан, у них напрямую было вот прямо общественное мнение настроено. Траву жрать будем, с голоду подыхать будем, но бомбу сделаем, потому что никакая Индия нам не указ.
10: Сделали?
11: Сделали.
10: Вот. И Северная Корея примерно. Угу. Мы ничего не знаем на самом деле, что там происходит, но они периодически машут тем, что
11: ну,
10: у нас есть.
11: Ну, как знаем, ну, в том числе, например, современные методы анализа и оценки позволяют доказать, что, например, было взорвано именно ядерное взрывное устройство, угу. а не огромная там куча взрывчатки, обложенная радиоактивными элементами. То есть, ну, знаем, что есть. Сколько есть? Ну, по разным оценкам. Может, 10, может, 15. Может... Ну, в общем, хватит. Не надо больше.
10: И вот как раз малые государства, обладая гордостью, старой вот этой гордостью, потому что мы все время смотрим на Европу. Ну, Европа тоже на гордость строилась. Феодальные государства объединялись, в том числе столетняя война. Из чего? Не просто да. так же, это же династические претензии, которые основаны на ну, понтах, скажем так, не на экономике, ни на какой, не на ресурсах. Угу. Зачем там Англия и Франция в качестве ресурсов, там нам самим хватает, и наоборот.
11: Это наша династическая претензия. Да. Как это, что это из моего сундука тут чего-то вытаскивают?
10: Угу. То есть вот это все действовало достаточно давно, и малые государства в том числе умудрились, когда сформировали...

0: И тут, да, пересекаются, получается, вот вообще, если ты на пересечении, как тот же самый Израиль или финикийцы. Угу. Это же тоже отдельная тема. Вот этот Левант, это прям кейс для изучения международных отношений, потому что, когда ты выстраиваешь, у меня есть флот. У тебя есть флот? Нет флота. Тогда приходи ко мне.
1: Но тут еще сложно разделить, где гордость, а где шкурная выгода. Торговые маршруты.
0: Они часто пересекаются.
1: Вот Венеция и Генуя.
0: Да,
1: ну
0: да.
1: Или да, казалось те же самые бы, финикийцы. Да. Но финикийцы это вроде другой язык, другая культура. Хантингтон сказал бы, может быть, и другая цивилизация.
0: Нет.
1: Ну, в общем,
0: греки
1: все другие.
0: С финикийцами спокойно колонии основывали на территории Средиземного моря.
1: Язык разный.
0: И что?
1: Уже хотя бы.
0: Поэтому алфавит оттуда исправлен. Все, чтобы говорить примерно на одном языке, ну, условно говоря.
1: А Венеция с Генуей, с нашей колокольни, вроде казалось бы, да ну что, нет. Вот и вопрос-то как раз к малым народам, к малым государствам. А где граница-то? Где это уже народ, а где это часть той великой Италии, которая у нас где-то умозрительный конструкт есть? И мы вот для себя думаем, что Неаполь, Сицилия, Венеция и Генуя, это все
0: одно
1: это
0: и то же, Италия. Да. А все-таки Неаполитанское королевство, там и
1: Сардиния отдельная.
0: Да. И все остальное прочее. Действительно, это такое недавнее. Ну, они же еще упирают на то, что это мы просто возродили. Мы же были всегда едиными. Ну, Рим вспомнить.
1: Так рассуждать.
0: Ну, так
1: и рассуждают. Да.
0: Величие, оно зачастую... Да, ну, тут Муссолини тот же самый же, он подчеркивал. Ну, правда, не сильно в имперскость удалось.
1: Ну, поиграть-то, да.
0: Ну, Эритрия-то, ну что, да. Такое захватническое.
1: Зато в искусстве, пожалуйста, вон какие эти выплески были.
0: Действительно так. То есть, опять же, все зависит от того, где находится. Хорошо находиться для малого государства на периферии. Вообще, когда тебя вообще никто не трогает.
1: На острове,
0: на периферии. Ну, вот, да, есть, кстати, даже теория, да, этих островных сообществ, которые по-другому себя ощущают.
1: Ну, да, причем интересно, что действительно у японцев и у англичан есть похожие черты, или мы это сначала...
0: Даже они похожи географически чем-то.
1: Кстати, и поведенчески. Да. Но вот насчет выживания малых народов, малых государств, вот совершенно замечательный пример — Исландия. Вот, ну, какая красота, а!
0: Сколько там?
1: 300 тысяч, по-моему.
0: Ну, что-то того.
1: Ну, Каменск-Уральский.
0: Да. Вот. Зато как красиво.
1: Да, и, пожалуйста, и зато можем и чемпионом мира по футболу, и там. И есть потрясающее, сильно матерное описание, но очень веселое, как Исландия тресковые войны вела и героически топила британский корабль, как играла на противоречиях между СССР и США. Ну, просто песня. И вот это прекрасный пример поведения малого государства, которое вот показывает...
0: Которое умеет
1: лавировать.
0: Вспомни вот СССР, США, Кубу. Хотели лавировать, не получается. Постоянно какие-нибудь, то со стороны США, то со стороны СССР, претензии на то, что вы наши, не смейте.
1: Ну, интересно, Кастро, что они, конечно, лавировали не так изысканно, как какой-нибудь Толейран. Кастро сначала откровенно шел к США все же по закону, и близко, и хорошо, и мы же за справедливость. Ну, и вы вроде демократии и так далее. Ах, вам интересы United Fruit Company гораздо важнее, чем священные интересы демократии. Ну, блин, ну, придется к коммунистам идти. А уже обратившись к коммунистам, интересно, что Кастро как-то сам себя переформатировал и прямо написал: да, похоже, нас разыграют как пешку, похоже, нас принесут в жертву, но какая это честь и доблесть пасть первой жертвой Великой мировой революции.
0: Ну, зато говорить умеет,
1: да,
0: в конце концов. Как Александр, вот, Александр Лукашенко,
1: вот интересно,
0: кстати,
1: это
0: тоже.
1: Когнитивное реструктурирование искреннее, или это вот так цинично выворачивался? По-моему, все-таки он искренен был.
0: Да, может, и искренен, потому что, ну, любой революционер, он, у него есть психологическая черта быть...
1: топливом в пожаре мировой революции.
0: Да, неважно. Искренность у него как-то изнутри рождается, вспыхивает и несется в мир в этой риторике. Беларусь. Тоже, причем живет зачастую, как говорят, не хуже России, и даже иногда даже лучше.
1: Умело лавирует,
0: и так вот умеет.
1: Да, но проблема-то с тем, что лавировать-то все, конечно, хотят, но иногда, к сожалению, лавировали, да не вылавировали. Но при этом еще тоже интересно, что вот когда реалисты говорят: ой, государство такое, весь из себя на него поставлю, неизменный.

0: игрок. И те же самые реалисты в 90-е годы писали, составляли отчеты разведчиков, разведсообщества правительству США и прогнозировали, что да, распад Советского Союза возможен, но вот эти всякие станы, у которых никогда не было политической самостоятельности, ну какие они государства? Ну что вы прикалываетесь, что ли? То есть все эти образования Центральной Азии, как они их обозвали, ну не будут государствами.
1: Посмотрим сейчас. Ага,
0: а сейчас, пожалуйста, прекрасные государства, которые, кстати, находят у себя многовековую историю.
1: Да легко.
0: Конечно,
1: там как раз, ну, опять пересечение там империи, не важно, но у них действительно есть история. Они, конечно, ее тоже там национализируют, скажем так, довольно серьезно во всех среднеазиатских государствах, но тем не менее, да, поискать-то есть чего.
0: Конечно, и вот тут как раз вот эта вот сложность определения нации, что за нация? Туркмены нация или не нация? Туркменистан, да, теперь нация однозначно по всем этим вашим определениям 19 века. Но когда начинаешь копать многовековую, многотысячелетнюю историю, то что из них, кто игрок?
1: Ну, это вот как
0: опять язык,
1: с теми же самыми алтайцами. Да? Ага, такая же ситуация. Ага. Но, тем не менее, даже в этом случае сохраняются другие способы коммуникации на уровне там, кланов и так далее. И так далее. Тысячелетние способы коммуникации.
0: Которые... Причем вот сейчас мы обсуждаем, когда пытаемся это нащупать, у нас все равно вот прям вколочено где-то уже в подкорке территория. И мы обсуждаем алтайцы на территории, там, индейцы Великих Равнин территориально. А люди же на протяжении только разве что последних 1005 лет, и то далеко не все, стали вот так привязаны к конкретной территории. То есть вот эта территориальная привязка наций и народов, это относительно
1: сначала
0: недавняя штука.
1: Сначала она была географическая, вспоминая Майкла Манна, да, когда цивилизация рождается из эффекта ловушки вот этой самой, потому что уйти некуда. А если было бы куда, мы явно бы ушли и не стали бы терпеть. А в 18-19 это уже такая политическая ловушка получается.
0: Да, а потом еще и какие-то естественные начинаются поиски естественных
1: границ. Ну и все, там уже сформировалось, там и вперед, и пошло.
0: А вот потом это сакрализуется и становится вот этот кусок земли наш, почему? А, ну, там, полит нашей кровью. Ну, окей, он приобрел наши гены.
1: Да, а потом великое государство Югославия распадается на те самые конкретные территории, которые сохраняли внутри государственного сообщества.
0: Свою вот так, какую-то свою внутреннюю идентичность.
1: Ну, вот и малые государства всегда между молотом и наковальней. И тут, конечно, много зависит от элит и от руководства, скажем так, которые умеют между струйками, чем
0: и успешнее. Причем вот еще вот эта умозрительность привязки к территории, она же, казалось бы, очевидна. То есть, ну, переселился какой-то народ из одного места в другое. И много же случаев, когда, ну, вот он и есть, ну, да, переместился. Ну и что? Живы?
1: Живы, ну, опять же, современные.
0: И наоборот, противные случаи, когда рассеянные, ну да, есть и рассеянная диаспора по всей земле, и тем не менее сохраняет какую-то общую идентичность. И противоположные случаи, когда у индейцев Дине, любой выступивший за пределы вот этих четырех гор, все перестает быть. И сам себя перестает считать.
1: Потому что сакральность земли.
0: Да?
1: Ну, много всяких пересечений, то есть каждый малый народ, неважно, государственный он оформлен или нет, он выбирает свою стратегию, и уж кому как повезло, на хороших примерах, наверное, надо учиться. Мне так кажется.
0: И сохранять.
1: И сохранять. Всех. Да. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье-365». Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Оксана, здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Наконец-то мы добрались до тем действительно деликатных. Эректильная дисфункция. Вы за эфиром, когда объясняли, у меня сложилось впечатление, что исправление ситуации начинается сейчас уже со стадии самих формулировок, потому что раньше диагноз звучал совершенно иначе, и вот с тех пор он травмировал, по-моему, не меньше, чем само физиологическое состояние.
6: Эректильная дисфункция – это современный термин. Лет 30 назад был другой термин, который сейчас не используется, это импотенция. Сейчас диагноз, который используют врачи и в реестре, это ЭД, эректильная дисфункция. Также может от легкой, средней и тяжелой степени. Вот как я на лекции читаю студентам, это несколько групп. Первая группа, самая распространенная, это пациенты с различными эндокринными нарушениями. Это в первую очередь это пациенты с сахарным диабетом, у которых есть повышение уровня глюкозы и которые вынуждены принимать препараты для снижения сахара. А сахарный диабет, заболевание, которое вызывает ангиопатию, то есть нарушение кровообращения на микроуровне, компенсирован сахар, но вот зачастую это молодые мужчины, да, особенно инсулинопотребные, и вот примерно 33% пациентов, ну треть, это пациенты с сахарным диабетом. Следующая группа, это примерно 20-25%, это все те же мужчины после радикальных операций на органах малого таза или травм органов малого таза. И что такое эректильная дисфункция после операции простатэктомии или после травмы? Это когда во время операции или травмы прерывается питание, нервный пучок и сосудистый пучок. Они прерываются, и возникает, и орган уже не в состоянии работать и наполняться кровью, и осуществлять те рефлекторные функции, для которых он предназначен. Следующее – это неврологические пациенты, это разные после инсультов пациенты и разные другие заболевания сосудистые, атеросклероз, когда нарушается кровообращение малого таза, да, и когда нет кровообращения хорошего и сосудов нижней конечности, и в том числе всех органов.
5: Варианты помощи есть разные. Давайте пойдем, как вы студентам рассказываете, от простого к сложному.
6: Как для студентов, я говорю, чтобы все знали, три линии терапии. Первое – это медикаментозное, это таблетки. И, слава богу, процентов 80-90 закрывает. Вторая линия – это более сложно, это инъекционные препараты. Это уколы пенильные, да, которые прямо туда ставит себе пациент, и возникает такая искусственная фармакологическая эрекция. Ну и третье – это, конечно, оперативные виды лечения, это фалопротезирование. Но, к счастью, в хирургическом виде лечения нуждается около 5% мужчин, которых страдают эректильной дисфункцией.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама. Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
11: Макс Автоплюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
12: Е1 делится наблюдениями читателей. Далее цитата. Все чаще на заправках мы видим людей с канистрами. Даже не знали, что у водителей их столько. Вопрос: что вы будете делать с бензином, который так старательно закупаете про запас? Конец цитаты. Ну, действительно, зачем люди заправляют канистры? Неужели, чтобы заправлять свои машины в дальнейшем? Прям вот даже не знаешь, как ответить на поставленный вопрос.
13: Технику какую-то заправляет там. Ну, правда, такой техники, которая потребляет бензин, не так уж много, и не у каждого в хозяйстве она есть. Ну, да, это такая паника, знаешь, вызванная ситуацией в общем, да, когда человек...
12: Давай не будем говорить громких слов, давай скажем ажиотаж. Вот, может быть,
13: да, когда человек приезжает и видит, что нет бензина, то первое желание, да, надо заправиться побольше. Вот побольше, то есть полный бак.
12: То есть едешь туда, где он есть, и уже там побольше.
13: Конечно, конечно, да. И это приводит к ажиотажу, к очередям на АЗС. Ну, к очередям приводит не только это, а то, что если там на ближайших там 3 АЗС возьмем, да, на 2 нет бензина, на 1 есть. Ну, естественно, от этих 2 заправок все поедут на эту заправку, и будет очередь скапливаться. Посмотрим. Сейчас есть, как принято говорить, логистические сложности с поставкой бензина. Принято решение, я так понимаю, вот многие агентства писали о закупке бензина в Казахстане. Вчера были, я не знаю, слухи это или нет, подтверждения официального никого, естественно, нет, что возможно будут закупать бензин в Индии, какие-то договоренности есть такие, да, ну, посмотрим, как все это случится.
12: Слушай, подожди,
13: единственный вывод, который можно сделать из этого, да, стопроцентный, бензин подорожает. Ну, это и без всего этого.
12: А еще нет, что ли?
13: Прогнозировать. Еще подорожает.
12: А, в смысле, еще. Слушай, я просто уточнение. Практически все сети запретили наливать топливо в канистры и в любые другие емкости. Тем не менее, люди с этими емкостями приезжают, умудряются их заправлять. Как это? Объясни мне.
13: Нет, слушай, ну, оператор может не доглядеть. Ты приезжаешь на машине, да, воткнул пистолет в бак. Вот, и заправляется бензин тебе в бак, а ты раз резко канистру достаешь из кармана, да, и раз в канистру начал наливать. Оператор не всегда может на это онлайн среагировать. Ну, и к тому же, знаешь, есть вопросы к законности таких запретов. У нас есть правила пожарной безопасности, которые запрещают действительно во все подряд наливать топливо, но есть специальные канистры, которые предназначены для заливки топлива в них. Mm. И здесь вот такое ограничение, что я тебе тут продам, а тебе не продам. Ну, это нарушение прав потребителя, если так уж разбираться.
11: Избранное из рубрики «Макс Авто».
12: Госдума тем временем, ну, довольно оперативно, получается, приняла поправки в налоговый кодекс для поддержания топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, власти существенно расширяют возможности импортного демпфера для ввоза топлива из-за рубежа. Впервые ориентиром для расчета компенсации станет индийский рынок. Рынок, пишет РБК, но это то, о чем ты сказал. Видимо, это значит, что топливо оттуда будут подвозить. Не ближний путь, прямо скажем, и как-то с трудом себе представляю эту логистику, но, видимо, морем, но тем не менее. Ну и далее. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, но не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Ну, с этими экспертами можно только согласиться. Действительно.
13: Ну, здесь да.
12: Да. Ну и вдогонку к этой теме на портале Автоньюз я обратил внимание на публикацию об автопремьере на российском рынке. Тест был проведен журналистами издания суперэкономичного, вот так прямо написано, кроссовера китайского, естественно, производства ГАК С9. И дальше, Максим, внимание. Он съедает 1,3 литра бензина на 100 километров пути. А без топлива проедет до 200 километров на электричестве. И это при длине в 5 с лишним метров и с наряженной массе по 2,5 тонны. Ну, согласись, хороший расход. Еще раз, 1,3 на 100 километров. Особенно, когда вот такие новости у нас про топливо кругом.
13: Ну, это гибрид, да, это гибрид, который, причем, подзаряжаемый гибрид, его необходимо заряжать в том числе, и электричество тратить, и зарядку иметь какую-то, да, ну, в состоянии ездить на чистом бензине, конечно же, но расход там будет тогда уже выше. Ну, 1,3 это какие-то идеальные условия для эксплуатации.
12: Залил бак и ездишь полгода. Слушай, ну красота.
13: Всегда так не будет, поверь ты мне.
12: То есть ты не веришь заявленным характеристикам, да? Обычно как-то отклонение есть в реальной жизни от того, что написано в документах сопроводительных.
13: От стиля езды зависит, от того, куда ты едешь. Потому что если мы говорим про гибрид на определенной скорости, то он выключает и только бензиновый двигатель у тебя начинает работать. Да, расход, соответственно, повышается при этом. От заряда батареи зависит. Она у тебя начинает садиться, больше нагрузка идет на бензиновый двигатель. То есть это же в совокупности работает все, да, и в каких-то идеальных условиях, когда у тебя стопроцентный заряд, когда ты недалеко ездишь, куда ты постоянно заряжаешь, да, то есть у тебя автомобиль, как только ты куда-то встал, нужно в розетку включить. Да, тогда ты, может быть, и получишь такой расход именно бензина.
12: Слушай, ну цифры волшебные. 1,3 на 100 километров. Боже мой. Правда, не указано, сколько стоит этот ГАК С9. Да?
13: Я думаю, дорого.
12: Я думаю, недешево. Да. И поэтому для того, чтобы экономить, придется сначала достаточно много заплатить. Видимо, так.
11: Избранное из рубрики «Макс Авто».
12: В России обсуждается вопрос эксплуатации. Вот именно так сформулировано. Я сразу скажу, как будто бы максимально туманно. Праворульных автомобилей, сообщили РИА Новости, в Минтрансе специалисты проводят комплексный анализ рисков. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП НАМИ. Минтранс также принимает участие в обсуждении, сказано в сообщении. После проведения анализа будут сформированы соответствующие предложения, добавили в Минтрансе. Ну и по данным автостата, по состоянию на июль прошлого года в России было зарегистрировано 4 миллиона праворульных легковушек. Вот как эту новость, Максим, можно трактовать? Слово «запрет» нету, оно нигде не употреблено, не звучит, но есть вопрос эксплуатации, что может означать все, что угодно, либо не означать вообще ничего.
13: Очень туманная такая формулировка, никто не понял, но на всякий случай владельцы праворульных автомобилей напряглись, вот, ну, как это часто бывает, да, так как когда такие новости возникают вот из ниоткуда просто, ну, не было же никаких объективных там причин для исследования чего-либо, да, и тут решили исследовать. Ну, естественно, люди сразу думают, ага, решили исследовать, значит, будут запрещать. Сразу же в Госдуме отреагировали, не помню, какой депутат вот заявил о том, что запрета не допустит он, никаких изменений не будет. И потом уже под вечер, вчера, Минтранс выкатил пресс-релиз о том, что речи о запрете и вопроса запрета эксплуатации таких транспортных средств вообще не ведется. Ну и все напряглись еще больше, естественно. Когда такие опровержения идут, вот сразу конспирологические версии начинают побеждать. Ну, какое-то исследование есть, что исследовать непонятно, зачем исследовать тоже непонятно.
12: Слушай, ну, что-то 30 исследует. Лет у нас с лишним, наверное, праворульки завозятся, эксплуатируются. Ну, я не представляю себе сценария. Больше, больше даже 30, да, при котором их возьмут и запретят, что ли. Но ограничить ввоз, наверное, каким-то образом можно. Новых автомобилей оттуда, из Японии прежде всего, да. Но ограничивать те, которые уже эксплуатируются, ну, не знаю, не могу сказать.
13: Ну, слушай, ограничение ввоза для некоторых регионов будет достаточно чувствительно. Для регионов Дальнего Востока, прежде всего.
12: Тем более, конечно.
13: Да, так как это основной транспорт. Ну и 4 миллиона автовладельцев достаточно много, потому что у нас, по-моему, сейчас по статистике зарегистрировано в Российской Федерации около 50 миллионов транспортных средств, да, и 4% это почти 4 миллиона почти 10% от всех транспортных средств, которые имеются в принципе. Ну, достаточно внушительная цифра. Больше электромобилей.
12: Значительно больше, прямо скажем.
11: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
14: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
11: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
15: Культпоход.
16: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
15: Выставки.
16: В центре фотографии «Март» в четверг открывается новая выставка «Игра без правил». Она объединила 5 авторов, которые работают на пересечении фотографии и театра. Но снимают театр они не в буквальном смысле, то есть актеров, сцену или какой-либо спектакль. Они сами создают перед объективом свой условный театр. В одних работах главную роль играют костюмы, декорации, в других – пластика тела, семейная память или человеческая судьба. Часть выставки можно назвать театром истории, сообщает пресс-служба Центра фотографии «Март». К примеру, в автопортретах автора под псевдонимом Юрен Мерте костюм и поза отсылают к провинциальному фотосалону начала 20 века и позволяют примерить другую жизнь и другое время. У калининградского фотографа Татьяны Собениной акцент сделан на драматичной странице прошлого, судьбе ее прадеда Алексея Ларионова, первого секретаря Рязанского обкома КПСС. Личная и семейная история обретают здесь форму напряженной постановки. Татьяна, кстати, приедет на открытие выставки.
15: Кроме того,
16: пластический театр представлен работами фотографа из Екатеринбурга Татьяны Швецовой-Яперовой. Для своего проекта «Do you love me» она снимала танцовщика Руслана Рамазанова. Татьяна обращается к хорошо знакомому по балетам 19 века романтическому сюжету о любви юноши к женщине-призраку и переводит его на язык современной фотографии. И, наконец, в самом большом зале Марта разместили фотографии театра вещей, где действуют не люди, а предметы. Прищепки и груши у российско-израильского фотографа Виктории Глинки становятся персонажами маленького мира. А фотограф из Саратова Руслан Нургалиев снимает вовсе улиток и ракушки, но его интересуют не красивые природные формы, а фотографируя улиток, он строит модель человеческого общества. Выставка «Игра без правил» будет работать до 5 ноября.
17: Музыка.
16: 11-й международный фестиваль «Безумные дни» в четверг стартует в Екатеринбурге, будет продолжаться до воскресенья, 28 июня. 113 концертов пройдет в Екатеринбурге и один в Заречном, 9 площадок, более 500 артистов, короткие концерты от 45 минут до часу. Словом, все как обычно. Тема фестиваля в этом году «На прекрасных берегах». Это значит, что в программе произведения так или иначе связаны с водной тематикой. Определены прямо такие подразделы на берегах Дуная, Сены, Темзы, Миссисипи, Желтой реки или на берегах Волги. Билеты на все концерты стоят 350 рублей, и концерты, на которые они еще есть в продаже, можно посмотреть на сайте филармонии, там есть прям такой специальный раздел. На открытии в четверг в саду Вайнера выступит Уральский молодежный оркестр и солисты. Флейтистка Ирина Стачинская, скрипачи Сергей Поспелов и Ло Цзыхань, пианистка София Душина, Александр Веретенников, аккордеон и виолончелист Василий Степанов. Начало концерта в 20 часов. Все подробности на сайте Свердловской филармонии. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
18: Экономика и бизнес.
19: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
18: Законодательство.
19: Госдума в среду приняла закон о договорах жилищных сбережений сроком от 3 лет. Законопроект вводит новый вид банковского продукта. Средства по таким договорам накапливаются для последующего улучшения жилищных условий и могут быть дополнены кредитом банка. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Как пишет «Коммерсант», жилищные вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Вклады открываются не менее чем на 3 года, однако уже через год их можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или расчет по действующему кредиту, в том числе и в другом банке. Жилищные вклады можно пополнять без ограничений, вносить деньги смогут как вкладчики, так и третьи лица. Порядок и периодичность выплат определены в условиях договора жилищных сбережений.
18: Рынки, инвестиции.
19: Инвестиционная активность бизнеса в Свердловской области остается на высоком уровне. В прошлом году объем инвестиций превысил 900 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
20: Готовность бизнеса вкладываться в реализацию новых проектов – важный индикатор состояния экономики региона. В прошлом году объем инвестиций составил 919 миллиардов рублей и свидетельствует о стабильном притоке капитала. В 2025 году новым локомотивом роста стала химическая промышленность. Инвестиции в эту отрасль увеличились почти в 3 раза и составляют треть от общего объема вложений в обрабатывающий сектор.
19: Вместе с тем, в прошлом году индекс промышленного производства на Среднем Урале снизился почти на 5%. По словам губернатора, промышленный комплекс Свердловской области, как и всей России, работает в жестких условиях внешнего давления.
18: Бизнес-статистика.
19: Екатеринбург входит в тройку лидеров среди городов-миллионников по основным экономическим показателям. При составлении рейтинга учитывалась численность работников, зарплаты, ввод жилья, инвестиции, а также оборот общественного питания и розничный товарооборот. Результаты озвучил мэр Алексей Орлов во время своего выступления с отчетом за 2025 год.
21: Екатеринбург уверенно занимает лидирующие позиции среди крупнейших городов России по многим показателям, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Город играет роль драйвера развития для соседних территорий, что подтверждается его включением в сеть опорных населенных пунктов как центра крупной агломерации. Более того, Екатеринбургская агломерация стала пилотной площадкой для разработки эффективных моделей управления городскими образованиями.
19: Приоритетными задачами для укрепления экономики города остаются поддержка малого и среднего бизнеса, создание прозрачных условий для инвесторов и развитие перспективных направлений, отметил Алексей Орлов.
18: События.
19: Эксперты присвоили Свердловской области высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, и это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Как пишет агентство ЯН, по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.

самые знаменитые слезы, которые приносят нам радость, как не парадоксально это звучит. Guns N' Roses, нетленная Don't Cry. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. Ну, я надеюсь, бодрячком встретили сегодняшний четверг, 25 июня, на календаре личных побед, классного летнего настроения. Ну, а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 76-м году, Элис Купер выпускает альбом под названием «Alice Cooper Goes to Hell». И синглами выпускается знаменитая композиция «Я никогда не плачу», «I never cry», как девиз всей нашей жизни. Еще интересно то, что Майк Олдфилд, легендарнейший мультиинструменталист, выпускает свой знаменитый студийный альбом «Discovery». Что касается именинников, в этот день родились Клинт Варверк, бас-гитарист британской группы «The Moody Blues», Ален Ланье, клавишник «The Blue Oyster», Йен Макдональд, британский мультиинструменталист, участник King Crimson. Все они могли бы отметить свои дни рождения. А еще сегодня празднуют свой Новый год Майкл Крогер, бас-гитарист Nickelback. И очередной день рождения встречает легендарнейший американский музыкант, вокалист-клавишник и один из авторов знаменитой композиции группы Toto. Это Дэвид Пейдж. С его участием нетленно

0: эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Роза Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
8: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
5: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте uralfootballfest.ru. Екатеринбург, 0+. АО ФК Урал, ОГРН, 103-660-399-8023. Юридический адрес: город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Привет вам, дорогие арсенальцы. На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

С момента выхода в свет эта песня, может быть, кому-то помогла взрастить в себе чувство собственного достоинства. Я сам себе звезда. All Star, Smash Mouth. Ну, а отдельный привет тем, кто этот прием берет для того, чтобы никакие троллинги, буллинги вам были нипочем. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Укрепляем ваше настроение летнее и абсолютный слух. Новинка очень скоро. Bad Heart и Джобана Масса. Для тех, кто опирается на свой личный опыт, вкус и музыкальный слух, конечно, не пропускают наши голосования на этой неделе. У нас 10 энергичных песен поджидают вашего участия. Завтра уже будут итоги. Пока что вот фавориты Ванила Фадж с песней Led Zeppelin Immigrant Song, а также группа Queens of the Stone Age, их мозговая атака на песню In My Head. Ну а сейчас я предлагаю вспомнить другое их сочинение. Я очень люблю этот трек. Мечта, если бы за все песни проголосовали, может быть, об этом.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Rock and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг, 21:00, в программе Rock and Talk прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mulligan Time».
3: Rock and Talk.
4: Полчаса.
5: Часа и без рекламы.

Это монументальная, челобитная песня «Мерси» в переводе «Не нуждается». Мне кажется, в аккурат звучит перед выходом в свет их альбома, который завтра появится 26 июня. Британская группа Muse, альбом «Wow Signal». Вот только что с пожеланием полюбить с первой ноты. Ну, в общем, наша задача послушать прежде всего и сделать свой вывод. Вообще, в группе Muse, мне кажется, проходной музыки не бывает. Все концептуально мощно. Отдельный привет настоящим поклонникам. У нас впереди Stevie Wonder и песни из нашей летней коллекции. Будут Nickelback, без них никуда. В рубрике «Национальный продукт» сделана на Урале группа Настя. А здесь Виолетта, рада всем настроенным. Классного лета. Doobie Brothers и одна из ярчайших песен 20-го столетия. Это бесконечный экспресс любви. Long Train Running.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя 2 месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около 100 единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.

Порой страсти в нашей жизни иногда решают, а иногда мешают. Hit of the moment, а это уже классика на все времена, легенды прогрока группы Asia. Ну, для тех, кто испытывает на себе целую палитру разнообразных чувств, значит, вы не манекен. Это рок-арсенал, здесь Виолетта, и у нас все по-настоящему. Замиксую классную музыку с концертной площадки Эрик Клэптон и инструменталы Age of Darkness. Будут R.E.M. Bon Jovi без них никуда. Ну а что касается погоды, завтра в пятницу, 26 июня, синоптики обещают переменную облачность в Екатеринбурге, плюс 22 градуса днем и, возможно, небольшой дождь. Ну а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами, встречает свой Новый год, американский барабанщик, известен своим участием в группе Wallflowers. Это Марио Калая, Happy Birthday. Ну и с его драм-участием знаковая песня для тех, кто в пути вместе с нами хоть куда готов ехать и идти. Wallflowers, One Headlight.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

Конечно, как проведешь ночь, так и встретишь день. Дайте бонжови, но считайте плавными выходные. Saturday night gave me Sunday morning. В переводе не нуждается. Классно провести предстоящие выходные, даже если не будете планировать. А у нас в перспективе очень скоро новая песня. Впереди Крис Ри. Не забывайте, завтра подводим итоги голосования. Песни энергичные, очень ждут вашей любви. Ну а продолжение гимна с 90-х. История любви, простые люди. Британская группа Pulp. Come on, people.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

песня, которая включает красивую картинку. Fat Bottom Girls, Queen. Ну, для красоток, которые на великах не делают дорожный коллапс, а улучшают настроение. Да, ведь, девочки? У нас в продолжении Placebo, Electric Light Orchestra украсят композиции из нашей летней коллекции. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Целлофан» и Гарик Сукачев. Вот такие планы. Здесь Виолетта, отличного лета. Группа «Полис». Проверяем пульс, дыхание, совпадаем в такт. Нетленное «Every Breath You Take».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, then glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

любознательных 20-го столетия «Got to Know», легендарнейшая группа Джорди. Для тех, кто вдруг не знал, но уже сейчас будет знать, Брайан Джонсон вокальную партию исполняет. Не только один из участников Джорди в прошлом, но и нынешний вокалист AC/DC. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 5 вечера. Завтра в пятницу плюс 22 обещают синоптики, небольшой дождик в придачу, а что касается наших планов, погоду сделают Билли Айдол, будет Энни Ленокс, давненько не слышали, еще Битлз. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения, легендарный американский музыкант, клавишник, гитарист и один из основателей группы Blue Oyster Cult. Это Ален Гловер Ланье. И с его участием предлагаю вспомнить классику из 60-х, Blue Oyster Cult. Песня как пожелание, вообще ничего не бояться. Don't feel a...

Лазерс. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

конечно, как руководство к действию. Песня «Включи радио и услышишь любимое». Turn your radio on. Я вот только что любимое услышала, потому что с творчеством этого музыканта хорошо познакомилась давненько. Автор-исполнитель включает в свои идеи не только фолк, кантри, регги, даже джаз. Джейсон Мраз только что. Turn your radio on. 104.5 рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну а что касается включений, сегодня в 9 часов не пропускайте программу Rock and Talk. Сегодня будет продолжение беседы о сольном творчестве сэра Пол Маккартни в прекрасном интеллектуальном дуэте Иван Чудиновских и Алексей Коршун. В 9 вечера не пропускайте Rock and Talk. Ну а в продолжении у нас Оззи Осборн, Stray Cats зажгут. Ричи Блэкмор и его радуга уже сейчас. Waiting for a sign.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

друга Gotta Be Somebody. Ну и творчество Nickelback не остается не у дела, потому что они продолжают собирать огромные стадионы. Сегодня свой 54-й день рождения отмечает бас-гитарист коллектива, один из основателей Nickelback, Майк Крюгер. Happy birthday. Ну а в продолжение у нас для всех без исключения лучшая музыка как лучший подарок. Aerosmith Youngblood в рубрике «Национальный продукт» Atlantida Project. Здесь Виолетта. Классного лета. А это Джо Кокер за главный трек всего легендарного альбома Night Calls.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. РЖД завершили испытание контактной сети для первой ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Проверка подтвердила, все ее компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скоростях движения поездов до 400 км в час. Принято решение о выпуске установочной серии деталей, сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс». Контактная сеть – один из важнейших элементов будущей высокоскоростной магистрали. Уникальное инженерное решение разработали в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Изготовлением комплектующих занимались порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали более 800 деталей. Испытания проводили с августа прошлого года в подмосковной Щербинке. Специалисты проверяли совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе один из основных – натяжение контактного провода. Контактная сеть для ВСМ – существенно отличаются от той, что сегодня эксплуатируется на железных дорогах страны. На действующих линиях провода сделаны из меди. Для высокоскоростных используется бронза, более прочная и износостойкая. Кроме того, провода для линии ВСМ толще обычных, что позволяет уменьшить сопротивление и потери мощности. Вокзалы становятся экологичнее. РЖД продолжают планово внедрять современные решения, чтобы бережнее расходовать ресурсы. В том числе речь идет об интеллектуальных системах управления отоплением и использовании солнечной энергии. Интеллектуальные системы управления отоплением автоматически учитывают погоду и поддерживают комфортный микроклимат в здании. Они уже внедрены на 5 вокзалах Москвы, в Екатеринбурге, Казани и Петрозаводске, а также на малых вокзалах, где установлена автоматизированная система удаленного управления. В целом по стране такой системой оборудовано более 400 вокзалов, в том числе 60, на Свердловской магистрали. В этом году умная система отопления появится еще на 6 вокзальных комплексах. На вокзалах Челябинск, Самара, Пенза-1, Ульяновск и Уфа будут установлены солнечные панели. Такие устройства уже работают на вокзале Кинешма в Ивановской области. За счет реализации этих проектов удалось предотвратить выброс в атмосферу более 35 тысяч тонн углекислого газа. Для поглощения такого объема потребовалось бы 1,5 миллиона взрослых деревьев.
2: 5 новых отечественных тепловозов ТМ-18ДМ поступило на Свердловскую железную дорогу в эксплуатационное локомотивное депо «Серов-сортировочный». Тепловозы этой серии предназначены для маневровых работ на станциях и подъездных путях. Машины рассчитаны на работу при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов. Они более экологичны, оснащены экономичным двигателем и современной системой безопасности. Кабина машиниста оборудована системой климат-контроля. Канал СВЖД «Новости» отмечает, что пополнение парка тягового подвижного состава ведется с учетом актуальных производственных задач и условий эксплуатации. В прошлом году на магистраль поступило 32 новых локомотива разных серий. Завершен основной этап капитального ремонта двух мостов, расположенных параллельно друг другу на перегоне Кордон-Шамары на границе Свердловской области и Пермского края. Железнодорожники укрепили опоры мостов, смонтировали ограждения для укрепления насыпи, заменили железобетонные пролеты и уложили новую рельсошпальную решетку. При ремонте опор для работы с пролетными строениями задействовали уникальный кран на железнодорожном ходу. Он не занимает габарит соседнего пути и способен перемещать мостовые конструкции длиной до 34 метров. На время ремонта движение на участке не прерывалось. Поезда курсировали в реверсивном режиме, по одному пути в обе стороны. На заключительном этапе на откосах насыпи будут обустроены технологические лестницы, покрашены внешние конструкции мостов. Работы, проводимые по программе обновления инженерных сооружений, позволят повысить надежность инфраструктуры и увеличить пропускную способность этого участка Транссиба, сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс».
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности в Свердловской области был отменен сегодня в 16 часов, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе БПЛА в Свердловской области предупредили сегодня в 10:35 утра. Режим был объявлен и в некоторых соседних регионах. Во время действия режима беспилотной опасности наблюдались ограничения в работе мобильного интернета. Граждан призывали в случае обнаружения осколков беспилотников ни в коем случае их не трогать и не пытаться перемещать, пишет «Комсомольская правда». Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. В свердловских школах начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача ОГЭ по 4 предметам. Окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. Имя «Соболенка», маскота международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, назовут в эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха на праздновании Дня молодежи. Об этом сообщил директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Кроме того, в парке Маяковского пройдет презентация эскизов мурала, стенной росписи, которая появится в Екатеринбурге, пишет «Федерал Пресс». Празднование Дня молодежи начнется 27 июня в парке в 10 утра и продлится до самого вечера, передает Ян. Радиостанция «Судного дня» в четверг снова вышла в эфир и передала слово «крюк». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства. За день до этого, 24 июня, радиостанция, которую еще называют «жужжалкой», вышла в эфир более 20 раз, передала 20 сообщений за сутки. И это при том, что вообще радиостанция «Судного дня» не часто выходит в эфир, хотя делает это уже 50 лет. Таинственные сообщения появляются на фоне значимых событий в мире. Доллар 74,77, евро 85,18.

Великолепное время, конечно, это лето. Шотландская группа Travis, Magnificent Time, Rock Arsenal здесь, Виолетта. Да здравствует лето. Ну и завтра пятница, да здравствует 26 июня. В Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность, плюс 22, а может и теплее будет. И небольшой дождик, уверяют синоптики. В продолжении нашей музыкальной программы с концертной площадки Ян Гиллан, Дон Эйри, его коллектив, будут Foreigner. Ну а уже сейчас привет из 86-го, одна из красивейших песен с надеждой на лучшее. Don't Dream It's Over. Новозеландская группа Crowded House сегодня свой день рождения отмечает Тим Финн, в прошлом вокалист и гитарист коллектива имени

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mull of Kintyre».

Каждый раз, когда озвучивают произведение, повышается градус настроения. Надеюсь, тебе становится лучше. Hope you're feeling better, Карлос Сантана, Грег Ролли. Одна из самых воодушевляющих классика на все времена. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Почти половина шестого вечера. Где бы вы ни были, здорово, что с нами. Не забывайте, что завтра в 9 часов вечера у вас тоже будет особый градус хорошего настроения с новыми впечатлениями. Программа «Полезные ископаемые». В 9 часов вечера у нас будут кавер-версии. Я все вот говорила, что нет, на Prodigy невозможно сделать кавер, а нет, вот у нас Михаил из Кустаная отыскал, так что не пропускайте. А еще у нас будет кавер-версия на горячо обожаемый мною коллектив Tool, это будет что-то. И вообще много всего интересного, секрета не раскрываю. Ну, завтра в 9 вечера всех желающих ждем, услышите, что мы интересненького с археологами раздобыли. Люблю вас, дорогие мои. Новинка очень скоро. Летнее настроение от коллектива Fortunes. Будет Джобана Масса. Ну, а уже сейчас расправляйте свои желания под еще одну классическую знаменитую «I want to break free». Это Queen.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Я даже не сомневаюсь, что в ответ сейчас все настоящие фанаты подпевали «Still loving you». Ну как же их не любить? Одна из самых грандиозных групп планеты Scorpions. Ну, надеюсь, любовь к музыке не пропала у тех, кто слушает вообще рок-арсенал. Значит, голосуйте за самые крутые песни на этой неделе. У нас энергичные треки ждут вашего участия в их судьбе. Загляните в группу ВКонтакте, есть промежуточные итоги. Ну и, в общем, есть песни, которые нуждаются в особой любви. Ну и активности, и энергии вашей тоже хотелось бы побольше в группе ВКонтакте. Во всяком случае, хочется оживленного голосования. И спасибо тем, кто голосует. Значит, те песни, за которые будете отдавать свою любовь, будут звучать на 104.5 FM. Очень скоро инструментал представит Рэнго. Это нетленная «Difficult to Kill». Впереди Эрик Клэптон, а в рубрике «Сделано на Урале» на Тилус Помпилиус. Здесь Виолетта. Отличного вечера желаю. Очень крутая композиция, напитанная философией, лучше не ударяться в подробности, в грусть с энергетикой. Все это группа «Шарлатанс» «Black and Blue».

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joy-Pub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас! В это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joy-Pub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной Ценс 0+.
5: Музыкальную программу «Рок-Арсенал» продолжает трек из нашей коллекции.

Ну, эта песня однозначная. Для тех, кто не привык верить на слово «Jesus, he knows me», «Genesis» — это знаменитая экспансия на территорию телепроповеди. Если хотите, так сказать, поподробнее содержание узнать, есть видеоверсия. А что касается музыкальной составляющей, Тони Бэкс, клавишник коллектива, говорил, что вначале появилась мелодия. Причем все началось с барабанной скоростной драм-траектории Фила Коллинза. А затем вся группа постепенно подтягивалась к этой скоростной форме. Отдельный привет тем, кто посмотрит видео, ну и лишний раз подумает, верить или не верить. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим. На наших студийных начало 7 вечера. Мотли Крю, новинка, Элтон Джон и Бренди Карлайл в тандеме. А сейчас сгоняем с вами на концерт 2013 года с Эрклом Маккартни. И песня, которая появилась благодаря оговорке Ринга Стара, 8 дней в неделю. Привет трудоголикам. 8 days a week.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознателям!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Вот она, рука профессионала. Элтон Джон плюс Бренди Карлайл. Новинка под названием «Ну, как руководство к действию? Играй по-крупному для рисковых. Swing for the fences». Да, в любом случае, любая игра – это игра, когда ты можешь играть исключительно по своим правилам. Да? Ну и вам, если что, в этот вечер не окараться, у нас в продолжении Джон Фогерс и Кид Рок будут U2. Ладж и Долли, австралийский пианист-клавишник, который сделает кавер на гитарный шедевр Джимми Хендрикса. Ну, а уже сейчас песня, которую вы поддержали, помнится, 2025 год, валлийской группы Manic Street Preachers. Ну, считайте, картина идеалиста, готового видеть в этом мире что-то хорошее. Легкие штрихи воссоединения. Brush Drops of Reunion.

0: Реклама. Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
5: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

летняя романтика. Небо полное звезд, Sky Full of Stars, британская группа Coldplay. Песня, которая отметилась и в популярных плейлистах радиостанции планеты, ну и на рок-арсенале с завидным постоянством тоже звучит для всех почитателей инди-культуры 21 века. У нас впереди Крис Ри и летняя красота On the Beach, Uncle Cracker, Pink Floyd, а в рубрике «Национальный продукт» группа Tatooine. Вы голосовали за песню «В невесомости». Здесь Виолетта, классного вечера. Ну а сейчас бодрячок от Radiohead. Знаменитое соревнование, кто круче сыграет и споет в этой безусловной условности под названием «Just».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешнее землетрясение в Венесуэле магнитудой 7,1 стало самым разрушительным в стране за 126 лет. Погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГОРГАИ. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от 20% заработка. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Доллар 74,77, евро 85,18.

0: идеальное признание в любви. Ты мой лучший друг, you are my best friend, Queen. Эту композицию написал самый скромный участник коллектива, бас-гитарист группы Джон Дикон. Своей жене посвятил, с которой продолжает вместе жить и радоваться этой жизни. Правда, отошел от музыкальной индустрии. Вот, несмотря на то, что участники группы Queen время от времени все равно помогают и другим артистам, и на концертах принимают участие. Брайан Мэй говорит, как правило, мы советуемся всегда с Диконом. Если он не отвечает на электронное письмо, значит, одобряет. Вот такое общение, как признак настоящей дружбы. Всем привет! Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 8 вечера. Очень скоро White Snake, Electric Light Orchestra. Ну, а в 9 часов вечера не пропускайте сегодняшний выпуск программы Rock and Talk. В гостях у Алексея Коршуна, Иван Чудиновских. И будет, как всегда, интересно, потому что этот выпуск будет посвящен сэру Полу Маккартни. Классного вечера. Сейчас зажжет его Билл Халли. Первый рок-н-ролльный номер на все времена. Rock around the clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going.

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Фут больше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
3: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте uralfootballfest.ru, Екатеринбург, 0+, АО ФК Урал, ОГРН, 103-660-399-8020, юридический адрес город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы «Blues Doctors». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

В 1986 году они все-таки дозвонились в Америку. Звонок Calling America, Electric Light Orchestra, пластинка Balance of Power. Вообще история сочинения этого произведения, как говорил Джефф Лин, начиналась-то далеко в 1974 году. Было такое, что впервые Electric Light Orchestra попали в Америку, причем выступали на разогреве Attention, внимание, у Deep Purple. Как говорили музыканты, на нас таращили глаза все любители харда. Дескать, что это за группа притаранила свои виолончели. Тем не менее, концерт состоялся. Было и такое. У нас продолжение без билетов. Stereophonics новинка. Джубана Масса. Будут Бон Джови, а еще Рэмбоу. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Энергичные песни поджидают вашей любви. А уже сейчас Оззи Осборн. Ну, знаменитый адвокат, раскрывавший преступление. Помните литературу? Я лично читала. Главный герой этой знаменитой боевой песни — Перри Мейсон. Оззи Осборн.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Самое для тех, кому сегодня удалось заключить, пусть устное, зато громкое соглашение с Е. Кисы, легенды глэм-рока, в следующем году будут концертировать в образе аватаров. Классно провести этот вечер очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группы ДВП. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения легендарнейший британский музыкант, мультиинструменталист, участник King Crimson, группы Foreigner. Это Йен Макдональд, и с его участием за главный трек с концептуального, горячо обожаемого альбома всеми почитателями King Crimson «При дворе малинового короля» «The Court of the Crimson King». На этих магических нотах, машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу о сольном творчестве сэра Пола Маккартни, которому, кстати, совсем недавно исполнилось 84 года, с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. Но для начала скажу пару слов о новом альбоме сэра Пола Маккартни, который вышел буквально на днях, совсем недавно, и который вызвал, ну не скажу, бурю восторгов в музыкальном сообществе, но взбудоражил это самое сообщество совершенно точно. Ждали этот альбом с некоторой опаской, все-таки уже и голос не тот, и силы не те, что в юности у маэстро. Но Пол Маккартни в очередной раз доказал, что настоящий гений не стареет и не утрачивает вдохновение, даже несмотря на то, что его тянет к ностальгическим воспоминаниям. Но как без этого? На альбоме примерно половина песен о прошлой жизни, о детстве, о родителях, о старом Ливерпуле. Но есть и песни, которые говорят о том, что фантазия Маккартни еще не исчерпалась до дна, и источник его фантазии не иссяк. Например, такая песня, которая называется «Mountain Top» — «Вершина горы». Это своеобразный ответ на песню Джона Леннона «Lucy in the Sky with Diamonds». Такая же феерия немного странных, но прекрасных.

0: Это был сэр Пол Маккартни с одним из своих последних на данный момент творений. Песня называлась «Mountain Top», она вошла в его альбом «The Boys of Dungeon Lane» 2026 года. Но сегодня мы будем говорить не о новом альбоме сэра Пола, а все-таки о дискографии его группы Wings, о последних годах существования этой команды, которую возглавлял Пол Маккартни. То есть о 78-79 годах. Напомню, что в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении особенностей великолепного, с моей точки зрения, альбома «London Town», который увидел свет в 1978 году. Ну, Иван, на этом альбоме есть еще ведь отличный хит, то есть сингл, который занял высокие места в хит-параде.
1: «With Little Luck».
0: Ну да.
1: Может, кстати, замечательная песня, между прочим. И клип на нее снимали чуть позже, когда в составе Wings уже появился новый барабанщик. Мы до этого дойдем еще.
0: Да-да-да.
1: Новый барабанщик Стив Холли.
0: Кстати...
1: Его привлекли к съемкам буквально вот сразу, чуть ли не на следующий день после того, как утвердили в группу.
0: На плакате, который мы с тобой разворачивали, который вложен в этот альбом, всего 3 человека. Почему так получается?
1: Получилось так, что из-за прогрессирующей, скажем так, беременности Линды, все вернулись обратно после Карибских островов, все вернулись обратно на ферму к Полу в Шотландию. И перспектива пробыть долгое время в Шотландии без концертов не очень радовала остальных участников Wings. Гитаристу Джимми Маккаллоку хотелось играть что-то пободрее, поэнергичнее. Ведь вспомним, что 77-й год — это год, например, скандалов с Sex Pistols. А Джимми, будучи младше Пола на 10 лет, он негодовал. «Как же так? Я уже стал динозавром. Я уже играю медленную... красивую музыку».
0: Джимми Маккаллок имеется в виду, да?
1: Да, Джимми Маккаллок, гитарист Wings тогдашний, который, собственно, записал весь альбом «London Town», и когда вот позже Пола спрашивали, каков вклад Джимми и каков вклад Джо Инглиша, барабанщика, он сказал, они практически на всех треках, кроме, может быть, одного-двух.
0: Ну да. Но, тем не менее, на плакате почему-то всех остальных музыкантов не зафиксировали, а зафиксировали только самого Пола, Линду, а также Дэнни Лейна. Вот это основной костяк группы Wings.
1: Барабанщик Джо Инглиш сказал, что соскучился по родной Америке и покидают группу. И таким образом Wings опять практически одновременно, как и перед Band on the Run, одновременно лишились и лид-гитариста, и барабанщика.
0: Да,
1: но на этот раз это произошло не перед записью альбома, а уже после.
0: Ну да, но мы послушаем все-таки песню «With a Little Luck» с маленькой удачей, да? Кстати, «With a Little Luck» — это же песенка из мюзикла «My Fair Lady». Опять же вспомним название той яхты, того катера, на котором они записывали сначала альбом «London Town Fair Carol».
1: А, да.
0: Да. «Моя прекрасная леди». И там есть песня «With a Little Luck», которую исполняет папа Элизы Дулиттл, папаша Дулиттл. Ну, смешная песенка. И здесь тоже она такая достаточно веселая, бодрая и оптимистическая. На Rock'n'Roll в программе Rock'n'Talk группа Wings.

0: With a Little Luck, так называлась прозвучавшая песня группы Wings, которая вошла в альбом London Town. Да. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Кстати, сам-то альбом вроде бы сначала взлетел на первые места в хит-параде. По-моему, первое место он не занял. Ни там, ни там. Но... Ни в Америке, ни в Англии. Но, тем не менее, его продажи быстро сошли на нет по одной простой причине. Тогда в моде был панк-рок. Это смешно, но вот как можно сравнивать панк-рок и вот эту великолепную музыку?
3: Это при том, что главный хит того года, Mall of Kintyre, в альбом не вошел.
0: Да.
3: Пол принципиально не стал включать эту песню. Ну, во-первых, потому что на альбоме и так много медляков уже было. А во-вторых, он говорил, да какой, где Kintyre и где Лондон? Это немножечко другое, вы не понимаете, это должен быть рождественский сингл. И вот к Рождеству 77-го года как раз вышла песня Mall of Kintyre. С этой песней есть легенда такая, что демо песни, вероятно, состоящее тогда из одного лишь припева, Пол поставил по телефону никому иному, как Джону Леннону, которому он не звонил на тот момент несколько лет. И Пол попросил Джона помочь ему со словами. Говорит, у меня припев, а больше ничего нет. Джон сказал, да и так хорошо. И добавил, волынку бы сюда. Правда это или нет, мы не знаем. Но в соавторах песни значится вовсе не Джон, а Дэнни Лейн, который как раз и рассказывал, что у Пола был только припев, а больше не было ничего. А да. Вот волынки на записи и вправду появились. Да. К Полу на ферму был... А почему я говорю на ферму? Потому что студия, которая впоследствии стала известна как Hog High Mill, по-моему, она так называется, домашняя студия на ферме у Пола в Шотландии. К Полу на ферму был приглашен руководитель оркестра волынок ближайшего города Кэмпбеллтауна Тони Уилсон, который и сообщил, что волынки играют либо в ля-мажоре, либо в ре-мажоре. И что хотите, песня должна быть в этих тональностях. Пол сказал, хорошо. Целый месяц волынщики репетировали, и вот в один из дней августа 77-го года они приехали к Полу на запись. При полном параде вышли из автобуса в меховых шапках и килтах. Пол попросил руководителя оркестра и тоже волынщика Тони Уилсона лично познакомить его со всеми участниками оркестра. А всего там было 7 волынщиков и 6 барабанщиков. Причем самому младшему музыканту в оркестре на тот момент было 16 лет. Пришлось даже справку писать, чтобы его отпустили.
0: Ну да.
3: Самому старшему 50.
0: Достаточно строго там, конечно, относятся к юным работникам. Следят за правами их.
3: Да. И Пол познакомился со всеми лично и каждому пожал руку и начали запись. В маленькую студию они, конечно, не влезли. Пришлось записывать прямо на улице, в саду. Для оркестра это была вообще первая запись в их истории. И месяц репетиции не прошел зря, очень быстро они все записали. Записывали прямо в саду, рядом со студией, говорят, на записи можно даже услышать эхо гор.
0: Песня получилась отличная, и сейчас мы ее послушаем. Мы с Kintyre, Mall of Kintyre, на рок-арсенале в программе Rock and Talk, группа Wings и...

0: Ball of Kintyre, так назывался прозвучавший трек, один из самых знаменитых хитов Пола Маккартни и его группы Wings. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на Rock Arsenal.
0: Я вообще должен сказать, что парадокс заключается в том, что сингл, который был записан одновременно с альбомом, то есть я говорю про Ball of Kintyre, стал, наверное, самым продаваемым, не наверное, а точно, самым продаваемым синглом вообще за всю историю музыкального шоу-бизнеса Великобритании. А альбом, в общем-то, не провалился, но не стал таким хитовым, как обычно для Маккартни.
3: Решение не включать Ball of Kintyre в альбом London Town, конечно, не лучшим образом сказалось на продажах альбома. И тогда они решили сделать первый официальный, прижизненный, так скажем, The Best группы Wings. Wings,
0: да,
3: Greatest.
0: 78-й год.
3: Как раз после London Town.
0: Да.
3: И где эта песня была включена. Вообще, сборники Greatest Hits у Маккартни — это какая-то отдельная боль. Да, по сути, там собраны самые лучшие, хорошие, знаковые песни, но каждый сборник Wings, будь то Wings Greatest или потом All the Best, Wings Pan. Недавно вышел сборник, кстати, названный просто Wings. По сути, там, ну, одни и те же песни, вот вечные Band on the Run, My Love, Jets или Love Songs.
0: Немножко тусуются.
3: Одно и то же, да. Очень предсказуемый список из раза в раз, и каждый примерно 15 лет, как это можно увидеть, выходит новая компиляция примерно с одними и теми же песнями. Но вот исключение разве что Пьер Маккартни, освежающий Маккартни, есть такой сборник. Как раз пример хорошего сборника, где собраны не только суперхиты, но и менее заметные песни.
0: Ну, такой чистый Маккартни, да.
3: Да, Пьер. На альбоме The Best всяких, там вас только песни Пола. На Wings Greatest там нет ни песен Лейна, ни остальных. И вроде бы и логично, все равно все из-за Маккартни, да, покупают. Но все равно как-то немножко однобоко,
0: как-то,
3: да?
0: Однобоко. Но поэтому смотри, а песня Girls' School там есть?
3: Нет, конечно.
0: Вот странно. Вообще, на самом деле, эта песня была обозначена как сторона А на том же сингле, на котором была записана песня Ball of Kintyre.
3: То есть для это равновесия, видимо.
0: Даже не знаю, но это такой рок-н-ролл. Причем история этой песни достаточно интересная.
3: Но это была одна из последних песен, записанных еще с Джимми и Джо.
0: Да.
3: Перед их уходом.
0: Потому что песня-то была записана, да, тогда еще, можно сказать, на Карибах. Забавно, что она возникла примерно так же, как по той же методике, по которой сочинял песни Леннон довольно часто. То есть брал какой-то заголовок, какую-то газету, журнал, и на последней странице газеты Пол прочитал рекламу фильмов для взрослых, которые назывались, как ни странно, «Директриса», «Кудрявая», «Сестренка», «Женщина-тренер». И он подумал, что названия отличные, то есть из них можно сочинить целую песню. И сочинилась песня «Школа для девочек». Но это вот такая традиция, это такая двусмысленность, игра словами и так далее. Думайте, что хотите. Точно так же Леннон сочинил «Being for the benefit of Mr. Kite», когда увидел
3: «A Day in the Life».
0: Да,
3: тоже афиши, из газеты.
0: Да, газеты. И «Happiness is a warm gun» — это тоже реклама.
3: «Good morning».
0: «Good morning» — это реклама тоже.
3: Реклама телевидения, да.
0: Вот, и такая песня появилась, как «Girls' School». Давайте ее тоже послушаем. Да, такая бодрая, веселая, мне нравится.
3: Как раз для равновесия Ball of Kintyre.
0: Да. И тоже обозначена как сторона А. На Rock Arsenal в программе Rock and Talk Girls' School. Девчачья школа.
4: Three cheers for the girls.
5: Hip-hip. Hip-hip. Hip-hip.

0: Girl School, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Wings. И сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, который всегда возглавлял эту группу и создал ее также.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Мы уже упоминали неизданный сборник Wings, Cold Cuts, очень мной любимый. Это альбом-сборник из неизданных песен Wings за все периоды. И говоря про время альбома London Town, конечно же, можно вспомнить песню Waterspout. Почему-то она никогда не рассматривалась для альбома. Видимо, Пол изначально видел ее только в сборнике Cold Cuts. А начата песня как раз вскоре после возвращения с Вирджинских островов. И потом еще впоследствии дорабатывалась, в том числе и в начале 81-го, когда Cold Cuts был очень близок к выходу и к тому, чтобы стать последним альбомом Wings. Но так и не вышел, тем не менее. И даже позже, в 86-м, когда Пол вспомнил об этой идее и все еще продолжил дорабатывать песни, и все еще альбом все равно не вышел, и так и не вышел до сих пор.
0: Но все его слышали, кто интересуется творчеством Пола Маккартни.
2: Да, давайте послушаем Waterspout, песню времен альбома London Town и, на мой взгляд, одну из лучших неизданных песен Wings.
0: Waterspout, смерч на рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.

0: Мы продолжим нашу беседу о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. После короткой рекламы не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на Рок-Арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Иваном Чудиновским, екатеринбургским музыкантом, большим знатоком творчества Пола Маккартни, как раз о сольном творчестве сэра Пола Маккартни, о группе Wings. Сегодня мы говорим о, можно сказать, о последних годах существования этого коллектива, который стал для Пола Маккартни важнейшим проектом после распада группы Beatles, потому что этот проект выражал все его творческие идеи.
4: Мы не слишком много с Лондон Таун стали?
0: Да, не слишком.
4: Нормально,
0: да?
4: Нравится. Ну, хорошо.
0: Кстати, мы очень мало говорим про обложки, они же тоже классные на всех альбомах.
4: Интересная весьма.
0: Группы Wings особенно. Да, ну и Маккартни, конечно, тоже уже, когда группы не было. Но, тем не менее, Лондон Таун особенно классная обложка, потому что она имеет такую концепцию, что, с одной стороны, Лондон, это, конечно, достаточно серый город, считается так, что там дожди, туманы и прочее, прочее.
4: С одной стороны, обложка черно-белая, а с другой,
0: да,
4: цветная.
0: А другой цветная, там солнышко. Я, кстати, когда был в Лондоне, там вообще все время, по-моему, светило солнце. Ну, нет, один раз был дождь.
4: Это как примерно я был в Питере. Ну, так же точно. Все говорят, что серый унылый город, а там неделю светило солнце.
0: Да-да-да. И Питер также нас обычно встречал. Все думают, что там сыро и грязно. Нет. И не в Лондоне, ни в Питере. Не так уж и сыро, и грязно, и солнце там тоже бывает. И поэтому на обратной стороне обложки Лондон Таун они веселые, бодрые, освещенные солнцем. И прямо на реке Темзе перед знаменитым мостом Тауэр Бридж.
4: Когда стало понятно, что продажи Лондон Таун немножко не оправдывают надежд, Пол решил снять несколько видеоклипов для продвижения песен. И как раз в тот момент в Wings появляются новобранцы, двое новых музыкантов. Это Лоуренс Джубер, соло-гитарист, и Стив Холли, барабанщик. Мы уже упоминали, что Стива Холли привлекли к съемкам клипа «With a Little Luck» практически сразу, чуть ли не через день или два после его появления в группе. После того, как появился еще и гитарист Лоуренс Джубер, Пол сказал: «Давайте снимем клип на «I've Had Enough»». Песню. Довольно, кстати, выбивающуюся из альбома «London Town», потому что это прям такой бодренький рок-н-ролл. Новобранцам пришлось изображать, что они играют те партии, которые записали их предшественники еще год назад.
0: Ну, давайте послушаем эту такая рок-н-ролльная вещица «I've Had Enough». С меня достаточно. Кстати, она ведь завершает первую сторону виниловой пластинки, как раз. Альбома «London Town». И, кстати, вот эти вот концепции, которые связаны именно с винилом, что эти стороны, которые нужно было правильно расположить, песни, что вначале бодро, потом в середине помедленнее, а потом снова завершать все это нужно бодрой песней. Это вот Маккартни соблюдал очень четко. Итак, «I've Had Enough» называется следующий трек на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Wings».

«I've Had Enough» — так называлась эта песня, которая вошла в альбом «London Town». И сегодня мы говорим о сольном творчестве лидера группы «Wings» Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских. Rock and Talk.

0: панк-рок, это диско-музыка. А Маккартни как писал свою музыку, так и продолжал писать свою музыку. То есть это Маккартни, он по-другому не может. Хотя что-то в нем начало говорить о том, что надо все-таки немножко соответствовать моде.
1: И следующая песня нового состава Wings называется «Good Night Tonight». Она была начата Полом в одиночку, как танцевальный инструментал. Но уже доделана всем составом, было добавлено очень много наложений, инструментов, в том числе соло на акустической гитаре в стиле фламенко, опять же. И в итоге песня получилась очень разноплановой, интересной. Первоначальная длина ее аж 7 минут, и длинная версия звучит очень интересно, но мы, конечно же, послушаем более короткую, сокращенную версию.
0: Ну да, кстати, у Маккартни достаточно много версий каждой песни.
1: Ну вот «With a Little Luck», она тоже в оригинале длится почти 6 минут, да? 5.40, ну, по-моему, она идет. Да. А специально для радио она сокращена, и там 3 с небольшим, по-моему, минуты всего идет.
0: Radio edit.
1: И то же самое вот с «Good Night Tonight». Есть ее версия на 7 минут, и есть версия там сильно короче, более чем в 2 раза.
0: Итак, «Good Night Tonight». Спокойной ночи. На «Рокерс» знали в программе «Рок-н-ток» группа «Wings».

0: Good Night Tonight, так назывался прозвучавший трек группы Wings, лидером которой был Пол Маккартни. О сольном творчестве этого музыканта мы сегодня и говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk на Rock Арсенале.
2: И когда к песне Good Night Tonight понадобился B-side, Маккартни...

0: концерте и объявил музыкантам: «Каждый из вас может написать песню, которая попадет на вторую сторону сингла, если сингл станет хитом». А он уже предчувствовал, что «Goodnight Tonight» станет хитом. «И если сингл станет хитом и будет хорошо продаваться, вы можете неплохо заработать как автор песни. Встретимся в понедельник утром». И весь уикенд все, в том числе и Линда, пытались написать свои собственные песни. Но когда наступил понедельник, все пришли на репетицию, Пол спросил: «Ну что, кто-нибудь что-нибудь сочинил?» И все такие грустные сидят. Пол сказал: «А я сочинил».
1: Ну, понятно.
0: На мой взгляд, это одна из самых лучших внеальбомных песен Wings, да и вообще одна из лучших песен Wings. Она называется «Daytime, Nighttime Suffering».
1: Как это можно перевести?
0: «Дневное время, ночное время, волнение».
1: Suffering. На рок-арсенале в программе «Рок-н-ток» группа Wings «Daytime, Nighttime Suffering».

0: Daytime, Nighttime, Suffering, так назывался прозвучавший трек. Внеальбомная песня, вышедшая синглом группы Wings и Пола Маккартни. О сольном творчестве Пола Маккартни мы сегодня говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Все говорят, что Band on the Run один из лучших альбомов Wings. Естественно, так оно и есть. Но мне вот очень нравятся два последних альбома Wings, London Town и Back to the Egg. И сказать, что они, например, чем-то хуже, я вообще не могу. Это замечательные альбомы.
0: На самом деле, видишь, в чем дело, Иван? Маккартни всегда разный. Несмотря на то, что вроде бы любую песню, которую мы его слушаем, всегда знаем, что это Маккартни. Но при этом все альбомы разные. Это удивительно. Но это то же самое, в общем-то, это идея Beatles, что не иметь какого-то определенного стиля, но при этом иметь собственное направление. Beatles — это Beatles, Маккартни — это Маккартни, Леннон — это тоже Леннон, ну и Харрисон, понятно. С Ринго Старром небольшие проблемы, но это немножко другая история. Сегодня мы говорим про Пола Маккартни. И да, и вот альбом Back to the Egg, он же рок-н-ролльный, с одной стороны, а с другой стороны...
3: А с другой стороны, там тоже очень много мягких вещей,
0: мельников. Да, да, да. И там вроде бы и присутствует что-то такое панковское уже, потому что вот он действительно начал понимать, что отдаляться от моды он не может.
3: Да, вот когда я впервые услышал этот альбом, одна из самых любимых моих песен, это была «Spin It On», самая короткая панковская песня, которая сильно прям выбивается из альбома. Прям очень... Это, видимо, Маккартни подумал, надо сочинить панк-рок. И вот панк-рок в его варианте звучит именно так. Не знаю, надо ли ее включать, но почему бы нет, раз речь зашла.
0: «Spin It On».
3: 2.12 всего, да, звучит по времени.
0: Ну, смотрите, панковские песни, они как раз и отличались тем, что там никогда не было никаких соло, никаких там проигрышей и прочее-прочее. Все нужно было играть быстро, спеть, донести основной посыл, что мы всех ненавидим и так далее.
3: Ну, Пол говорил, что эта песня под одну гитару звучала очень глупо, и только когда они начали репетировать ее с группой, уже стало понятно, что да, уже нормально, можно играть.
0: «Spin It On», так называется. Следующий трек. Вариация на тему панка группы Wings и Пола Маккартни на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
4: This is it.

0: Pin and Tone, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg Пола Маккартни группы Wings.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Этот альбом Back to the Egg Wings записывали осенью в сентябре 78 года в замке Лим, что в графстве Кент, на восток от Лондона. Это средневековый замок, ему примерно 1000 лет. Он не очень большой, там нет высоких башен и построек. Он, кстати, до сих пор существует. В настоящее время помещения замка сдаются, например, под корпоративы, свадьбы и праздники. Так что имейте в виду. И там 2,5 недели Wings ходили по замку, таскали за собой ту же самую портативную аппаратуру. И записывались везде. На кухне, на лестницах, в главном зале. И на альбоме есть 2 очень странных коротких трека. Один из них интро, а второй появляется ближе к концу альбома. На них хозяева замка, Гарольд и Дидре Мергари. Обоим на тот момент было около 70 лет. И Пол попросил их прочитать любимые отрывки из любимых книг из большой библиотеки, и чтобы использовать их потом в коллаже для альбома.
4: Угу.
3: Очень такие нетипичные, странные интро, вот их 2 штуки, они короткие.
0: Ты имеешь в виду
3: The Broadcast? Reception и The Broadcast.
0: Ну, да.
3: Ведь ни до, ни после не было такого в альбомах.
0: Ну, да. Но тут ты понимаешь, в чем дело? Ты знаешь, кто записывал этот альбом Back to the Egg?
3: Крис Томас.
0: Крис Томас. А кто такой Крис Томас?
3: А он Sex Pistols записывал только что, за год до этого.
0: Он вообще интереснейший продюсер.
3: Он вообще на самом деле еще на белом альбоме Beatles появился.
0: Он, да, начинал как звукоинженер, да, или помощник даже. Но тем не менее, осводил альбом Dark Side of the Moon группы Pink Floyd тоже Крис Томас. А там ты вспомни, какие там всякие декламации людей непонятных, которые там что-то говорят. Мне кажется, что это оттуда как раз из Dark Side of the Moon, вот эти вот монологи. Это так, к слову. Да, ну, давайте послушаем все-таки начало альбома Back to the Egg. Вообще, композиция называется просто Reception. На рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.
5: We've got a chance and we'll take it. We may win or we may lose. We may even have to cut and run for it. Well, it won't be the first time I've run, and it won't be the first time I've been caught. It's the game that matters. Brother, I am proud to know you. This is one of the greatest moments I have ever experienced. I think I sense the situation when I say that we all esteem it an honor to breathe the rather inferior atmosphere of this station here along with our little friend. I guess we shall all go home and treasure the memory of his face as the whitest thing in our museum of recollections. And perhaps this good woman will also go home and wash the face of our little brother here. I'm inspired with a new faith in mankind. Ladies and gentlemen, I wish to present to you a sure enough saint who only wants a halo to be transfigured. Stand right up.
6: What did you do when you raised the deputy sheriff?
7: Well, we were after a man who was apparently been doing something...

Reception, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg группы Wings. В сегодняшней программе мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, который, как известно, являлся лидером и создателем группы Wings. Но в финале этой части нашего разговора с Иваном Чудиновских о творчестве сэра Пола Маккартни еще одна песня из альбома The Boys of Dungeon Lane 2026 года. Называется она We Two. Мы вдвоем. Продолжение следует. 1, 2, 3.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силой».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: давайте.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: сюрпризы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.